0: представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в ЦУМе».
1: Ой, Вовочка, смотри, какое.
2: Бери.
1: А вон какое.
2: Да тоже бери.
1: Оно, наверное, очень дорогое.
2: Ну, тогда бери две.
1: Я тебя обожаю. Мальчик.
2: Давай, давай.
3: Владимир Игоревич, я, конечно, может, не в свое дело лезу.
4: Саш, ну как это может быть? Ты 100% лезешь не в свое дело, Саш. Потому что твое дело какое? Прямо вести машину и иногда спрашивать, мне там сзади дует или не дует. А мы не в машине, Саша.
3: Извините.
4: Я пошутил, Саша. Че напрягся-то? Ну, че хотел?
3: Да я хотел сказать, что мне кажется, что Яна с вами не по любви.
4: 100, прости?
3: Ну, мне кажется, что Яна с вами из-за денег.
4: Серьезно? Давай размышлять, Саша, с тобой. Смотри.
3: Давайте.
4: Мы с тобой приехали сюда на Майбахе. И за рулем был не я. А еще с нами приехала женщина, которая младше меня на 35 лет.
3: Да.
4: Ну неужели ты думаешь, что я у себя в голове построил такую картину, в которой она со мной, потому что я мощнейше рассказываю анекдоты? Конечно, я знаю, что она со мной из-за денег. Я тебе больше скажу, Саша. Ты со мной из-за денег. В моей жизни вообще все со мной из-за денег. И меня это устраивает, это нормально.
3: Ну вот она же не вас обожает, а 4 миллиона 800 тысяч, что вы на нее потратили за полчаса здесь. За эти деньги можно было весь балкон в Дубае. Еще бы деньги остались.
4: Саш, да почему ты решил, что мне это надо? Мне это не надо, мне это не нравится. Это лететь куда-то 6 часов. Там жара это постоянно. Да и ты же знаешь, как мне не идут плавочки. Я вообще, если честно, не понимаю, зачем русские в Дубае все время летят. Просто всему миру доказать, что там на самом деле можно купить бухло. Ну, это странно, я не хочу.
3: Да я вообще не про это вам, ну.
4: А про что ты, Саш?
3: Я про то, что вам нужно просто найти женщину, чтобы она вас полюбила искренне. Вот не за ваши деньги, понимаете? Вы же хороший человек.
4: Вообще нет.
3: В смысле?
4: Да какой я хороший человек-то, Саш, ты чего? Хороший человек себе 3 минивэна охраны не нанимает, Саш. Хорошему человеку перед проститутками каждый раз не надо извиняться, не за что. Да я вообще, ну, хоть раз видел, чтобы хороший человек вот так вот 3 минуты просто головой кивал по телефону молча, потом сказал, ну не знаю, ну убей их тогда. Я отвратительный человек, Саш. Ты вообще знаешь, как я богатым стал?
3: Нет.
4: Ну вот иду я бедный по улице такой, смотрю, труп лежит, а у него в руках записка. Я ее беру, там написано, алюминиевый завод теперь принадлежит Владимиру.
3: Ну это хрень какая-то, чего вы говорите?
4: Ну зато это официальная версия следствия.
1: Вовочка, не будешь ругаться на меня? Я просто хотела купить себе платье, а купила 16. И под каждое платье еще туфельки.
4: Так это я знаю, Ян. Мне же из банка смс-ка пришла. Благодарим Бога, что вы наш клиент.
0: «Однажды в России». Лучше смотри на ТНТ.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. Ну-ка, на «Юмор-ФМ».
1: Внуки 120-летней бабушки психанули и сами заработали на квартиру.

0: у нас... Лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Марья Степановна, а может вечером посидим в уютном кафе?
2: Да, и чё дальше?
1: Потом купим бутылочку игристого и поедем ко мне.
2: И чё дальше?
1: Ну как, послушаем пластинки... Посмотрим романтический фильм.
2: А чё дальше?
1: Ну, Марья Степановна, сыграем, я не знаю, ну, в шашки на раздевание, а?
2: Ну, сыграем, а дальше-то чё?
1: Чё-чё, всё, вопросов больше не имею.
3: Отечественные тормозные колодки «Марь Степановна». Пожалуй, лучшие тормозные колодки в своем отечестве.
1: Когда я торможу, я делаю это эффективно. И все благодаря «Марь Степановне».
3: Покупайте тормозные колодки «Марь Степановна».
2: Ну, купила. А дальше-то чё?
3: «Марь Степановна». Тормоз, который никогда не подведет.
4: Мечтаешь стать мэром крупного города? Работать без сна и отдыха? И положить все силы на улучшение качества жизни горожан?
5: Поступай в ТЮМУ. Тюменский мэрский

0: Университет.
1: Наши выпускники уже руководят крупнейшими городами России. Пришло и твое время.
0: Получи высшее образование по следующим направлениям.
2: Самоизоляция и пропускной режим.
3: Трафик и платные парковки.
2: Реновация зданий.
3: Плиточные и бордюрные работы.
2: Масочно-перчаточное дело.
3: Оленеводство.
2: Массовые праздники и всеобщее ликование.
0: Наши выпускники получают мэрский диплом
1: и ключи от любого города нашей необъятной страны.
0: Добро пожаловать в Тьму. Тюменский мэрский университет.
1: Подробности на сайте чемоданвокзал.тюмень.
0: Вы носите черные кудри до плеч и стильные очки? Шоу двойников Игоря Корнелюка приглашает людей, похожих на Игоря Корнелюка, на вакансию двойника Корнелюка в шоу двойников Игоря Корнелюка.
4: Для участия в гастрольном туре по санаториям и турбазам Ямало-Ненецкого автономного округа.
0: А вы похожи на Корнелюка?
5: Нет, простите, я совершенно не похож на Игоря Корнелюка.
0: Не отчаивайтесь, наши гримеры что-нибудь придумают.
4: Знаменитое на весь мир шоу двойников Игоря Корнелюка. Слаженная команда, перспектива роста, плотный гастрольный график.
0: Все Корнелюки обеспечиваются форменной одеждой, медстраховкой и трехразовым питанием.
4: Добро пожаловать в шоу двойников Игоря Корнелюка. Даже если вы не очень похожи.
0: Ждем ваших резюме на сайте «Вот билет на балет» на трамвайбилета.нет.

0: Маркуленко на Юмор-ФМ.
1: На все нужно смотреть позитивно. Не потолстел, а масштабировался. Не 45, а 30 с половиной.

0: Кыргызы, Москва.
1: На сцене кыргызы.
2: Ничего не заказывайте, выступаем же.
1: Мы пришли показать вам кыргызов с другой стороны. Так сказать, не с рабочей. Мы из Кыргызстана. Страны, в которой 90% бюджета – это комиссия за переводы.
3: Пацаны, я тут книгу про Кыргызстан прочитал, а потом съездил туда.
4: И чё, как?
3: Ну, книга круче, там хотя бы картинки цветные. Да ладно, ладно, я угораю, на самом деле у вас там все круто, ну, красиво. Да, я бы на вашем месте вообще туда вернулся.
1: Все, все. Эдик, ты что-то хотел?
3: А оказывается, в Кыргызстане мачество разрешили.
4: Чё такое мачество?
3: Ну, это когда в паспорте вместо имени папы пишешь имя мамы.
4: А, ну тогда я был бы Гульнарович.
5: Я Фаризатович.
2: А я Сара Конорович.
1: Чё? Что ты угораешь?
2: Это дед по терминатору угорал, а мать так страдала.
3: А тебя как зовут?
6: Камила.
3: Это что получается, твой сын Камилович будет?
6: О, да.
3: Сразу сербского нападающего родишь.
6: Щечка выпить.
3: Не-не, это прикольно. Это если ваше отчество и мачество вот так встретятся, это же у них маленькие сынчество и дочество будет.
6: Ой.
3: А потом, дай бог дожить, внучество увижу. Вот такие маленькие по огороду будут бегать.
1: А вообще, знаете, нам немного обидно. Нам часто говорят «фу, приезжие».
4: Но те, кто разбирается в основах базовой рыночной экономики, скажут «фух, приезжие».
1: Вы зря нас не цените. Мы в мороз работаем, чтобы в 3 часа ночи на другой конец города привезти вам сырок. А вы вместо того, чтобы подумать, как хорошо, что есть кыргызы, думаете, блин, хорошо, что на улице холодно, сырок не растает. А мы, между прочим, в Москве повлиятельнее некоторых будем.
3: Да, мы уже, алло, Москва, добрый вечер.
7: Да мы, если захотим, у вас из Любека забирать не будем. Все, вы там навсегда останетесь.
2: Да мы помогаем вам даже церкви строить.
1: Так сказать, служим своему богу подрядчики у другого.
2: В точку, в точку.
6: Мы вас возим, кормим, одеваем.
7: Мы что, типа мать России?
3: Да, да. Как мачество. Вы Россия кыргызов наша.
2: Многополярный мир у них. Россия, Америка. Кыргызы и мексиканцы, вот кто правит миром.
6: Российский университет дружбы народов. Кыргызы, Москва.
1: Родригес, родной, выходи, мы закончили.
6: Спасибо.
8: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
9: Реклама. Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
8: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: На день рождения к лифтеру смогли прийти только 6 человек общим весом не более 650 килограммов.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Муж, супруга лежат в кроватке. Она говорит: дорогой, давай будем играть в ролевые игры. Он говорит: давай попробуем. Ты таксист, а я молодая симпатичная девочка, которая доехала, но у меня нет при себе денег рассчитаться за проезд. Муж говорит: давай. Дяденька таксист, у меня денег расплатиться на проезд. Отпустите меня, пожалуйста. Иди. Мужик приходит в магазин, говорит: у вас свечи есть? Говорит: есть у нас свечи разные. Вам для машины или для пятой точки медицинские? Говорит: мне для машины. Пожалуйста, есть. Какая машина у вас? Лада Приора. Вот, прошу вас, вот набор. Говорит: так это же для пятой точки. Говорит: на Приору подходит.
2: Поднимаясь пешком на 16 этаж, грузчик Николай подобрал 100 синонимов к словосочетанию «плохие лифтеры».
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Если бы моя жизнь была бы песней,
4: то это был бы русский рэп.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
5: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
3: Мама, я танцую.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Москве 4 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Самая женская фраза за сегодня. Почитай, каким тоном ты мне это написал.

0: FM представляет.
1: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Станция спортивная». Город Москва.
3: Заседание правительства Москвы по вопросу решения проблем пробок длилось уже не первый час.
4: А еще можно машины лазером сжигать.
5: Дальше.
6: Давайте сделаем велосипедные дорожки, как в Европе.
5: И что?
6: Ну, появится дополнительная полоса для автомобилей.
5: Дальше.
4: Огромная железная рука, которая перетаскивает машины с замка.
5: Дальше.
4: Не, ну можно дальше, просто рука нужна длиннее.
5: Еще варианты.
3: Надо всех пересадить на мотороллеры.
5: Это бред.
3: Да я просто вам пиццу привез, можно я домой поеду, а?
5: Сиди, думай.
6: В общем, мы провели мониторинг. Одна линия — это пропускная способность дорог, вторая — это количество автомобилей. Нужно, чтобы эти две линии были ниже вот этой точки.
5: И как это реализовать?
6: Но была здравая идея, мужчина железную руку предлагал.
7: Коллеги, я извиняюсь, но рабочий день как бы уже закончился, может, по домам?
4: А? Да куда? 6 часов вечера, самые пробки!
5: Сидим, думаем! Да.
3: А теперь давайте вернемся к проблемам современной России. В последнее время Дмитрий Анатольевич Медведев все чаще ездит по стране с проверками. Но лучшая проверка – это неожиданная проверка. Итак, в одной из российских школ.
6: Ну что ж, дети, начнем урок. Кожома к доске.
4: А чё опять кожома?
6: Чё опять кожома? Как стекла бить, так первый. Иди, двойки исправлять будем. Отвечай, история России.
4: Ну там как было, в общем.
8: Здравствуйте.
6: Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич.
8: Не обращайте внимания, я просто посмотрю.
6: Хорошо. Садись, пять. Молодец, кожома.
9: Здравствуйте.
6: Да, Алексей Геннадьевич.
9: Я просто к вам за мелом забежал. Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич.
8: Здравствуйте.
9: Что, кожома, допрыгался?
4: Я, между прочим, сегодня 5 получил.
9: Ох уж мне этот кожома.
8: Режу, у вас все хорошо, я пойду, до свидания.
6: До свидания, Дмитрий Анатольевич. Кожома к доске.
4: Я уже отвечал.
6: Иди, 5 исправлять будем.
8: Извините, я папку забыл.
6: Садись, 5. Молодец, кожома. Вторая 5 за день. На медаль идет.
8: Поздравляю.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
1: Реклама. Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Басты твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. На Юмор ФМ.
1: Если стул встает вместе с вами, значит, лето наступило.

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Марина, менеджер из Москвы, спрашивает.
1: Да, здравствуйте, Сатья. У меня такой вопрос. Сейчас в сети и вообще в целом, даже по миру, отслеживается такой тренд, где женщины старше мужчины. Но есть осуждение, что женщины старше, это значит там в роли мамочки или еще что-то. Много мемов в сети на эту тему, что там мальчик еще маму потерял. Вот. И расскажите вот ваше мнение, к чему это может привести. Спасибо.
0: Сатья отвечает.
2: Даже с зайцем в цирке можно построить отношения. Это не проблема. Это не проблема. Вопрос, какие отношения вы хотите. Отношения бывают патриархальные, матриархальные и равные. Патриархальные, где локомотивом является мужик, а женщина едет в вагоне. Она уголь этого локомотива. Здесь хорошо, чтобы мужчина был сильней, опытней, мог за собой тащить. Женщина от этого кайфует, его вдохновляет. Очевидно, что неплохо, когда мужчина старше. Потому что, что это за локомотив, который, когда ты выходила второй раз замуж, он был октябренком. Допустим, это странно, эта вся история. Где-то я слышал даже такую цифру, 5-7 лет, неплохо. Мужчине надо это время, чтобы тебя превзойти, чтобы стать опытом. Ему же надо этот опыт получить, эти качества развить, где бы он развил. И ты его должна, по идее, в патриархальных отношениях воспринимать как более старшего, более сильного, более мудрого. Тебе легче подчиняться, тебе легче служить. Принимать заботу от такого мужчины. Есть равные отношения, это ровесники, которые тусят уже с 14 лет, у них как бы все хорошо, они все вместе, мы с утюгом вместе, они вдвоем схватили, потащили клетчатую сумку на румынскую границу, то есть мы вдвоем, мы добьемся, мы сделаем. Да, нужны

0: ну, нужен ровесник, у вас общие песни, у вас общие фильмы, у вас что-то все общее, ну, просто у него пиписечка внешняя, у тебя внутренняя, все. Взяли холодильник в ипотеку вдвоем, родили детей по очереди, он родил второго, все, у вас равные отношения, независимые, вы разбежались, сбежали, все хорошо. Такие отношения. Есть матриархальные отношения, где женщина хочет доминировать, ей, она хочет быть успешной, она не хочет зависеть, она хотела бы, ну, сама давать ему карманные деньги, а рядом у нее Павлик, которого она усыновила, который копит на наушники, который, ну, там, просит зимнюю резину, говорит, там, Елена Сергеевна, хотели бы сырники сегодня со сметанкой или морожковое варенье достать. Разный формат, под разный формат выбираете. А иногда женщина говорит, я хочу замуж, я хочу девочка, я хочу на ручки. Мне 39 лет, а Валере 24 там. А Валера? Валера еще на третьем курсе где-то учится. Ну, он у него задолженности по дисколоидной химии. Понимаете? Поэтому осуждение, ну какое осуждение, господи, вот зайди в интернет, посмотри, там сплошное осуждение. Не надо слушать мнение людей, которых ты не знаешь. Это могут быть плохие гады.
1: Спасибо.
2: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер.
1: Интересный вы человек. С таким счастьем и на свободе.
0: Подпольный миллионер Корейка.
1: Фуражечку милицейскую не забудьте. Она на столе осталась.
0: И даже сын лейтенанта Шмидта Михаил Самуэлевич Паниковский.
1: Вы знаете, Шура, как я вас уважаю, но вы осел.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
2: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
2: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор ФМ
3: 16+.
0: В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS 77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: Шуменко на Юмор-ФМ.
1: Можно бесконечно смотреть на любые три вещи, если тебя попросили что-то срочно сделать по работе.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: И поезд мчит меня в сибирские морозы. О чем это я? А, вот о чем. Звонит типичный англичанин своему типичному русскому другу из сибирского такого небольшого городка и прям кричит ему в трубку и говорит: «Николай, привет!» Он говорит: «Здравствуй, у вас, говорят, какие-то страшные морозы». «Ну что, минус 30, январь, нормально». Он говорит: «Да нет, какие минус 30? Говорит, минус 65». «Да не, это на улице». Друзья, что бы ни случилось, мы продолжим болеть за наш футбол. Прям вот вопреки всему. Итак, футбол, ответственный матч, судья назначает штрафной. Прямо у ворот сборной России. Вратарь кричит: «Ребята, не спим! Стенку быстрее ставим!» 5-6 футболистов ставят стенку, вдруг один разворачивается в сторону своих ворот. Все, кто в стенке, недоумевают и спрашивают: «Ты что делаешь? Ты что, с ума сошел, а? Ну-ка, развернулся обратно». Тот в ответ: «Ребят, вы, знаете, стойте как вам угодно, а я гол хочу посмотреть». Немного о внутреннем туризме. Беседуют две подруги.
3: «Ну что, дорогая, давай поинтимничаем, а что, поговорим, понимаешь? Ты хоть раз скажи мне честно, в экстазе была? Ну, хотя бы разочек».
4: «В экстазе? Да нет, конечно. Я дальше Саратова никуда и не ездила».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
5: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Это я читаю маленькие произведения, вот такие вот, чтобы просто в этом зале легко усваивалось. Здесь нужны порции небольшие. Как пройти к привозу, приезжие? Скажите, как пройти к привозу? Идите так, как я сижу. Вы имеете в виду лицом? А как же, идите, я вас буду видеть. Если вы не туда свернете, я крикну. Идите прямо, пока я молчу. Точка. Приезжий, где у вас почта? Пошлите со мной. У меня письмо. Пошлите со мной. Откуда вы знаете, куда? Пошлите со мной, я знаю, куда. Я по почте хотел. Пошлите со мной, не пошлю. А как же вы узнаете, где почта? Приезжий, он обратился к пьяному. Я правильно иду к вокзалу? Где вокзал, спросил пьяный. Вот я у вас хотел узнать. Ну все, узнал, иди, чего ты стоишь? Он немец, она русская, общается по-английски. На нем оба говорят плохо, поэтому не ругается никогда. Каждый долго думает перед тем, как высказаться. Группа «Поем матом» летит в Кемерово. Причем это все документальные истории. Группа «Поем матом» летит в Кемерово. И я в Кемерово. Вы к шахтерам? Не, шахтеры стесняются. Мы концерт для руководства. Ребенок рассказывает. У нас две новые воспитательницы. Задают нам загадки хорошие. Кто правильно ответит, тому дают жетон. Кто наберет больше всех жетонов, тому премию. Какую? Баксы дают. А где же они берут? Да путанят потихоньку. А молодежи? На моей площадке молодая собака бодро вытянула старушку на поводке из кухни, затянула ее на пустырь, в кусты, в газоны, потянула куда ей надо, тащила старуху по своим делам. Они с бабушкой обнюхивались столбы, бегали знакомиться, лаяли на чужих, все перевидели, все пережили и побежали домой перекусить. Мой друг, если бы на одну чашу весов положить случайные половые связи, а на другой хороший коньяк, я бы выбрал. Постой, а зачем их класть на разные чаши? Спасибо, ребята.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Запись в дневнике. Ваш сын единственный, кто взял в поход водку. Спасибо вам за сына.

0: звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Привет, друзья! Всем, кто слушает нас на Юмор ФМ, всем, кто сейчас с нами в этой прекрасной студии. Давайте сделаем это еще разок. Мы с Люси то вам споем, а вы нам в ответ как следует посмеетесь. Договорились? Отлично. Шутки песни. Запевай.
2: Путана, путана, путана. Ах нет, простите, это шоу «Холостяк».
3: Не ходите домой, вы к певцу виноделу. Будет песни вам петь и вином угощать.

0: руки. Боль.
1: Когда просто... били, еще же музыка в нейронные связи зашла. А, как грустно.
2: Мы двое с тобой, мы не разлей вода. У нас две разных руки и общая спина. А ты простой студент, а я простой пацан. И все завидуют нам, сиамским близнецам.
1: А следующая композиция – это ария. Ария футболисту Дзюбе.
2: В футболе есть закон такой, запрещена игра рукой. Нельзя в футбол играть рукой, о, как мне быть. Нельзя касаться, трогать, брать, я не могу рукой играть. Но я хочу рукой играть, о, как мне быть.
1: Смешно. Валюсито.
0: Если вы нахмурясь, выйдете из дома. Если вас все бесит, прямо аж трясет, что прогнать подальше это состояние. Вспомните у бывших хахаль жирный и тупой.

0: больше вас. Ба-ба-ба-бам.
1: И хорошее настроение дарит Люся вам и Стас.
2: Я сейчас так, как в советском цирке закончил. Ну ладно.
0: Одна песня на 5 минут хорошо, а 5 коротких веселых песен за 1 минуту еще лучше.
3: Да, это шоу «Шутки, песни» на Юмор ФМ. У нас коротко и смешно, а еще мы в ноты попадаем, особенно Люся. Люся Чеботина.
0: Стас Ярушин.
3: Вот возьмем и как вернемся к вам. Уже очень скоро, не скучайте.
4: «Шутки, песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. «Шутки,

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Конфеты Аленка с чилийским перцем помогут вам узнать, матерится ваш ребенок или нет.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Очень рад приветствовать вас всех на Юмор ФМ. И в очередной раз напоминаю, родители, приложение «Заметки» в смартфонах придумано специально для того, чтобы перлы ваших любимых детей вошли в историю и прозвучали в эфире Юмор ФМ. Не держите в себе этот ценный контент, киньте им в меня. Озвучу с огромным удовольствием. Вот прямо сейчас и начну.
0: Угарный папа.
1: В садике дети летом гуляют в трусиках и панамках. 5-летний Леша говорит маме: «Мама, а Тёма влюбился в Диану. Он сегодня сказал, что у нее красивые трусики и красивое туловище». Мама подходит к холодильнику, чтобы взять оттуда творожок. Творожка нет. Странно. Интересуется у 5-летнего сына Саши: «Сань, а ты творожок брал?» «Да, я его переложил». «А куда?» «В себя». Из школьных сочинений Лёши. Чацкий был самодостаточен. Об этом говорит хотя бы отсутствие у него детей. Когда я прочитал роман Горького, то сам захотел стать матерью. В библиотеку вошли двое. Мальчик и девочка. Они были братьями. Проблема романа «Преступление и наказание» основана практически в одной фразе, сказанной Раскольниковым. «Тля я или право имею?»
0: Угарный папа.
1: Саша 3 годика спрашивает: «Мам, зачем мы каждый день покупаем продукты? Их что, кто-то ворует?» Утром мама оставляет 5-летней Соне записку: «Соня, наведи в комнате порядок», и уходит на работу. Вечером, вернувшись, она находит в комнате записку дочки: «Неохота». Ну что же, сделаем небольшой перерыв,

но уже очень скоро I'll be back. Напоминаю, каждый может поделиться своей историей в нашем замечательном проекте. Единый номер 915-0303-567. Кидайте текстом, мы все хотим посмеяться. Ваш угарный папа, благодарю за внимание.

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Сибирские сказители.
1: И собрал чудотворец гус сборную. И явил Руси диво дивное. Превратил пешеходов юродивых. Кавалерию марадоноподобную.
0: Социальная рок-опера.
2: Дороги в стране, как машины в стране. Говно!
3: Так что?
0: Танец яблочко.
4: Ребята, не в ту сторону, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа мой сыночек.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
5: Мы начинаем КВН
0: на Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Хватит жаловаться на жизнь. Не забывай, кто-то сейчас живет с твоей бывшей.

снова и снова.

0: Фоменко. Пять шуток про
1: ипотеку.
2: Ипотека – это когда одну квартиру покупаешь себе, а вторую – банку. Влюбленная пара постоянно брала новые кредиты, чтобы никогда не расставаться. Чувство долга, когда знаешь, что должен, но чувствуешь, что не отдашь. Отец очень хотел, чтобы сын продолжил его дело, поэтому переоформил ипотеку на него. Никогда не любил игры на раздевание, особенно ипотеку.
0: Юмор FM. Шутки и песни.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Мы с женой живем уже 15 лет. Вчера она пыталась меня поцеловать. Посоветуйте, что делать? Может, я ей нравлюсь?

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: И я рад нашей новой встрече на Юмор-ФМ. Друзья, прямо сейчас нас с вами ждет не просто очередной выпуск «Шутить изволите», а своего рода филиал Академии наук. Забавные истории из жизни знаменитых ученых. Вашему вниманию.
0: «Шутить изволите».
1: Французский ученый Бернар Фонтинель прожил 100 лет. Однажды личный врач увидел, как Фонтинель пьет кофе, и заявил ему, что кофе – это яд. «Доктор», – улыбнулся ученый, – «я с вами полностью согласен. Но, очевидно, этот яд действует очень медленно. Ведь я принимаю его каждый день почти 90 лет». Немецкий математик Петер Густав Дирихле был очень неразговорчив. Когда у него родился сын, он послал своему тестю телеграмму, пожалуй, самую короткую за всю историю телеграфа. Текст телеграммы был такой: 2 плюс 1 равно 3. Однажды Конрад Вильгельм Рентген получил письмо такого содержания. «Уважаемый господин Рентген, не могли бы вы прислать мне несколько ваших рентгеновских лучей и заодно объяснить, как ими пользоваться? Дело в том, что у меня в грудной клетке застряла пуля, а приехать к вам на снимок совершенно нет времени». Ответ ученого был поистине гениален. «Уважаемый сэр, в данный момент рентгеновских лучей в наличии у меня нет. К тому же их пересылка – дело весьма хлопотное. Давайте поступим проще. Пришлите мне вашу грудную клетку».
0: Шутить изволите.
1: Я вот тоже замечал, что шутки врачей и рентгенологов проникают в тебя как-то особенно глубоко. Практически насквозь. В следующем выпуске «Шутить изволите» вас ждут новые забавные истории из жизни знаменитых людей. Услышимся на Юмор-ФМ. Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Я буду звать тебя Боинг, потому что ты у меня 747-й.

0: Встречайте, Александр Лукашов, Самарская, Ростов-на-Дону.
1: Всем привет! Здорово, народ! Как настроение? Все круто, да? Да, класс, можно похлопать. Недавно заметил, что сейчас научились делать не ломающиеся школы. Прикиньте, не ломающиеся, на которые детям не надо скидываться. У меня племянник в 7 классе и ни разу не сдавал деньги на ремонт. Не помогал искать рабочих, не согласовывал смету с подрядчиком. И это странно, потому что когда я учился, все школы были китайские. Ломались каждую четверть, вместе со шторами. Вас тоже принуждали сдавать деньги на ремонт и на шторы? У нас окон столько не было, сколько мы скидывались на них. Я мечтал о школе на подлодке, где не будет этих долбанных штор. Мне кажется, что моя классуха и там бы нашла на что скидываться. Типа, дети, всем завтра принести по 500 рублей на новый перископ. Странно, что когда ты школьник, ты не зарабатываешь, но тебя все равно заставляют откуда-то брать деньги. Типа, Саша, я видела твою мать в магазине, значит, у нее точно есть бабки. Было сложно учиться, потому что с нас требовали деньги. Не сдать было нельзя. Классуха нам прозрачно намекала о последствиях. Ты не сдал на шторы, экзамен тоже не сдашь. С этого момента 7,7 для тебя больше не 49. Я каждую четверть буду отрывать по маленькому кусочку твоего аттестата и отправлять в конверте твоим родным, пока они на шторы не сдадут. Я очень завидую современным ученикам. У них в школе дофига благ. У меня племянник сейчас ходит в школу с китайским уклоном, прикиньте, в Батайске. Где из всего китайского был только коронавирус. Ну, с китайским уклоном. Я ходил в сельскую школу, которая просто стояла под уклоном. Мы скидывались каждый раз на ремонт и ходили в туалет на улице. Зимой это был просто адский Пакистан. Тем, кто на уроке в минус 30 поднимал руку и говорил, можно выйти, мы аплодировали стоя. Потому что не все возвращались. Сейчас у племянника на родительском собрании классуха вместе с родителями решают, синие или зеленые ароматические таблеточки покупать для унитаза. У нас четко знали, что нужен черный капкан от крыс. У кого-нибудь было такое, что вы чем-то в жизни периодически занимались, а потом резко поняли, что это не ваше, похлопайте. Со мной тоже такое случалось. Я резко осознал, что скидываться на днюху коллегам по работе – это не мое. Я понял, что в этом деле у меня нет никаких способностей. Меня часто подбадривают, говорят, Саня, давай, ты сможешь. Косарь не такой тяжелый. Просто разожми руку, Саня. У меня в этом мероприятии всегда финансовый парадокс. В моем коллективе работает 10 человек. Я скинул 7 на днюхи 10 раз по штуке, а на мою вернулось 6. 6, не 10. Так себе кэшбэк. Получается, какие-то 4 придурка не верят, что я рождался. Типа, сколько Саню помним, он всегда был. Ни разу не видели его фотографии с мамой. Возможно, роды его миновали. Но больше всего бесит, когда в коллективе просят скинуться кому-то на рождение ребенка, а ты даже не участвовал в его создании. Не было такого. Саня, есть одна тема, но если вдруг что, с тебя косарь. Особенно сложно скидываться на рождение ребенка тем коллегам, которым ты вообще не советовал бы размножаться. У всех же есть такие коллеги. Не надо таким скидываться. Это не остановит их, а только раззадорит размножаться. Мы как-то скинулись коллеге, который ксерил задницу на принтере на рождение первенца. А сейчас у него на подходе уже 4-й. Получается, мы невольно поддержали его любовь к ксерокопии. Я бы вообще перед выходом во взрослую жизнь обязал бы каждого человека сдавать экзамен на получение прав на размножение. Идешь на свидание, пройди аттестацию. Любите своих коллег, мойте руки с мылом. Всем пока. С вами был Александр Лукашов. Чао.
2: Это большой стендап.

0: смотри, новый автомобиль и на какие шиши.
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Ё-моё! Плохо спрятанная отцовская заначка превращается в материнский капитал. Каждый раз.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Я много читал о вреде алкоголя и решил бросить читать. Я никогда не уступаю место бабушкам в метро. Потому что бабки в жизни не главное. Вчера я порезал лук. И лук заплакал. Однажды я качал пресс под водой. И вода стала пресной. Однажды я побывал на Марсе. И теперь там нет жизни. Я горжусь двумя людьми. Гагариным и Ньютоном. Первый хотел свалить нахрен с этой планеты. А второй доказал, что у него это ни хрена не получится.

0: «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Михаил Стебниенко.
1: Значит, ты, Оля, перестаешь ходить по ресторанам, а начинаешь ходить, ну, просто ходить.
0: Ольга Картункова.
2: Мама пришла, молочка принесла, чтоб ты похлебал рылом своим.
0: Валерий Рахтин.
3: Ну, это не проблема вообще. Проблема – это когда твой рэп случайно в трек-листе Мизулиной оказывается.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Это принципиальнейшее противостояние, которое берет свое начало немногим более 2 лет назад, когда в Перми впервые зародился футбол.
0: «Однажды в России» – народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации, радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер, серия L, номер FS77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: У меня никогда не было конфетно-букетного периода. Всегда сначала идет ликер-водочный.

0: Вступление листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю. Каких только перлов не встретишь в полицейских протоколах. Иногда прям падали со смеху всем нашим дружным коллективам. Я даже вот собрал небольшую коллекцию, чтобы и вы тоже посмеялись. Все готовы? Приступим.
2: Реалити криминалити.
1: Я находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, потому что был на дне рождения. Я сначала мог, но не хотел говорить «хватит», а потом хотел сказать, но уже не мог. По привычке, машинально, я назвал сотрудника ГИБДД козлом. Слово «вонючий» я не произносил, так что состава преступления в моих действиях я не вижу. В металлах я не разбираюсь. Поэтому был очень удивлен, когда меня задержала полиция с 10 килограммами медного провода. Я вел стрельбу из пневматической винтовки с балкона моей квартиры не по гражданке Васильчиковой, а по голубям, которые природным способом портили внешний вид расположенного в нашем дворе памятного бюста Сергею Мироновичу Кирову. И делал я это из уважения к знаменитому государственному и политическому деятелю, а не из личной к Васильчиковой неприязни. На этом я с вами прощаюсь и напоминаю, что юмор спасает в любых ситуациях, особенно если не нарушена ни одна статья Уголовного кодекса. Будьте бдительны, не пропускайте ни одной юбки, шутки на Юмор ФМ. Всегда ваш капитан, капитан Игорь Мухич.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.
3: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер серии L, номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 25 градусов, вечером плюс 21, ночью до плюс 16. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98. Акция действует до конца августа.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Мечтаете очаровать окружающих? Спешите в ювелирный номер один. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Прошло уже 4 года после собеседования. Подозреваю, на работу взяли кого-то другого.

0: Соображалка русских людей поразительна. Просто жалко, что они на пользу родине. Мужик пишет: я, Михаил Николаевич, придумал способ, как стирать носки, не отдавать жене. Беру термос. Не ха-ха, записывайте. Засовываю носки, заливаю теплой водой. Добавляю порошка стирального. Плотно закрываю, бросаю в багажник, и весь день, пока я езжу, они крутятся и стираются. На участке у женщины русской появились кроты. Ну, это у многих такая беда. Кто ей сказал, что кротам, к норкам, чтобы их вывести, надо подвести газ? Нашла умельца. Подвел газ, сидит, ждет, а кроты кайфуют, не вылазят. Кто-то ей говорит: а ты подожди. Огород взлетел на воздух вместе с забором, весь. Набережные Челны. Я горжусь нашими людьми. Когда наступает осень, наступила осень, стали ягоды приносить из леса и воровать сахарный песок на заводе, чтобы варить варенье. Очень ужесточили охрану, пронести, украсть невозможно. Гениальный народ, зацените. Стали носить ягоды на завод и варить варенье на заводе. Вот новость, недавно прочитал. В аэропорту Домодедово русский турист уснул на работающей ленте для багажа. Деваха пишет: папа рассказал о том, как его друзья ездили на рыбалку. Кончилась запивка, они налили спирт в рот и ныряли поглубже в реку, открывали рот и запивали. Это непобедимый народ. Еще одна пишет: когда я была маленькая, сейчас мне 13 лет, уже не маленькая, все ребята во дворе летом играли с водяными пистолетами, у меня его не было. Поэтому я брала у мамы утюг и брызгалась из него. Объяснительная московского дворника: я вовсе не был пьян в пятницу, а лежал на газоне и ел траву, потому что сломалась коса. Гаишник мне говорит: в Крылатском есть туннель. Он говорит: вы не представляете, такой случай недавно был. Думаю, вам расскажу, и тут как раз вы едете. Выезжает из туннеля, он мне рассказывает: блондинозавр. За рулем. Город Таганрог, вижу по номерам. Порш, а фары не включены. Хотя у Порша должны включаться фары в туннеле автоматически. Я ее тормознул. Говорю: почему не включили в туннеле свет? Я не знаю, что с вами будет. Она говорит: ты что, козел, не видишь, что я иногородний? Откуда я знаю, где у вас в Москве свет включается в туннеле? Все-таки гениальные наши люди. Их не отцифрует никто. Случай крайне неприличный, но я не могу его не рассказать вам. В Египте наши дайверы ныряли и говорят: вот вы правы, американцы тупые. Мы нырнули достаточно глубоко, но там америкосы на дне камушками выложили сердечко. Нету у них фантазии. Мы стали заныривать глубже. Вот это наши, видим. Большими камнями на дне слово из трех букв выложено. И не поленились на дне Красного моря выложить.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Чем только черт не шутит, Юмор-ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
3: Мы не хмуримся и продолжаем.
2: Новости, от которых хочется улыбаться.
4: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
2: Веселые песни.
4: Поднимите мне зарплату.
2: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
5: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
2: Юмор-ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на

0: 7 часов утра.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Нюансы русского языка. «Не надо меня уговаривать» означает «нет, меня не надо уговаривать». Обеими руками «за».

0: предлагаю вам челюсть в новом часть на Юмор ФМ, друзья, потому что сегодня что? На календаре пятница. Если вдруг вы упустили этот важный момент, да, представляете, рабочая неделя завершилась. Даже первая рабочая неделя августа, я бы сказала. Осталось не так много недель лета, поэтому давайте проводить это все с толком, с расстановкой, ну, конечно же, весело вместе с Юмор ФМ. Впереди у нас веселый чат, передам ваш привет, шутки и поздравления. Пишите на наш номер +7 915 0303 567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. И смешно, вы послушаем момент в финале, также услышим лучшие миниатюры проекта «Лига городов». В середине часа наша фирменная не реклама, а начнем мы с любимого народного скетч-шоу «Однажды в России». У микрофона я, Настя Иванова. Всем доброе утро, здравствуйте. А все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. Однажды на съемках сериала «Обожженные сердца».
2: Оксана, Оксана, мы с тобой не молоды. Мы с тобой по отдельности не молоды, и вместе мы тоже не молоды. Нам с тобой вместе 85 лет. И пусть твой вклад в это чуть больше. Оксана, у нас на двоих 6 детей. 6 твоих, 0 у меня. Мы с тобой не раз были в браке. Я 2, ты 11. Но и то не раз. Поэтому у меня к тебе один вопрос. Как ты думаешь, у нас что-нибудь получится, а?
3: Ой, не знаю, Карен, я столько раз обжигалась.
2: А я сколько раз обжигался?
3: Даже странно, что до сих пор мы не обожглись друг об друга. Первый раз я обожглась на школьной дискотеке.
2: Так рано?
3: Да. Он целовался с ней. Это меня так обжигало. Но я продолжала с ним танцевать.
2: Просто ты тогда еще не знала, что легче отпустить. И чем дольше держишь,
3: тем сильнее обжигает. Обещай, что никогда, никогда не уйдешь к моей матери.
2: А, ты настолько обожжена? Кто? Кто посмел так с тобой поступить? Как его зовут? Кто это?
3: Это любовь всей моей жизни, мой пятый муж. Теперь мой отчим.
2: А ты, ты обещай, что никогда я в нашем доме не встречу чужого мужчину в моих трусах.
3: Ты тоже так обжигался?
2: Конечно. Что значит тоже?
3: Как-то раз я пришла домой, а мой пятый муж лежит в постели с мужчиной в моих трусах.
2: Я начинаю подозревать, что ты больше обожжена, чем я.
3: Мое сердце настолько обожжено,
2: как?
3: Словно пепел, что у меня даже изо рта пахнет дымом.
2: Я думал, это от того, что ты много куришь.
3: Не-не, сердце, сердце.
2: Оксана, поехали ко мне. Поехали ко мне, я тебя прошу. Прямо сейчас.
3: Карен! А? Прежде чем решить, подумай 300 раз. Как-то раз я после ресторана поехала к моему мужчине домой. Как ты думаешь, чем все закончилось?
2: Ты обожглась?
3: Я обожглась.
2: Так и знал! Садись.
3: Мы приехали к нему домой, выключили свет.
2: Ну?
3: И прожили 3 года.
2: Подожди, так ты что, не сразу обожглась?
3: Нет, через 3 года.
2: Оксана, ты меня тоже пойми. Мне же не так просто тебя сразу к себе домой позвать. Ведь я тоже...
3: Обжигался?
2: Откуда ты знаешь?
3: Мое обожженное сердце мне подсказало, вернее, то, что от него осталось.
4: Вам кальян не горчит?
3: Горчит. Что ты знаешь о горечи, мальчик? Горечь – это когда в дверь звонит отец твоих детей, и 6 детей счастливые бегут к двери, а 5 уходят обратно грустные. Вот это горечь. А кальянчик еще можно потянуть.
2: Да.
4: Ну так вам угли менять или нет?
5: А по Поменяет ли кальянщик угли Оксане и Карену, вы узнаете где-то через 56 серий.
1: «Однажды в России».

0: Реклама.
1: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы 5.
2: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи «Боулерс» решают задачи, а не создают их. «Боулерс Гранит» – надежный клей для тяжелых плит. «Боулерс Аква Плюс» держит мрамор и керамогранит даже под водой. «Боулерс Элит» – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. «Боулерс Эластит Суперфлекс» – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи «Боулерс» – всегда заметное качество.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: на Юмор ФМ.
1: Степан Сергеевич всю жизнь работал на заводе по производству презервативов. У него есть две дочери. Одна от первого брака, а другая от заводского.

0: у нас... Лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Дорогой, ну что ты как маленький? Тащишь в рот всякую гадость.
2: Любимая, ну какая же это гадость? Это вкус детства.
3: Велосипед «Орленок», автомат «Морской бой», аттракцион «Автодром». Что еще делало нас счастливыми? Конечно, он. Гудрон.
4: Зажуйский бубль-гумошный комбинат с гордостью возвращает в рот отечественного потребителя тот самый гудрон.
3: Жевательный гудрон «Ковыряка». Без вкуса, цвета и запаха.
4: «Ковыряка» сам находит во рту труднодоступные места и застревает насмерть.
3: «Ковыряка». Пожевал сам, дай пожевать товарищу.
4: Но сначала попробуй выковырей.
3: Разделите с друзьями ностальгию по старым добрым беззубым временам.
4: «Ковыряка».
3: Ваш стоматолог скажет вам.
4: Добро пожаловать!
2: Мой любимый жевательный гудрон «Ковыряка».
4: Больше, чем просто обычный бубль-гум.
3: Подробности на сайте челюстьпрощай.кущ.
5: Не реклама!
6: Васюкинский керамический завод с гордостью представляет новую бюджетную линию сантехники «Рукомой».
7: Без драк металлов и без страз ты купишь просто унитаз.
8: Не до роскошес встала уж. Есть просто кран и просто душ.
9: Отмой лицо от простокваши над просто раковиной нашей.
10: И просто ванна без прикрас. У нас тебе не бизнес-класс.
11: Пусть страшен каталог, не бойся.
12: За

0: Российский предприниматель и общественный деятель Ашот Шнеперсон разработал 533 тысячи идей по развитию России.
1: Наследник мандариновой империи по маме и сети элитных ателье по папе Ашот Абрамович уверенно входит в топ-1000 успешных предпринимателей по версии Следственного комитета.
0: Введение налога на вдох и выдох. Уроки русского рэпа в каждой школе. Закон о неубиении комаров и всеобщем потреблении моркови. Вот лишь немногие из идей, способных за считанные месяцы превратить Россию в главную мировую державу.
1: Подробно и бесплатно ознакомиться с идеями Ашота Шнеперсона вы можете на сайте 533 тысячи идей, а еще мы шьем брюки.рф.
0: Ашот Абрамович Шнеперсон. Вперед, Россия!

0: Реклама.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
3: А в каком магазине можно купить все для школы?
4: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
5: Улмакс на друг, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
6: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
7: Юмор ФМ. Шутки и песни.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В школе на выпускном подрались физрук и трудовик. Победил трудовик, потому что карате — это карате, а молоток — это молоток.

0: это веселый чат на Юмор ФМ. Передаем привет, шутим и поздравляем друг друга с праздниками, с каким-нибудь, например, с тем, что сегодня пятница. Почему бы не поздравить друг друга? Поздравляйте, друзья, пишите на наш номер +7 915 0303 567. Ну и не забывайте подписываться. Итак, есть такое сообщение. Желаю всего самого хорошего и отличного настроения и здоровья всем абсолютно. Из Оренбургской области данное послание. Спасибо большое вам. Значит, есть от Алексея привет всем тем, кто сейчас слушает Юмор ФМ. Желает он всем хорошего настроения. Спасибо большое, Алексей. Привет от себя, Дмитрия себе. Пожалуйста, Дмитрий, вам привет и от нас тоже. Поздравьте Валерию и Александра с заключением брака. С самыми лучшими пожеланиями. Папа Анатолий, город Ростов-на-Дону. Папа Анатолий аж два раза прислал это поздравление, поэтому мы, конечно же, поздравляем. Надеемся, что вы не в 5 утра это делали и не в 6 даже, а, ну, на днях. И сегодня хорошо проводите время. Так, значит, есть от Сергея шутка. В детский садик вызвали сантехника устранить засор в трубах. Он весь день копался, а дети тем временем пополняли свой словарный запас. Кстати, хорошо, хорошо, отличная шутка. Дальше идем. Марьям передает привет Галине. И Кирилл желает хорошего дня всем родным и близким. Друзья, напомню, что у нас впереди с вами Лига городов. В финале часа анекдоты Игоря Маменко. Ну а если вы хотите передать привет, а вы хотите, то пишите нам, потому что веселый чат ровно через час. Все снова буду передавать.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: «Встречайте». Сергей Светлаков и команда «Провинция» Кирово-Чепецк.
1: Так, ну-ка стоять. Здрасте. Я же говорил, оливье будем делать. Я вон еще мандаринов взял. Вот это в Москве, конечно, тема классная. Самообслуживание кассы, знаете, просто берешь и проходишь просто, и все, и платить не надо. Или что, один так делаю?
2: Да не шарят они в технологиях.
1: Давайте, давайте. Сделаем оливье, всех накормим. Понимаешь, другие команды там что-то дрепетируют, костюмы какие-то одевают, знаешь, звезд из камеди приглашают, все дела. Мы тихо, мирно, просто будем резать оливье. Это наш путь. Юмором в финале не победить.
3: Да?
1: Да. Нужна концепция. И наша концепция – резать оливье. Я с вами.
4: Серег. А у Яны Кошкиной титьки настоящие?
1: А я откуда знаю? Я же их не трогал. У Федункив настоящие.
3: Серег, у нас чепецкий магазин есть, все для рыбалки. Ты там на витрине в камуфляже огромную щуку держишь.
1: Я ж не снимался в этой рекламе.
3: Я знаю. Это мой магазин. Но ты ж не против? Ну просто вот с таким лицом опарыш на ура уходит.
1: Ладно.
4: Серег, а Митя Фомин трусы носит?
1: Да я откуда знаю? Федункив носит.
4: Серег, ты же вот в шоу-бизнесе всех знаешь.
1: Ну что?
4: А куда бурановские бабушки пропали?
1: А ты сам-то не догадываешься, куда могут пропасть бабушки?
2: За внуками приглядывают.
1: Ага, приглядывают. За нами всеми.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
5: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 25 градусов, вечером плюс 21, ночью до плюс 16. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
6: Мечтаете очаровывать окружающих? Пишите в ювелирный номер один. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер J-Cut J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это J-Cut J6 от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. J-Cut J6 готов к приключениям. Подробности в Мартен на окружном шоссе 33. Телефон в Вологде 239-939.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: У нас крепкий брак уже 20 лет. А все потому, что каждые выходные мы выезжаем на природу. Я в субботу, она в воскресенье.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Мужик заходит в бар, смотрит, грустная атмосфера, завешенные зеркала, народу мало. И он подзывает официанта, говорит: а что случилось? У вас так весело обычно, хорошо, музыка играет, тут тишина. Он говорит: вы знаете, дело в том, что к нам в течение 8 лет приходил один и тот же человек. Каждый день, каждый божий день он заказывал 2 бутылки водки и 17 бутылок пива. И все это выпивал. Каждый день. И вот он скончался. Вот, а от чего он умер? Никто не знает. Кит плавает вокруг самки и с упреком говорит: сколько стран, сотни экологических организаций, выдающиеся политические лидеры, миллионы людей, они все борются за то, чтобы наш вид выжил, а ты мне говоришь, голова болит. А гаишник мужика останавливает: вот там, 4 километра отсюда, знак видели? Он говорит: да, сынок мой нарисовал.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Чем больше на популярной певице одежды, тем лучше она поет.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
3: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
4: А теперь мы все немного поколбасимся.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Знакомьтесь, ИИ-помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
8: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ-помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
9: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: Москве 8 часов утра.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Каждую ночь перед тем, как уснуть, я долго вспоминаю то, что больше всего хочу забыть.

0: все, что нужно каждому слушателю Юмор ФМ, это, конечно же, выиграть автомобиль, наш супер-игре «Автомобиль за улыбку». Если вы уже с нами в нашем улыбайзере, то, пожалуйста, будьте внимательны, потому что шутка прозвучит совсем скоро, и я кому-то из вас позвоню. Ну а пока всем привет, доброе утро, здравствуйте, говорю я, Настя Иванова. Впереди у нас с вами еще и веселый чат, поэтому жду с нетерпением ваш привет, шутки и поздравления. И смешного расскажу, что будет. В финале послушаем Жванецкого, также слышим анекдоты самого лучшего Дэна. В середине часа любимая психологическая рубрика «Ночь смешная, кстати, с юмором», а прямо сейчас тот самый КВН. Все это Юмор ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Снова наша сзади.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
1: Команда «Пора по парам». МГИМО.
4: Ну что ж, друзья, начнем. Мы выступаем в Евросоюзе. А чтобы доступным языком объяснить, как он устроен, мы пригласили главного доктора на российском телевидении Елену Малышеву.
5: Здорово жить здесь, а в Москве работать. Вот так вот, вот так вот шутки, и сразу ворвалась на фестиваль. Дорогие мои друзья, и сегодня я хотела бы вам рассказать, как же функционирует такой замечательный организм, как Европейский Союз. Вообще, в этом организме Германия – это, конечно же, сердце. И, естественно, все боятся, что сердце может отказать. Да, пока оно отказало лишь Кипру, но ёкнуло-то у всех. Страны Прибалтики – это ухо, горло, нос. Потому что им в организме разрешено только дышать, смотреть и слушать. Греция – это татуировка. Она появилась, ну, по молодости, а сейчас ее попробуй выведи. А вообще, как вы все прекрасно знаете, сейчас в Евросоюзе нарушен обмен веществ. И даже несмотря на то, что все газообразование происходит в России, я извиняюсь, пучит всю Европу. И вы наверняка спросите, а вот чем же в этом организме является конкретно Латвия? Что мужчина легкий? Нет, легкий и тяжелый – это все Голландия. А вот Латвия – это душа. Потому что, как мы все прекрасно помним, когда Союз прикажет долго жить, душа покинет его первой. Так что, дорогие европейцы, ну перестаньте вы жить для себя. Поживите вы для души.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем.
5: Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
0: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. «Магнит Плюс» на Зосимовской, 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Вільд за улыбку. Суперигра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Главная задача любой управляющей компании – нагреть население.
2: Это была шутка Николая Фоменко, которая может принести кому-то из наших участников новенький автомобиль. Но это под Новый год, а сегодня, например, 3000 рублей. Правила нашей игры рассказываю, записывайте. Вы делаете классные фотографии на свой смартфон, загружаете их в наш улыбайзер на сайте веселорадио.ру. Далее внимательно слушайте Юмор ФМ, ловите шутки Николая Фоменко, ждете, когда мы вам позвоним после звонка. Называйте шутку, забирайте 3000 рублей, становитесь нашим суперфиналистом. И, возможно, именно вам под Новый год мы подарим автомобиль. Все предельно просто, участие, кстати, бесплатно. Ну, а теперь давайте переходить к этому вообще волнительному моменту и говорить улыбайзер стоп.
0: Автомобиль за улыбку.
2: А будем мы звонить Айгуль Щелкова. Кстати, глядя на фотографию Айгуль, я прям вижу, что Айгуль была недавно на нашем пикнике и фотографировалась, даже пришла в цветовой гамме Юмор ФМ. Ну все, Айгуль, город Щелкова, пожалуйста, возьмите трубку, мы можем вам еще и 3000 подарить. Набираю ваш номер. Так. Номер набрали. Будем ожидать соединения. Класс, гудки есть. Надеемся, что Айгуль где-то рядом с нами. И... Айгуль, здравствуйте. Это Юмор ФМ вас беспокоит. Вы в прямом эфире. Суперигра «Автомобиль за улыбку». Айгуль Щелкова, это вы?
3: Да, я.
2: Айгуль, очень приятно, во-первых, что вы взяли трубку. Здравствуйте, доброе утро. Во-вторых, наш улыбайзер выбрал вашу фотографию. Я вам могу отдать 3000 рублей и отправить в суперфинал, но должна спросить, знаете ли вы, какая шутка прозвучала только что?
3: Ой, нет, не могу сказать, потому что я на работе.
2: Айгуль, но ничего страшного. В любом случае, мы благодарим вас за то, что вы были у нас недавно на пикнике. Это я вижу по вашей фотографии, это круто. По всей видимости, вы с нами достаточно часто. И один раз не послушать, ничего страшного. Я вас оставляю в нашем улыбайзере. Теперь, пожалуйста, даже на работе нас слушайте, потому что мы можем вам перезвонить, хорошо?
3: Хорошо, обязательно.
2: Классного дня вам, Айгуль, и, конечно же, прекрасной пятницы. Вот такие у нас приятные слушатели. Ну, ничего страшного, действительно, по правилам нашей игры мы оставляем в улыбайзере, мы можем перезвонить, и мы можем все еще Айгуль из города Щелково подарить 3000 рублей и отправить ее в суперфинал. Друзья, ну а если вы еще не с нами, ждем ваши фотки на сайте веселорадио.ру. Сегодня загружайте, а завтра можем позвонить именно вам. И, возможно, автомобиль новенький подарим тоже вам. Кстати, этот эпизод игры я завершаю, раскручиваю улыбайзер вновь, чтобы мы любовались вашими фотками. Игра продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Ай-яй-яй, все девчонки и мальчишки, срочно запоминаем номер +7 915 0303 567. Это для того, чтобы вы прислали нам приветы, шутки и поздравления для нашего веселого чата, который стартует буквально через 13 минут. Все это передам, писать нам можно в любом мессенджере, самое главное, подписывайте. Ну, а еще напомню, что в финале этого часа мы послушаем Жванецкого, услышим также анекдоты самого лучшего Дэна, ну а прямо сейчас любимый Сатья в рубрике «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ.
1: Юмор-ФМ представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
2: Вы говорите, что не нужно до брака спать с мужчиной. Являются ли поцелуи и объятия недопустимыми? Или какую грань не нужно допускать, а что можно?
1: «Сатья отвечает».
3: Ну, давайте поставим точки над «и». Я не говорил, что женщины не должны спать с мужчинами. Это плохая мысль. Плодитесь и размножайтесь, написано в одной известной книге. Поэтому плодитесь и размножайтесь. Если тебе хочется секс, ты свободный человек, совершеннолетний, который может заниматься сексом с кем угодно. Это твое абсолютное право. Хочешь целоваться, хочешь обниматься, ну кто я такой, чтобы тебе это запрещать? Но если вдруг ты решила строить отношения семейные,
2: да, как раз это
3: я рекомендую сексом не торопиться. Ну, насколько ты сможешь. Да, надо выстроить гармоничные отношения, то есть хорошо узнать друг друга до секса. Теперь вопрос. Вот мужчина, с которым ты, допустим, каким-то волшебным образом договорилась, что у вас не будет секса. И он каким-то мистическим способом повелся на это чудо. И вот ты берешь его и целуешь, обнимаешь. Что чувствует мужчина? Он чувствует, что лед тронулся. Есть смысл как-то штурмовать Форт Нокс, потому что дверки-то приоткрыли и машут белым флагом, а потом ему говорят: все. Бывает по-всякому. Но я вообще не видел мужчину, который после обнимания и целований, да, каких-то с такой эффектной жази, как ты, он такой: ну, пообнимались и чего? Ну, нормально, ничего страшного. Погонял кровь по организму. Если поцелуи и обнимания, ну, тебя не включают в вайб сексуальный, то мужчину включают. Для него поцелуи и обнимания, это называется «начался секс». И он очень расстроится, если он почему-то приостановится на самом важном месте. Не надо баламутить человека.

0: Он и так из последних сил держится. У него рукавицы с бисером дома лежат уже. Поэтому, не, ну опять же, если вы при встрече там приобнялись, там, знаешь, это, ну, легкий поцелуй в щеточку, если. А если ты пересчитала ему все пломбы своим игривым языком, то надо, конечно, поаккуратнее с этим вопросом. Надеюсь, я достаточно изящно и, что главное, целомудренно донес эту мысль. А мне было нелегко. Да даже я просто говорил об этом уже, ну, переволновался.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор

0: Юмор-ФМ представляет. Остап Бендер.
1: А что, отец, невесты у вас в городе есть?
0: Шура Балаганов.
2: Как вы говорите, сам принесет деньги на блюдечке с голубой каемкой?
0: И даже зиц-председатель Фунт.
1: Как я сидел при НЭПе, Это были лучшие дни моей жизни.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
1: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ. 16+. Реклама.
3: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
6: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
7: А в каком магазине можно купить все для школы?
8: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
9: У Максима Групп, Москва, улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
10: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
11: Лента.
12: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Москвич». Не оферта. We'll be right back.

0: Фрэнка на Юмор-ФМ.
1: Когда у тебя отличное настроение, говорят, чувствую себя на $1 000 000.
2: Так вот, я сегодня чувствую себя примерно на 5 рублей.

0: шутки, приветы и поздравления прямо сейчас звучат здесь, на Юмор-ФМ. И если вам есть что передать, номер наш плюс 7-915-0303-567. Пишите нам и не забывайте подписываться. Итак, Виктор из города Каменск-Шахтинский передает привет одноклассникам школы номер 9, выпуск 92 года. Всем радости, удачи, продуктивного дня одноклассникам, братьям Виктору и Ивану. Вообще летит поздравление с днем рождения. Желаю вам всех благ, радости и здоровья. Класс, идем дальше. Желаю всем отличного настроения. Славик из магазина «Не грусти, зуб не будет болеть вечно». Написал все это Анастасия. Хорошо, дальше идем. Любимое радио, передать привет. Лежу на пляже и грущу, что лето уже заканчивается. Только Юмор-ФМ не дает грустить. Спасибо вам, Нина из Коломны. Нина из Коломны. Ну, во-первых, вы лежите на пляже. Я вообще вот это подчеркнула. И вы грустите на пляже лежите. Ни в коем случае. Вы что? У нас здесь много всего веселого и интересного. Ну и, конечно... Желаем, чтобы тоже хорошо вы провели эти 3 недели. А пишет нам Владимир: доброе утро, Настя. Любовь приходит и уходит, а жена остается. Шутка. Ну вот уже не уверена, что вы шутите, Владимир, но в любом случае вам тоже доброе утро и приветики. Так, ну чтобы вам повеселее как-то было, напомню, что у нас будет в этом часе. Мы через несколько минут с вами послушаем анекдоты самого лучшего Дэна. В финале часа услышим Жванецкого. Да, монолог про спасибо. А в следующем часе снова будет веселый чат. Поэтому привет. Привет и шутки, и поздравления продолжайте присылать.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Хорошо, что есть еще на земле настоящие Робин Гуды. Встречаются два друга, один очень грустный, вот второй у него и спрашивает: «Жорж, что с тобой? Ты что такой унылый? Ты представляешь, ко мне вчера в дом залезли воры». «Боже мой, что взяли? Что, все вынесли, да?» «Да не, наоборот, захожу домой, а на столе лежат $100, а к стене ножом прибита записка». Друг нетерпеливо: «И что, что там в этой записке?» «А там написано: дружище, так жить нельзя». Как говорится, все там будем. Представьте, спортсмен попадает в рай. Подходит к вратам, на входе никого. И он, значит, проходит внутрь, смотрит вокруг. Красотища, водопады, райские кущи. А навстречу ему как раз архангел-привратник.
3: «Секунду, а ты новенький?»
2: «Ну да». «А ты кто?» «Я нападающий сборной России по футболу».
3: «А, вот чудеса.
2: А как ты в ворота-то попал?» А наша условно-бесплатная медицина продолжает нас удивлять. В больницу привозят женщину со множественными переломами. Доктор всю ее гипсом обложил, бинтами замотал, оставил буквально, ну вот, рот и глаза. Устал, запыхался, присел рядом и говорит: «Вроде как все. Что случилось-то, девушка?» Женщина в ответ: «Да из-за вас все, из-за докторов. Я просто вся чесаться начала. Мне прописали, чтобы не чесалась, обливаться молоком. Ну что, 2 дня все нормально было. А сегодня корова подскользнулась. И вот».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
4: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
5: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 25 градусов, вечером плюс 21, ночью до плюс 16. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
6: Акция действует до конца августа.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с «Гриль-сезон» начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: «Мясной гурман».
11: Мечтаете очаровать окружающих? Пишите в ювелирный номер 1. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
12: Куда поместится лето? В новый кроссовер J-Cut J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это J-Cut J6 от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. J-Cut J6 готов к приключениям. Подробности в Мартен на окружном шоссе 33. Телефон в Вологде 239-939.
4: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Начальник пасеки никогда не мог определить по лицу, пили его сотрудники или работали.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Да-да, именно. За все нужно сказать спасибо. Слава Богу, пообедал, слава Богу, поспал. Проснулся, спасибо. Заснул, благодарю. Слава Богу, одеты. На ногах спасибо, штаны. На голове большое спасибо, шляпа. На шее, слава Богу, кашне. За все спасибо. И не надо роптать, критиковать, подсмеивать. Эти роптуны только портят. Сидишь, слушаешь, дрожишь. Как он не боится? Что ж, все боятся, он один не боится? Боится еще больше, но не может. В душе у него свирестит и произрастает. Вздутие живота от мыслей. А я так считаю. Разлучи, чем было, молчи. Пу-пу-пу. Что толку вперед смотреть, когда весь опыт сзади? Я же все помню. Вначале соли не было, потом мыла не было, потом дяди не было, потом тети не было. Сейчас все они есть. Так что мне и детям моим на веки веков спасибо. Никакой инициативы. Глаза в землю и вдоль стены. Лифтом вжик, в кровать шасть, пледом швырк и сидишь в пледу. В пледу сидишь. И никакой выдумки. Ты придумаешь, ты же и будешь делать, тебя же и накажут, что плохо сделал. В пледу сижу. Тишина внутри, спокойствие снаружи. Спасибо за то, что живу, что существую. Ура, что проснулся, виват, что поел. Никаких разносолов, салатов, не хочу привыкать. За кефир отдельное спасибо всем. При встрече с корреспондентами предельный оптимизм, как только лицо выдерживает. Никто меня не спрашивал, я сам два раза прорывался к микрофону, кричал «Спасибо! Молодцы!» За 105 месяцев спасибо, за 110 большое спасибо, за 115 балуете, за 120 объясните за что. С детства мечтал зубы вставить, с детства. Вставил спасибо, осуществляются мечты. Прекрасно. Слышу, человек проворовался, посадили правильно, оправдали правильно, обругают верно, толкнут правильно, пошлют спасибо. Жена уходит – хорошо, жена вернется – хорошо, одному хорошо и с семьей хорошо, много есть – хорошо, немного есть – хорошо, пить – хорошо, не пить – хорошо, все вокруг – хорошо. Я о своих раздумьях во все организации пишу. Ну, какому нормальному человеку придет в голову сесть и написать, что ему хорошо? Нормальному не придет, а умному придет. Потому что адрес и фамилия, и он уже никаких сомнений не вызывает. Он официально заявил. А что вы критикуете? Кто рассказывает? Кто смеется? Кто плохо приказал? Кто плохо исполнил? Сами же все. Что же мы про себя так остроумно замечаем, а потом так тонко хохочем? Потому что кажется, что не про себя. А про кого? Только себе и спасибо за все. Молодцы!
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. Сбербанк. ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО НБФ Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: часов утра в столице.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Хорошего менеджера проектов легко узнать по цвету волос. Они должны быть седыми.

0: лучших фильмах, так же, как и на Юмор ФМ. Бывает что-то приятное, что-то о любви, что-то доброе, что-то смешное. И вот у нас все это тоже, кстати, есть. Вот, например, в веселом чате мы передаем и смешное, и доброе, и о любви. Признавайтесь, передавайте привет, поздравляйте и шутите. Номер наш плюс 7-915-0303-567. Все это буду передавать я ровно через 30 минут. А еще у нас есть смешное, конечно. В финале часа, например, этого послушаем проект Ильф, Петров и Бурунов. Также услышим 5 шуток Фоменко про брак. В середине часа Гар Дмитриев поделится детскими перлами в рубрике «Угарный папа». Ну а прямо сейчас проект «Шутки, песни плюс», где Стас Ярушин, Надежда Ангарская и Нюша будут шутить и петь для вас. У микрофона я, Настя Иванова. Всем доброе утро. Здравствуйте. Классного вам всем дня желаю. И напомню, что все это Юмор ФМ. «Шутки, песни», «Автомобиль за улыбком».
1: «Шутки, песни» плюс Стас Ярушин.

0: Сейчас на Юмор-ФМ станет по-настоящему жарко. Зрители, дайте шуму!
1: Это «Шутки, песни плюс». С вами я, Надежда Ангарская. Рядом со мной мой прекрасный соведущий Стас Ярушин. И кого мы пригласили третьим? Или третий на этот раз?
0: Отвечаю, в двери большой концертной студии Юмор-ФМ вежливо стучит изящной ножкой известная российская поп-исполнительница, автор песен, композитор, всеобщая любимица. Встречайте, Нюша!
2: На Юмор-ФМ.
0: Надя, давай с тебя начинаем.
1: Итак. Мужичок с гармошкой выпал из окошка, пока вниз летел, сам себя отпел.
3: Подожди, не надо мне смотреть, это не я писала.
4: Жестковато.
5: У меня тоже сейчас жестковато будет.
4: Так.
0: Гроб из Икеи купил себе Димка, чтоб сэкономить семье на поминках. Но пятый год уже не помирает, сидит, собирает.
2: Шутки, песни, плюс!
0: Надя, опять ты.
1: А, я!
0: Да, хорошо. Миша просто слушать пришла. Давай.
1: Я вам песенку спою про 60. Эту песню пусть подхватят все подряд. Пусть летит по белу свету суперхит про прелестету. Это песенка про 60. 60, 60. Так легко, друзья, проверить. 60, 60. Взять рулетку и померить. 60, 60. Разобраться, если честно, то у женщин 60. Привлекательное место. 60, 60. Разобраться, если честно, привлекательное место.
4: Был длительный заход.
1: Ну просто я не понимаю, про каких женщин эта песня. У меня явно не 60. Я просто так сейчас констатирую факт.
5: Подрастем, узнаем. Ну давай, Нюш. С почином.
1: О!
4: Мамы в ужасе все, отцы в восторге кричат. Фотки скинула не мужу, а в родительский чат.
6: Чат, чат, чат.
4: В родительский чат, чат, чат, чат.
1: Так, хорошо.
0: Так, а у меня здесь сейчас минута на три.
1: Ну, мы готовы.
0: Есть на свете полезный портал. Я на нем регистрируюсь сам. Он полжизни уже у меня отобрал. Нервы в хлам, печень в хлам. Госуслуги для граждан страны. Расскажите, куда нажимать? Кто придумал удобный такой интерфейс? Вашу ж мать! Госуслуги для граждан страны. Тут профессор не сразу поймет. Отобрал ноутбук у детей и жены. Регистрация месяц займет.
1: Это правда, да. Ты молодец, это надо было сказать. Нас услышат.
4: Это был крик души.
5: Давай теперь твоя песня, Нюш.
4: Мои какие-то очень коротенькие.
1: Выдаются.
4: Так. Падают, падают, падают, падают листья. Белки тоже очень любят секс.
1: А что?
4: Маленькая, но горяченькая.
5: Тихо спела.
1: Что она? Секс. Она тихо спела.
5: Да.
1: Мать двоих детей. Секс. Я бы сказал, белки тоже очень любят секс.
2: На Юмор-ФМ.
0: Вот это был настоящий мастер-класс по шутка-песням от Нюши. Ну и мы с тобой, Надежда, тоже молодцы.
1: Стас Ярушин плюс Нюша.
0: Плюс Надежда Ангарская. Шутки-песни плюс на Юмор-ФМ. Это просто космос. До скорой встречи.

0: Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
6: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: После недельной голодовки льву пришлось признать, что царь зверей — сторож зоопарка.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Да-да-да, это проект «Угарный папа», и здесь шутят дети. Дети шутят, родители записывают и присылают веселые курьезы и ляпы на Юмор-ФМ. А нам с вами остается только расслабиться и получать удовольствие. Вашему вниманию очередная минута смеха. Начнем.
0: «Угарный папа».
1: Кристине 3 года. Сидит за столом в гостях и с аппетитом ест курицу. Хозяева предлагают: «Кристиночка, будешь хлеб?» Кристина с набитым ртом отвечает: «Нет, спасибо, хлебушек у нас и дома есть». Мама делает домашние дела, а 2-летняя Юля бегает вокруг и всячески ей мешает. Наконец мама не выдерживает и говорит: «Господи, дай мне терпение». Юля улыбается во все 3 зуба и заявляет: «Вот, держи». Маша 4 года. Сидит и ест борщ. Мама предлагает ей взять лук или чеснок, та отказывается. Папа подхватывает: «Доча, от лука и чеснока погибает много вредных микробов, будешь здоровая». Маша в ответ: «Да? Лучше бы они от шоколада умирали».
0: Угарный папа.
1: Мама пришла в детский сад за 4-летним Мишей. Миша подходит под ручку с девочкой и заявляет: «Мам, это Лена, она красивая, я ее люблю». «А как же Настя?» – спрашивает мама. «Ты же с Настей дружишь, даже целуешься». А Насти сегодня в садике не было. Леня 7 лет зовет маму на кухню обедать. Мама в ответ: «Не, не буду есть, хочу похудеть, чтобы быть красивой». Леня с искренним удивлением: «Мам, ты что? Чтобы быть красивой, надо не худеть, а бусики носить». На этом самом месте поставим точку с запятой и объявим большую перемену. Рекомендую размяться, как следует перекусить, вспомнить смешную историю про вашего замечательного ребенка и срочно прислать на Юмор ФМ. К вашим услугам единый номер +7 915 0303 567. Вы присылаете истории, я читаю их в эфире. Всем смешно. До скорой встречи. Ваш Гар Дмитриев.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: дамы и господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Когда я смотрю на солнце, оно щурится.
0: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Будь как дождь. Он даже когда падает, продолжает идти.
0: Только на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
3: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: А в Гиперленте акция «Скидка дня» с 7 по 9 августа минус 50% на все средства для волос, уход, окрашивание, укладка и средства для загара.
5: Предложение ограничено и действует по карте постоянного покупателя.
6: Лента.
7: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Черный цвет стройнит только до 48 размера. Дальше он бессилен. Нужны леопардовые лосины.

0: шутим, передаем привет и поздравляем здесь в веселом чате на Юмор ФМ. Надеюсь, что вы уже тоже приготовили свои ручки для того, чтобы написать нам смс-ки. Просто номер не запомнили. Я сейчас это исправлю. Номер наш +7 915 0303 567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. Значит, есть такое сообщение. Доброе утро. Спасибо большое, что вы у нас есть. Константин из Луганска это написал. Константин, спасибо, что вы у нас есть. Значит, дальше идем. Ян пишет. Настена, передай привет Михаилу из поселка Заокский. Он сейчас на работе и слушает Юмор ФМ. Яша все это прислал. Класс. Вам тоже отдельный привет еще и, конечно, вашему другу. Дальше идем. Привет мужу Виталию Юрьевичу Ударцеву от Натальи. И Нюрочке, моей славной напарнице, тоже привет отправляется. Отправили. Веселой пятницы всем. Поздравляю всех. Анечка, меня тоже. С Днем Ангела. Сегодня Анна летняя. В старину в этот день копали молодой картофель и готовили блюда из картофеля. О, как! Написала нам все это прекрасная Анна. Анна, мы вас поздравляем. Картошку сегодня едим. Копать, но если созрело, в целом, почему бы и нет? Ну, в любом случае, можно же уже молодую вот эту картошку выкопать, прям говорю, у меня слюни появляются, и с рыбой поесть, представляете? Все, я вам план на вечер придумала, реализовывайте. Поздравляю всех слушателей с Днем Холостяка, ребят, не унывайте, Игорек это все написал, вот Игорьки, они все, конечно, холостяки. Друзья, впереди 5 шуток Фоменко про брак, в финале проект Ильф, Петров и Брунов, ну а приветы и шутки в следующем часе.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Фоменко. 5 шуток про брак.
1: Брак – это отношение, где один прав, а второй – муж. Вышла замуж Елена Прекрасная за Ивана Дурака. И стала Елена Дурак.
2: И вовсе я не подкаблучник. Я мужчина, способный идти на разумные компромиссы ради секса и борща.
3: Она с секретами шкатулка, а он со сказками сундук.
4: Чтобы отбить у жены желание повышать голос, грозно постучите по столу новой шубой.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
5: Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
6: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 25 градусов, вечером плюс 21, ночью до плюс 16. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор FM. Для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Постоянные покупатели все для рыбалки, знакомые друг с другом, также и по клубу анонимных алкоголиков.

0: Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
2: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
3: Дверная ручка конторы задергалась. За стеклом топтался старик в заштопанной белыми нитками панаме и широком чесучевом пиджаке.
4: «Закрыто, закрыто!» – поспешно крикнул Остап. «Заготовка копыт временно прекращена!»
3: Однако старик продолжал делать руками знаки. Остап отворил дверь. Старик, скорбно улыбаясь, прошел за барьер и опустился на стул. Он закрыл глаза и молча просидел на стуле минут пять. Когда сотрудники конторы стали шепотом совещаться, как бы поудобнее вынести его тело на улицу, старик поднял коричневые веки и сказал:
5: «Моя фамилия Фунт. Фунт».
4: «И это, по-вашему, достаточно, чтобы врываться в учреждение, закрытое на обед?» — весело сказал Бендер.
5: «Вот вы смеетесь», — ответил старик. «А моя фамилия Фунт. Мне 90 лет».
4: «Что же вам угодно?»
3: — спросил Остап, начиная терять терпение.
5: «У вас контора».
3: «Да, да, контора», — подбадривал Остап. «Дальше, дальше».
5: «Вам не нужен председатель?» — спросил Фунт.
4: «Какой председатель?» — воскликнул Бендер.
5: «Официальный. Одним словом, глава учреждения».
4: «Я сам глава».
5: «Значит, вы собираетесь отсиживать сами?» «Ну, так бы сразу сказали. Зачем же вы морочите мне голову?»
3: Старик в пасхальных брюках разозлился.
5: «Я Фунт!»
3: — повторил он с чувством.
5: «Мне 90 лет! Я всю жизнь сидел за других! Такая моя профессия — страдать за других!»
4: «А, вы подставное лицо!»
5: «Да!» — сказал старик, с достоинством тряся головой. «Я зиц-председатель Фунт! Я всегда сидел! Я сидел при Александре II Освободителе, при Александре III Миротворце, при Николае II Кровавом!»
3: И старик медленно загибал пальцы, считая царей.
5: «При Керенском я сидел тоже. При военном коммунизме я, правда, совсем не сидел. Исчезла чистая коммерция. Не было работы. Но зато как я сидел при НЭПе. Ох, как я сидел при НЭПе. Это были лучшие дни моей жизни».
3: Остап перетащил зиц-председателя за свой начальнический стол и принялся терпеливо выспрашивать вечного узника.
4: «Вы не знаете такого Крейка, Александр Иванович?»
5: «Не знаю», — ответил старик. «Такого не знаю».
4: «А с Геркулесом у вас были дела?»
3: При слове «Геркулес» зиц-председатель чуть пошевелился. Как Фунту не знать Геркулес, если последние четыре отсидки были связаны непосредственно с этим учреждением?
4: Вокруг Геркулеса кормилось несколько частных акционерных обществ. Было, например, общество «Интенсивник». Председателем был приглашен Фунт. «Интенсивник» получил от Геркулеса большой аванс на заготовку чего-то лесного и сейчас же лопнул. Кто-то загреб деньгу, а Фунт сел на полгода. После «Интенсивника» образовалось товарищество на вере «Трудовой кедр». Разумеется, неожиданный крах. Для Фунта отсидка кому-то куш.
3: «Кому же?» – допытывался Остап, расхаживая вокруг старика. «Кто фактически руководил?» Старик молча сосал чай из кружки и с трудом приподнимал тяжелые веки.
5: «Кто его знает?» – сказал он горестно. «От Фунта все скрывали. Я должен только сидеть. В этом моя профессия. Ну, что, вы будете брать председателя?» — спросил старик, надевая свою заштопанную панаму. «Я вижу, что в вашей конторе нужен председатель».
4: «Пожалуй, возьмем», — сказал Остап. «Подайте заявление уполномоченному по копытам».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
6: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
7: В эту субботу ровно в полночь
6: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
8: Фоменко Фейк Радио!
6: Да, детка, именно так.
7: Фоменко Фейк Радио. В эту субботу в полночь на Юмор ФМ. Категория 16+.
9: Реклама.
10: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
12: Thank you.

0: Москве 10 часов утра.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Весь до конца отдался работе. Думал, за деньги, но когда получил зарплату, понял, что по любви.

сохраните это прекрасное чувство, когда, знаете, вот это небо в глазах сияет, сияет. Это же означает одно, что все в жизни идет так, как надо. Даже если вам кажется, что что-то идет куда-то не туда или что-то не получается, это все временно. Будьте с нами, мы всегда вам поднимем настроение, всегда поддержим, если надо. Ну и, конечно же, всегда даже можем передать вам привет в нашем веселом чате. Собственно, он стартует ровно через 30 минут. Вы можете передавать все, что угодно, делиться чем угодно. Пишите. Наш номер +7 915 0303 567. Микрофон я, Настя Иванова. Всем привет. Я буду отвечать за то, чтобы все это передать. Ну и, конечно, анонсирую, что мы еще послушаем. Например, в финале часа услышим Задорнова. Также послушаем рубрику «Гол, ой, штанга» с Романом Юнусовым. В середине часа лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в рубрике «Я такого не говорил». А начнем мы с любимого биг-стендапа. Ну а все это Юмор ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.

0: Встречайте, Сергей Матросов, Москва-Самара.
1: Ну, выступать в жанре стендап для меня всегда очень сложно, потому что я стараюсь быть перед вами максимально искренним на все 30%. Смотрите, что у вас сегодня было хорошее настроение, у меня есть болезнь. Гастрит. Знаете, что это? Это когда у тебя примерно раз в год в желудке образуется трубка с видеокамеры. Ну, знаете, да? Они еще, ну, перед экраном тебя кладут всегда, поняли? Вот этим, ну, показывают тебе, что там на экране. Ну, я не знаю, может, на случай, если тебе будет сильно скучно. Когда они в нас запихивают камеру, они считают нам обязательным это показать. Они еще думают, нам интересно. Типа, у тебя как, ФГД, я спрашивал. Блин, было так неприятно. Ну так интересно вообще! Сейчас специально жареное ем, чтобы вернуться посмотреть, что у меня там еще внутри происходит! Я последний раз прям не выдержал, если честно. Прям не выдержал и проглотил трубку под наркозом. Ребят, я теперь вообще все в больнице буду под наркозом делать. Даже в очереди стоять. Знаешь, приходишь, эта бабка начинает вообще, я последний в очереди стояла. И ты такой... Потом просыпаешься, тебе тоже так же фотки показывают, это вот твой последний в очереди. Это вот третий. А это вас бабка обратно в конец очереди переносит. Че, я, ну, все подряд жрал, теперь мне вообще ничего нельзя есть. Даже свежие овощи и фрукты. Прикиньте. Вот эти вот свежие овощи и фрукты, про которые тебе родители говорили, если ты их есть не будешь, то у тебя гастрит будет. Вот эти вот. Мне теперь можно есть только овощи на пару. Вообще, видели овощи на пару? И как будто кто-то забыл выкинуть. Ну, приготовил на пару и забыл выкинуть, я имею в виду. Вы знаете, какие на вкус овощи на пару? Вы пробовали, ну, когда-нибудь вот соленую воду? Вот то же самое, только без соли. И воды. Просто жуешь воздух. Вот. Еще, я не понимаю, как придумали готовить овощи на пару? Мне кажется, знаете, какой-то чувак решил на днюху накрыть стол в парилке. Там же были пиво на пару, и водка на пару, и ши на пару. И мне все это можно, получается. Я в последнее время стал очень сильно задумываться о своем здоровье, если честно, потому что я живу в Москве. Недавно я прочитал новость, что Москва вошла в тридцатку самых чистых по экологии городов мира. Да, прикиньте. Охренеть вообще. Я считаю, что это действительно правда, если там участвовало 4 города. Типа вот из 4 тридцатые, да, в это я верю. Просто, ну, вы вообще видели тут воздух? Ну, его видно, я имею в виду. У меня окна выходят на третье транспортное кольцо. Его там по мосту пересекает другой какой-то га**. И вся эта куча га**а образуется 18 автомобильных полос, прикиньте. И, короче, вот этот мост на третьем транспортном построили, чтобы люди не стояли в пробке. А стояли в 4 пробках. Больше всего, знаете, что прикалывает? Это то, что ты выехал из дома, заехал на эту развязку, и через 1.5 часа ты все еще возле дома. Просто немного выше. Чуть ближе к своей квартире. Жена из окна спрашивает, ты куда? Куда, куда? Домой, получается, уже. Куда? Люди умудряются попадать в аварию в пробке, прикиньте. Как вообще можно умудриться попасть в аварию на скорости 2 км в час, я не понимаю. То есть они вот там вдвоем попали в аварию, и к ним туда едут ДПС, эвакуатор, скорая помощь, то есть еще 3 лишних машины. Просто послушайте эту дубость. Вот эти двое не могут разъехаться, да? Потому что те трое не могут к ним приехать. А те трое не могут к ним приехать, потому что эти двое не могут разъехаться. Знаете, как это называется? Вид с моего балкона. У меня на этом все. Спасибо, ребята, вам большое.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+. Реклама.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
8: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70-72-82.

0: на Юмор-ФМ.
1: Девушки, выходите замуж. Ни один мужчина не должен уйти от наказания.
2: Без тебя жизни

0: А я поспешу вам напомнить, что уже в это воскресенье, друзья, Юмор ФМ Чарт на Муз-ТВ с Анной Немченко, между прочим, в 11:00 обязательно смотрите. А в субботу в 22:00 на Юмор ФМ слушайте. Ну и напомню, что в этом часе будет веселый чат, поэтому шутки и приветы срочно присылайте, обязательно подписывайте свои смс. Ну и в финале послушаем Задорнова, также будет рубрика «Гол, ой, штанга», а прямо сейчас лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в рубрике «Я такого не говорил».
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Если вас посылают на все четыре стороны, идите на юг, там теплее. Если в лесу вы встретили медведя, клещей бояться поздно. Не надо делать мне как лучше. Оставьте мне как хорошо. Я не храплю. Мне просто снятся мотоциклы. У настоящего мужика только два типа диагнозов. Пить можно и пить нельзя. Однажды нашел на улице бумажник с 5000 долларов. И как честный и порядочный человек поступать не стал.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Можешь что-то в консерватории подправить.
0: И Задорнов навсегда.
2: Какие ж они тупые.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
4: Реклама.
5: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв Esteo V27. Интеллектуальные технологии Xlantics ET. Первоклассный комфорт Xlantics ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
6: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
7: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Понял, что у нас слишком большая разница в возрасте, когда она показала мне свои фото в младенчестве. А они цветные.

Самый веселый чат из всех веселых чатов. Из всех чатов вообще, я бы даже сказала. Потому что, ну, рабочие сложно назвать, конечно, веселыми чатами. Но смотря где. На Юмор.ФМ, конечно, у нас рабочий чат очень даже веселый. Но вы можете стать даже частью нашего веселого чата. Номер наш плюс 7-915-0303-567. Пишите, не забывайте подписываться. Итак, Олежка, с последним рабочим днем в этом месяце, чтобы отпуск провел на Мальдивах, а не в огороде. Написали из Республики Мариэл, но кто написал, к сожалению, неизвестно. В любом случае, Олег, пожелание прекрасное. Уже ждем фотки с Мальдив. Дальше. А Дмитрий Певца, привет всему ярославскому КВНу. Всем хорошего настроения. Хорошо. Привет, Юмор.ФМ. Настя, привет. Передайте привет всем одноклассникам 81-й школы. Поселок Забрат. Выпуск 91-го года. От Яника. Передали. Значит, дальше идем. Все. Доброе утро и хорошего дня. Настя, вам хорошего настроения. Всем слушателям Юмор.ФМ спасибо. Людям, кто копает картошку, Бог в помощи, хорошего урожая. Мы еще месяц назад урожай убрали и отпустили в подвал. Урожай хорош. Уже 5 ведер съели. Не сами, конечно. Семья-то большая, написал нам все это Евгений. Евгений, ну теперь нам тоже хочется вашу вкусную картошку. Ну вообще очень круто. Спасибо, что поделились. Мы очень даже рады, что у вас урожай удался. Удастся и передать привет и поздравить всех-всех-всех, друзья, уже в следующем часе. Веселый час снова повторится. Вы пишите, а через несколько минут слушаем гол. Ой, штанга. Веселый час. Поделись улыбкой.

0: представляет.
1: Опасный момент. Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов. С Романом Юнусовым.
2: Нужен болт! Нужен болт! Ведь именно болтами у нас, юмористов, называют самые смешные шутки. И уж поверьте мне, опытному болельщику, наши спортивные комментаторы частенько радуют нас такими болтами. Вот вам еще несколько из моей личной коллекции.
1: Гол! Штанга!
2: Очевидно, что Миранчук очень хороший игрок, а обводка у него оригинальная. Соперники его не понимают, хотя, впрочем, и наши игроки тоже не понимают. И вот, наконец, эти два неандертальских выражения лица встретились в центре поля. Смотрите, что делается! Кантона бьет Ановка сначала ногой, потом рукой, да еще и по лысой голове. Дуюн разводит руками, дескать, не трогал я его. Дескать, маленький он такой, сам пролез и хотел что-то сделать между моими ногами. Батистута по прозвищу Бати Гол сегодня не в форме. Бати есть, а гола нету. Зачавший голевую атаку Юран победоносно трясет животом. Он сегодня беременный голами. Ну-с, как говорят у нас в академической гребле, приплыли. Позвольте мне взять небольшую паузу и как следует подготовиться к нашей новой встрече на Юмор-ФМ. Вернусь с новым топом комментаторских ляпов уже очень скоро. Сушите весла, ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 25 градусов, вечером плюс 21, ночью до плюс 16. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Кредит 3 Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы 5.
3: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: Письмо от женщины. Еду в международном автобусе. Весна, закат, красивый. Один подвыпивший пассажир, русский, попросил водителя остановить. По нужде. Вышел, его нет 5, 10, 20 минут. Уже все забеспокоились. 30 минут нет. Водитель собрался идти его искать. Тут мужик возвращается, радостный. Заходя в автобус, торжественно говорит: «Не поверите, там такая красота». В Москве концерт U2. Перед началом концерта солист группы Боно, известный гринписовец, они все играют в какую-то благотворительность. Во всем мире у него это проходило. Он выходил на сцену и вначале делает так. Вот так вот щелкает перед микрофоном. Зал настораживается. Он говорит: «Каждый раз, когда я так делаю, в Африке от голода умирает один человек». Во всем мире эта чушня проходила. Но не у нас. Пьяный возглас мужика из зала: «Прекрати немедленно, убийца!» Представляете, я вот это читаю, мне даже книги не нужны, мне надо читать собственную почту. У моей подруги элитная маленькая собачка. Из тех пушистых с бантиком и злых. В питомнике на живот таким ставят клеймо в виде тату. Однажды мы с подругой сидели на лавочке, к нам подошел мужик, весь в жутких татуировках. Естественно, собака начала на него лаять. Мужик с перекошенной мордой, зверским видом «убью», схватил собаку за шиворот, поднял от земли, но увидел ее живот с татуировкой, заулыбался и сказал: «Сидела, уважаю». У нас в деревне был такой случай. Одна хозяйка поставила брашку на пшенице. Когда выгнал из нее самогон, оставшееся зерно высыпало за баню. Гуси, придя домой с озера, наклевались досыта пшеницы и отвалились. Хозяйка, придя с вечерней дойки, обнаружила за баней своих сдохших гусей. Заплакала, мол, сдохли, и со слезами полночи теребила с них пух. Ну, какую-то пользу надо. Я не могу. Вот. Гусей скидала за баней, решив утром их похоронить. Но ранним утром на озере местные рыбаки очень захотели протрезветь. Через огород знакомой тропкой на озеро шагали голые гуси.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Лето – время путешествий и новых открытий.
3: Но иногда открытия бывают неожиданными.
2: Ой-ой-ой, диарея?
4: Ай-яй-яй!
2: Срочно энтерофурил.
3: Энтерофурил воздействует на причину диареи, помогая сохранять полезную микрофлору.
5: Энтерофурил. Нет причины для расстройств. Разрешен детям с 1 месяца.
6: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
7: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: 11.00 столица.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: В мире столько разных купюр, а вы не знаете, что мне подарить на день рождения.

0: Так, друзья, ну а горячо любить на МРФМ можно, естественно, нашу суперигру «Автомобиль за улыбку», в которой каждый из вас может забрать новенький автомобиль уже под Новый год. Предлагаю вам загрузить свои фотки на сайт веселорадио.ру, внимательно слушать юмор ФМ, ловить шутки Николая Фоменко и ждать, когда же мы вам позвоним. Ну а после звонка назвать шутку, забрать 3000 рублей, стать нашим суперфиналистом и, возможно, обладателем автомобиля. Да, почему бы и нет, присоединяйтесь к нам прямо сейчас. Ну а в этом часе я все даже не присоединился, а продолжаю с вами быть. Я Настя Иванова. Рассказываю, что будет еще. Веселый чат, конечно же, передам ваш привет, шутки и поздравления. Пишите на наш номер +7 915 0303 567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. А послушаем еще анекдоты Игоря Маменко. Также услышим лучшие миниатюры проекта «Лиг городов». В середине часа фирменный не реклама, а прямо сейчас «Однажды в России». Ну а все это юмор ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее «Однажды в офисе».
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Сериалы «Дело мои любимые», а? Сюжетозакрутители мои, слезовыделители мои, авторы самых крутых сериальных хитов, про которые даже молодежь говорит: норм, под говяжий душек отлично залетает. Ну да. Короче, до совещания с акционерами у нас еще целый час, поэтому давайте по-быстрому накидаем. Что будем показывать в ближайшие 3 года?
2: Давай. Да?
4: Давайте.
2: Денис Викторович, Саша, последний, я начну.
3: Давай, мой хороший. Давай.
2: Значит так, идея такая. Значит, он айтишник, он такой, значит, в шапке, у него ноутбук, то, чтобы показать, что он весь такой, да, из себя, интернет.
3: Да.
2: Вот. На ноутбуке обязательно наклеек больше, чем одиноких женщин на пятничном квизе. Это очень важно. Да. И вот он весь из себя такой хай-тек, и он уезжает прятаться в деревню, где из современного только пластиковые бутылки и парацетамол. Вот. Потому что что? Потому что он украл биткоин, е-мое. Да. И он как: давай там все неправильно делать. Значит, корову доит не сверху вниз, а за уши и на себя, понимаете? Потом, значит, у него ноутбук падает в навоз, всех охочет, и какой-то местный дядька колдырь, ну, естественно.
3: Естественно.
2: Вот, как-то комментирует это максимально неуместной поговоркой, по типу: китайский телевизор. Ну, или: было бы без разницы, рус бы хрен на заднице.
3: Ну, все, спасибо. Ну, что, ну, во-первых, это красиво.
2: Спасибо.
3: Да, это стильно, это молодежно, это Слава Чепурченко.
2: Обязательно.
3: Это 100%. Ему сейчас как раз 40, он 19-летнего, просто в копейку снимет, просто вот и все.
5: Позвольте высказаться.
3: Конечно.
5: По-моему, это чистейшая, эталонная, кристальная параша. Люди не будут это смотреть, они не хотят такое смотреть.
3: А что ж, по-вашему, хотят смотреть люди, Михаил?
5: Например, да? Девушку похищают.
3: Так.
5: И ее парню это, естественно, не нравится. Он думает, надо с этим что-то делать. Он приезжает на эту стройку, делает всем мексиканский галстук, забирает девушку, говорит какую-то фразу, которая связана каким-то образом и с воспитанием, и с любовью. Ну, например, там: если б не любовь моей матери, я бы убивал еще больше. Ну, что-то типа того. И все, конец первого сезона.
3: Ну, тогда обязательно, чтобы был Машков. Обязательно.
5: Вот он, в Дримкасте, первый, самый, самый.
3: Все,
5: первый.
3: Вижу, вижу, мой хороший.
4: Коллеги, прошу прощения, никого не хочу обидеть, но то, что было в 90-х, осталось там.
3: Ой, чего ты понимала? Екатерина врывается, да? Ну, да. Давайте поведайте, что по-вашему хотят посмотреть,
4: да,
3: наши,
4: конечно,
3: зрители.
4: Люди хотят верить в чудо, хотят верить в сказку какую-то, поэтому с вашего разрешения.
3: Да, пожалуйста.
4: Женщина идет домой, где ее ждут 4 абсолютно голодных детей. По дороге ее отбивает богач на Ламборджини Галарда. У него красотка жена, все дела, но он как понимает, что на самом деле он влюблен вот в эту самую Клаву, которую только что сбил. Потому что она, во-первых, настоящая, во-вторых, благодарна за все.
3: Да.
4: Все, сериал готов. Все счастливы, простые домохозяйки с редкими зубами, просто в восторге. Это рабочая схема.
3: Это рабочая схема. Это рабочая схема. Единственное, что вот ту, которую сбили, вот это должна быть
6: я выражу общее мнение, Татьяна Арнгольц.
2: Точно. Точно, 100%.
4: Согласна.
6: Ну, отлично.
7: Спасибо. Я, Денис Викторович, можно я ложечку дегтя в эту бочку меда?
6: Что не так?
7: Ну, объективно плохие идеи, плохие. Ну, серьезно, были какие-то успешные сериалы, типа про 90-е, про деревню и вот про ваши чудеса. Ну, было и было. Я предлагаю еще раз свежим умом не бить в ту точку, которая уже известна и нащупана, а новое что-то, понимаете?
6: Ну, что, например?
4: Ну, что?
7: Поэтому мое предложение – байопик про группу «Дюна».
6: Опа!
7: Или макюментари про «Фактор 2». Вот, и сценарий писать не надо, просто находим каких-то родственников, знакомых, ну, кто с ними бухал, и все, они рассказывают, мы записываем, и...
2: Не, а что? Идея супер,
7: супер,
2: реально.
7: Супер.
2: Ну, они же начинали в деревнях, правильно?
4: Да. Да. И оплодотворяли разных женщин.
6: Факт.
4: Безусловно.
5: И все это крышевали бандиты.
2: Точно.
7: Не без этого.
6: Это гениально!
1: Однажды в России.

0: Реклама.
1: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
3: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70-72-82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Жители Великого Новгорода чтят древние традиции. Там в подворотне до сих пор можно получить палец и по челу.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ.
1: Кто там тебе пишет? Бабы твои?
2: Ты не мужик, ты тряпка.
1: Да куда ты поворачиваешь? Здесь направо.
2: Нет, сегодня никак. Голова болит.
1: Между нами все кончено.
3: Вы устали от скандалов, истерик и драк? Мечтаете об идеальной спутнице жизни?
4: А такие вообще существуют?
3: Женская консультация номер 666 с гордостью представляет. Гала Передолова. Ваша идеальная спутница. Гала – женщина с железными нервами. Гала – любит готовить, стирать и наводить порядок. Гала – собеседник. Собутыльник. Надежный бизнес-партнер и мастер спорта по плоским утехам международного класса.
4: Сказочная женщина.
3: Проверена тремя официальными и 12 гражданскими браками. Полностью готова к очередным идеальным отношениям. Гала Передолова. Красотою лепа, бровми союзна, голова не болит.
5: Чего тебе еще надо, собака?
6: Да вроде больше ничего и не надо.
5: Ну так и женись, хороняка.
3: Гала Передолова. Женись, хороняка. Адрес Галы, телефон Галы и фото Галы в купальнике ждут вас на сайте запервоговстречного.пара.
7: Вот говорят, годы, стресс, плохая экология. Но и после 50 можно жить полной жизнью. Конечно, если вовремя встретишь Антона.
8: Антон, Антон выслушает, поддержит и поможет. Антон, Антон откроет новые горизонты и возможности. Антон, Антон сделает личную жизнь яркой и насыщенной.
7: Не понимаю, как я раньше жил без Антона.
8: Мужская клиника «Антон». Диагностика, лечение, увеличение. «Антон». Достоинство в надежных руках.
9: Сайт ядрёнантон.ух.
3: Скоро во всех кинотеатрах. От создателей «Механизатора» и «Рационализатора». «Ассенизатор». Мститель из глубины. Он хозяин подземного мира. Его миссия – сделать мир чище. Павел При. Лучший. В ураганном боевике. Ассенизатор.
10: Учись, сынок, а то так и будешь ключи подавать.
3: Ассенизатор. Он придет и уберет за

0: Реклама.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Самые трагические расставания всегда происходят по утрам. Например, расставание с подушкой.

0: Опять-таки привет, поздравления здесь на Юмор.ФМ, в веселом чате. Самый веселый чат открывается прямо сейчас, и вот тут уже, пожалуйста. Привет своей маме Маше, она у меня очень хорошая, я ее очень сильно люблю. Сын Никита из Измайлова, также он написал, что Измайлова рулит. Хорошо принимается. Микрюкову Михаилу большой привет от семьи. Значит, всем привет из Саратова. Хочу поздравить своего супруга с днем рождения. Любимая Женя, так здорово, что мы сидим на даче и слушаем Юмор.ФМ. В такие моменты особо чувствуется, как мне с тобой тепло и весело. Ты делаешь каждый мой день счастливее, и я бесконечно благодарна, что ты мой муж. Желаю, чтобы все задуманное сбывалось, а впереди было только хорошее. Пусть будет много поводов улыбаться, и пусть Юмор.ФМ всегда добавляет в жизнь чуточку больше радости. Люблю тебя, твоя супруга Ольга. Это очень трогательно, и мы, конечно же, присоединяемся. Классно, что в этот день вы еще и нас слушаете. Мы вас поздравляем и желаем вам, конечно же, такой же светлой и огромной любви. Идем дальше. Юмор.ФМ и Настя, привет. Поздравьте с днем рождения Щербакова Светлану от Яника. Послание поздравляем. Привет моей Наталье Николаевне. Наша дружба будет вечной. Целую, ваша Нюра. Класс, друзья. Ну а дружба с Денисом Савельевым, мы надеемся, тоже у нас будет вечная. Поэтому я его сюда уже пригласила. Он скоро будет передавать ваш привет, шутки и поздравления. Вы ему пишите. Ну а пока он идет, мы слушаем Лив Городов. И в финале этого часа услышим анекдоты Игоря Маменко. И расстаемся с вами до понедельника.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: столик Чулым.
1: В Чулыме тоже есть такие блогеры.
2: Здорово, уважаемый пан. Писики ища, мы узнаем, сколько стоит шмот у этого типа Гануса. Мужик, сколько стоит твой шмот?
3: Ну, ботинки Валеркины, царство ему небесное. Брюки Витькины, царство ему небесное. И рубашка вон Димкина. Вот иду в больницу, проверять надо, отдавать нет.
0: Команда Error 404, Нижний Новгород.
4: Мужик спустя 20 лет работы на одном заводе пришел устраиваться на другой завод. Но за это время правила приема на работу немного изменились.
5: Здравствуйте.
6: Здравствуйте, меня зовут Полина. Я HR компании Epic Strong Engineering.
5: Это завод, где делают трехтонные железные кольца?
6: Да, я же так и сказала.
5: Допустим, разобрался.
6: Отлично. Какой график работы вас устроит? 2 через 2, 5 через 2 или удаленка?
5: А как я удаленно буду делать трехтонные железные кольца?
6: Разберемся. А теперь познакомлю вас с вашим куратором. Это Алекс. Он очень опытный.
5: Какой опытный? У него все пальцы есть.
4: Йоу, бро, мы с тобой будем делать будущее.
5: Мы с тобой будем делать трехтонные железные кольца. Это не будущее, это сейчас надо.
6: Да, но сначала вы займетесь краудсорсингом и тимбилдингом.
5: А когда мы, займемся трехтонными железными кольцами?
6: Знаете, вы, наверное, нам не подходите.
5: Где я провалился?
6: Вы материтесь?
5: А как без этого делать трехтонные железные кольца?
0: Суперпроект МТН, это Лига Городов на Юмор ФМ. Радиоканал Юмор ФМ Вологда для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
7: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 25 градусов, вечером плюс 21, ночью до плюс 16. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
8: Альпийские, баварские, французские.
9: Сережа, что ты делаешь?
8: Путешествую.
9: С открытым ртом и причмокивая?
8: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
10: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
0: «Мясной гурман». Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Клименко на Юмор-ФМ.
1: По именам овец в стадии у пастуха можно узнать, какие девушки ему изменяли.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Из серии про блондинок, там же огромное количество анекдотов, когда две блондинки елку выбирали в лесу, бродили практически до звезд на небе весь день. И вот уже одна стоит по пояс в снегу, говорит, ну ничего не поделаешь, придется взять без игрушек. В автобусе заика, ну, человек заикающийся, у мужика спрашивают, скажите, пожалуйста, который час? Тот не отвечает вообще, хотя вопрос слышит, но не отвечает. Тот повторяет, опять не отвечает, ну, пожалуйста, скажите, который час? Никакой реакции. Ну, в третий раз повторяет, но тот молчит упорно. Ну, тот отходит в стороночку, заика, ничего не поделаешь, мол. А к мужику обращается другой пассажир, говорит, скажите, а вот почему вы не ответили этому несчастному? Я же вижу, что у вас есть часы, а вы не отвечаете. Тот говорит, а зачем, чтобы по харе получить? Два блюстителя, можно сказать так, порядка, звонят в полицию. Товарищ полковник, хотим доложить, здесь у нас произошло убийство. А что случилось? Зять был убить тещи за то, что наступил на пол, который она только что помыла. Понятно. Тещу задержали? Он говорит, нет, пол еще мокрый.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор ФМ. Танцуют все на Юмор ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: У женщин более высокий болевой порог. Поэтому они легче мужчин переносят песни Стаса Михайлова.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
3: Танцуют все!
0: Шутки и танцы.
2: Кто песню поет, тот ее и танцует.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
4: Лето – время путешествий и новых открытий.
5: Но иногда открытия бывают неожиданными.
4: Ой-ой-ой, диарея?
6: Ай-яй-яй!
4: Срочно энтерофурил.
5: Энтерофурил воздействует на причину диареи, помогая сохранять полезную микрофлору.
7: Энтерофурил. Нет причины для расстройств. Разрешен детям с одного месяца.
8: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
9: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
10: Мы не хмуримся и продолжаем.
9: Новости, от которых хочется улыбаться.
11: Только одна история правда, все остальное мы придумали.
9: Веселые песни.
12: Поднимите мне зарплату.
9: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
13: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
9: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

0: Всем привет, в столице полдень.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Во время острой дискуссии главврач послал гинеколога, уролога и проктолога по своим рабочим местам.

0: мы с вами сегодня тоже поднимаем руки, потому что пятница наступила. Вот с одной стороны день все-таки рабочий, но с другой абсолютно всем уже понятно, что ни о каких рабочих делах речь сегодня уже не идет. Давайте добавим в этот день еще больше шуток и песен и проведем его в компании веселого радио. С этой минуты место за пультом занял Денис Савельев. Вам всем огромный привет и вот что будем слушать в этом часе. Под занавес послушаем монолог Михаила Жванецкого. Также Денис Клявер в рубрике «Самый лучший Дэн» представит порцию своих любимых анекдотов. Также Сатя с юмором здесь появится, будет отвечать на ваши острые семейные вопросы. Ну а прямо сейчас любимая игра всей страны – тот самый КВН. Все это радио Юмор ФМ, шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Снова нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Детективное агентство «Лунный свет», город Белгород.
3: А наша команда считает, что бесплатная медицина, она для всех. Поэтому давайте представим. Бездомный на приеме у врача.
4: Здравствуйте, присаживайтесь. На что жалуемся?
3: Доктор, ну, честно говоря, живот болит.
4: Так, а что вы вчера ели?
3: Ну, голубя ел.
4: А вы голову голубя ели?
3: Ну да, общипал и голову голубя ел.
4: А голову голубя ели?
3: Голову голубя ел.
4: А вы голову голубя ели?
3: Голую голову голубя ел. А в чем, собственно, дело?
4: Ну, честно говоря, я логопед. Но чем смог, помог.
3: Во дворе дети спорили, чей папа сильнее, даже не подозревая, что это один и тот же человек. А сейчас давайте вспомним прошедший экономический форум, на котором, помимо всего прочего, была презентована 2,5-метровая ель, которую сделали из 2500 корюшек. Это чистая правда, вот фотография. Итак, давайте представим, за день до этого события в рыбном магазине.
5: Здравствуйте, дайте мне, пожалуйста, 2500 корюшек.
3: Зачем?
5: Ну, просто мы хотим построить ель.
3: Зачем?
5: Как зачем? Путин приехал.
3: То есть вы хотите из 2500 корюшек построить ель, чтобы на нее посмотрел Путин?
5: Ну да, это же экономический форум. Друзья, где-то здесь во Владивостоке потерялась логика. Ищите ее и не сдавайтесь, несмотря ни на что.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Закон жанра. Если в индийском кино на стене висит ружье, то оно непременно споет и станцует.

0: И вы, друзья, тоже оставайтесь и, более того, подключайтесь к веселому чату. Совсем скоро на всю страну будут озвучены ваши приветы, шутки и поздравления. Присылайте их по номеру +7 915 03 03 567. Напомню, к вашим услугам абсолютно все доступные мессенджеры, либо же обычный смс-формат. В финале этого часа послушаем монолог маэстро Жванецкого. Также впереди анекдоты Дениса Клявера в рубрике «Самый лучший Дэн». Ну а прямо сейчас Сати с юмором и ответами на ваши вопросы.
1: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
2: Здравствуйте. Говорят, прежде чем жениться на девушке, нужно узнать ее мать. Так ли это?
1: Сатья отвечает.
3: Ну, я человек с глубоко испорченным прошлым. Что вы вкладываете в понятие «узнать мать»? Все, это риторический вопрос. Риторический вопрос. Я понимаю, что вопрос, наверное, из вот этой поговорки. Хочешь узнать, какая будет жена, посмотри на тещу. Ну и в этом что-то есть. Потому что девочка все-таки воспитывалась в этой семье. Вообще нормально познакомиться с матерью своей будущей жены до того, ну, как у вас трое детей появилось, да? Приходишь, смотришь. Пообщался с тещей, покушал ее борщик, скорее всего, будет такой же. Потом посмотрел на папу. Если папа где-то под плинтусом, это приблизительно.

0: Ну, в принципе, и даже это. Потому что у них, похоже, одинаковые пищевые привычки. Или, конечно, твоя суженая будет в спортзале пахать, аки конь. Да, я согласен. Надо познакомиться, узнать, посмотреть. Оттуда можно набрать очень много, очень много. Кто-то скажет, что это мракобесие. Я не спорю. Я не спорю. Но вот у меня часто спрашивают, как сделать, чтобы точно родился сын? Я говорю, гаечный ключ под кровать. Кто сделал? У всех сын. А остальные говорят, что это мракобесие. Понимаете? Поэтому прислушайся. Народ врать не будет.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На юмор.

0: Валь!
1: Как Брюс Ли прыгнул Павлик и на скорой увезли.
0: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Стас Ярушин. Плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: 33 коронки, 33 коронки, 33 коронки, золотая пасть. 33 коронки, 33 коронки, это надо ж было так упасть.
0: Шутки, песни, плюс.

0: Реклама.
1: А в каком магазине можно купить все для школы?
2: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
3: У Макс Мотул, Москва, улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.

0: Это время ваших шуток, приветов, поздравлений и признаний на Юмор-ФМ. Плюс 7-915-0303-567. Пишите прямо сейчас, подключайтесь ко всем доступным мессенджерам, либо же в смс-формате. Главное, не забывайте подписываться. Большущий привет сыну Никите и маме Нине. Мы в деревне, здесь классно. Люблю вас, мои родные. Подписалась здесь Маша. Далее поздравляю замечательного человека Виталия Глазунова, друга, кума, папу, мужа, лучшего человека на этой земле с 45-летием. Здоровья, счастья и замечательного отдыха. Этого всего желает человек, который не подписался. Но ничего страшного, мы всей страной тоже к поздравлениям присоединяемся. Шутка Миланы. Вопреки рекламе, лучшим средством для мытья посуды по-прежнему остаются дети. Ну вот тяжело с этим не согласиться, тяжело. Далее большой привет от Сергея, направляется его коллегам по работе. Друзья, отличного нам завершения этой рабочей недели и не менее отличных выходных. Еще большой привет от Давида, его родителям в Москву. Они сейчас там отдыхают, гуляют и просто наслаждаются этим летом. Передайте им большой привет. Ну и, кстати, еще одна шутка у нас имеется. Михаил ей поделился. Раньше я тайком выскальзывал из дома, чтобы пойти на вечеринки. Теперь я тайком выскальзываю с вечеринок. Друзья, впереди монолог маэстро Жванецкого. Также услышим несколько анекдотов от самого лучшего Дэна.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: У человека опытного и осторожного всегда имеется запасной план. Представьте, океан. По океану плывет пиратский еврейский корабль. У него 12 пушек на левом борту, 12 на правом, огромная пушка на носу. 3 высоких мачты, черные зловещие паруса. На каждой мачте развивается огромный черный флаг с черепом. А на корме маленький такой белый флажок стоит. Ну так чисто, на всякий случай. Все-таки так и хочется посоветовать некоторым девушкам вести свои соцсети с осторожностью, ведь может и такое случиться. Средних лет мужчина подходит к ребенку на детской площадке, долго так на него смотрит, трогательно, любя, а потом со слезой говорит: «Эх, Вовка, какой ты вымахал, а? Я ж тебя еще вот таким малышом-то помню, а? Помню, как ходить ты начал, Вовка, как первый раз мама сказал, как кота побрил, ой, как духи выпил, манту расчесал, так я по...»
3: «Дяденька, постойте, а вы кто? Что-то я не узнаю».
2: «Да я так, собственно, никто, но просто на мамку твою в соцсетях подписан». Родственники, знаете, какие они бывают? Бывают они заботливые, а бывают и просто дальновидные. Итак, очень старый миллиардер тяжело заболел. Тяжело лежит в элитной клинике, в мыслях уже прощается с жизнью. В коридоре у дверей палаты столпились многочисленные родственники. На лицах тревога, женщины плачут. Из палаты выходит лечащий врач. Родственники его окружили и в крик: «Доктор, как он? Что с ним? Ну скажите, доктор, ну скажите же!» «Сочувствую, никаких шансов. Обычная простуда».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
4: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, возможны осадки. Вечером температура воздуха плюс 20, ночью до плюс 17. Завтра также облачно с прояснениями до плюс 22, без осадков.
0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет.
6: Мы радуемся трофеям.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: В супружеской жизни самая неприятная нестыковка во времени. Допустим, вы хотите ругаться, а она пошла спать. А вам надо. И время есть, и повод прекрасный, и слова выстроились как никогда. И не в кого все это запустить. Ты что, спишь? Нет ответа. Ты чего это вдруг ночью спишь? Нет, такая жена нам не нужна. Для скандала надо брать темпераментную, плохо спящую, легко переходящую на визг, плач и тряску особь, быстро швыряющую вам в голову стекло, керамику и энциклопедию. Тогда вы всегда в хорошей форме. Легкий, чуткий, ускользающий, как молодая рысь. Ночами не спите, а лежите в углу на тряпке. С высоко поднятой головой и все время прислушивайтесь, как там она. Из-за вашей манеры уворачиваться кончились все чашки и книжки. Это скандал музыкальный, скандал-концерт. Соседи слышат вначале ваш низкий голос, 2-3 слова, бу-бу-бу-бу-бу. Затем вой, визг, плач, бабах, вступил сервиз и тишина. Такая жена бодрит и будоражит, конечно, но класса не дает. Для завершения жизни нужно брать звезду скандала, мастера слова, холодную, злобную, умную, припечатывающую с двух слов и навсегда. Тогда визгом и плачем заходитесь вы. Хватаетесь за стены, за таблетки, капаете мимо стакана и долгими отдельными ночами зализываете то, что можете достать. Это высокий класс. Она действует не по поверхности, она калечит внутренние органы. И кликуху дает точную на всю оставшуюся жизнь. Эй ты, придурковатое ничтожество, пошли. Когда вы с ней под руку идете по улице, она с вами так и обращается. Как раз перед встречей с друзьями. У вас через лицо проступает череп. И уже на черепе проступает улыбка. Решили подышать, спрашивают друзья? Да, как раз дышать вы не можете. Убить, да. Умереть, да. Все спрашивают, что с вами. И она спрашивает, что с вами. Отвечать некому, у вас звука нет. Вот это настоящий, убыстряющий жизнь скандал. Между такими скандалами хороша любовь. Яростная, последняя, с потерей сознания, с перерывом на реанимацию. После чего она же подает на развод. Ибо, ах, ибо, женщину скандал не портит, а освежает. Она скандалит и живет, а вам крикнет, чтоб ты подох, вы тут же исполняете.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВБ.
3: ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. 141. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.

0: российской столице 13:00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Если бы папа Карло был не плотником, а, скажем, слесарем-жестянщиком, Терминатор появился бы намного раньше.

Представьте, в небе горят звезды, а вы с любимым человеком движетесь по вечернему городу на своем новом автомобиле. Представили? А теперь давайте воплощать эту мечту в жизнь в суперигре «Автомобиль за улыбку». Заходите на сайт Юмор.ФМ, загружайте свою позитивную фотографию, внимательно слушайте эфир и ловите автомобильные шутки Фоменко для того, чтобы пройти в финал и уже оттуда запрыгнуть за руль вашего нового авто. Всем желаю удачи, правила и подробности найдете на сайте веселаярадио.ру, а вот автомобильную шутку Николай Фоменко расскажет уже в этом часе. Не пропустите, будьте готовы, что я позвоню именно вам. Тем временем совсем скоро услышим веселые истории из жизни актеров. Михаил Полицеймака нам их расскажет. Про отдых и путешествия 5 шуток представит опять же Николай Фоменко, а Гар Дмитриев поделится перлами ваших детей. Ну а начнем мы с проекта «Шутки-песни» в исполнении Стас Ярушина и Люси Чебутиной. У микрофона Денис Савельев. Все это радио Юмор-ФМ. Шутки, песни и «Автомобиль за улыбку».

0: Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте, шутки.
1: Да, друзья, это мы, шутки, песни на Юмор ФМ, уникальный проект, где очень хорошие песни превращаются в веселые. Напротив меня, в удобном кресле, расположилась очаровательная Люся Чеботина. С нами наша потрясающая публика. И мы вновь готовы вас порадовать.
2: Я хочу вам всем сказать, что сама могу забрать, увозить и целовать мне уже за 35.
3: Мы в КВН пели «Забирай меня скорей, увози за 100 морей и целуй меня везде, ты за это заплатил».
1: Выходит в стрингах на балкон, все офигели в Ватикане.
0: На Юмор ФМ.
2: Ориентация север, я с лукошком и в двери помарушку, и я гей.
3: На спящий город опускается туман. В элитной сауне гуляют 6 цыган. Им ласки хочется с утра, но стриптизерша лишь одна. Ее спросили, согласится ли она.
1: Да! А пожелает ей ни пуха, ни пера.

0: бал.
1: Ой, да, бывает.
2: Его суровый новый твит в момент планету облетит. Он кузьки мать покажет тут. Скажите, как его зовут? Ме! Па-та-ра-та-та-та-та! Две! Та-ра-та-та-ра-та-та! Де! Та-та-ра-та-та-та-та! Ву! Та-та-ра-та-ра-та-та! Ме! Две! Де! Ву! Шум дождя, треск костра и шутки песни в нашем исполнении с Люсей. Вот вещи, которые не могут надоесть никогда.
0: Поэтому мы скоро вернемся на Юмор ФМ с новой порцией веселых шуток песен. Стас Ярушин.
2: Люся Чеботина. Глазом моргнуть не успеете. Мы снова с вами. Адьос.
3: Шутки песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки.

0: Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца августа.
2: Мечтаете очаровывать окружающих? Пишите в ювелирный номер один. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Однако хозяин автомобиля АК во время поездки стесняется высовывать морду из окна.
1: Вот и долгожданная автомобильная шутка от Николая Фоменко. Только что он ее представил. Надеюсь, все запомнили, записали и уже готовы повторить ее на всю страну. Для того, чтобы получить 3000 рублей и занять место в суперфинале нашей игры. Напомню, уже там, в конце этого года, можно получить новый роскошный автомобиль, причем совершенно бесплатно. Друзья, если вы еще не с нами, то прямо сейчас заходите на сайт веселоярадио.ру, загружайте свою позитивную фотографию и добро пожаловать. Кстати, там же на сайте можно ознакомиться с правилами, посчитать их, чтобы быть в курсе всего. Мы же и переходим к выбору игрока. Улыбайзер уже готов, поэтому без лишних слов. 3, 2, 1. Улыбайзер. Стоп.
2: Автомобиль за улыбку.
1: Замечательная фотография не менее замечательной Ольги появилась на экране. Город Нижний Новгород. Уже вас набираю. Набран номер телефона, звоним Ольге в Нижний Новгород и ждем заветных гудков, которые, надеюсь, нас к ней и приведут. Гудки есть, засекаем 30 секунд, ждем, надеемся и верим, что Ольга подойдет к телефону, повторит шутку, заберет 3000 рублей и пополнит список наших суперфиналистов. Так, Нижний Новгород, возможно, Ольга на работе, а может быть, отдыхает сегодня. Вот сейчас у нее все и узнаем, если она ответит. Пока же просто ждем. Буквально 7 секунд остается. Где же Ольга? 5, 4, 3, 2, 1. Алло? Нет, не алло. Все, время закончилось. 30 секунд истекли. Песок из наших часов весь пересыпался. Ольга не подошла к телефону, не удалось нам с ней связаться, не удалось, соответственно, поиграть. Оставляем 3000 рублей себе и билет в суперфинал тоже откладываем до лучших времен. Возможно, до вашего удачного момента, потому что мы продолжаем играть. Возможно, в следующей игре позвоним уже именно вам. Будьте готовы, слушайте внимательно Юмор-ФМ и ловите автомобильные шутки Николая Фоменко. Ну а стать участником игры, еще раз напомню, можно на сайте веселаярадио.ру. Это просто и абсолютно бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Мое почтение. Меня зовут Гар Дмитриев. В интернете гуляют тысячи интересных, забавных, смешных историй о том, что творят и вытворяют наши дети. Но только лучшие истории прозвучат на Юмор-ФМ. Когда прозвучат? Да вот прямо сейчас и прозвучат. Даю установку на смех. Начали!
0: Угарный папа!
1: Ане скоро 6 лет. Она спрашивает маму: «Мам, а если я в городе заблужусь, что мне надо делать?» «Найти милиционера и назвать свой адрес». «А, ну тогда это просто. Аня Кузнецова, собака Mail.ru». Мама разбирает вещи и находит кошелек. Спрашивает 3-летнего Егора: «Хочешь кошелек? С деньгами?» «Нет, без денег». «Нет, мам, без денег мне кошелек не нравится». Из школьных сочинений Машеньки. Хлестаков сел в бричку и крикнул: «Гони, голубчик, в аэропорт!» Ленский вышел на дуэль в панталонах. Они разошлись, и грянул выстрел. Дубровский лежал на диване и смотрел телевизор. Если не удается жить в обществе, остается только жить с девушкой.
0: Угарный папа!
1: Танюше 3 года. Мама ее строго спрашивает: «Танюша, как же ты пошла в гости к Алёше такая грязная? Вот когда буду замуж выходить, вот тогда и умоюсь». Данечке 5 лет. Ему нужно было удалить зуб. Отведя его в кабинет врача, папа ждет его в коридоре. Через некоторое время раздается крик. Еще через некоторое время Даня вышел из кабинета. Папа спрашивает: «Дань, ну что, какие дела?» «Ничего себе дела, не успел зайти, сразу зуб вырвали». На этом пока все. Я понимаю, что очень хочется добавки. Поэтому ищите самые смешные выпуски «Угарного папы» в подкастах «Юмор-ФМ». И не забывайте, история про вашего малыша тоже может прозвучать в эфире. Для этого просто скиньте ее текстом на единый номер +7 915 0303 567. С нетерпением жду. Ваш Гар Дмитриев. А пока

Реклама. Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама. ПАО «Сбер».

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Нет такой одноразовой вещи, которую русский человек не смог бы использовать повторно.

0: И это время ваших приветов, шуток, поздравлений и признаний. Пишите их прямо сейчас по номеру +7 915 0303 567 и не забывайте подписываться. Напомню, к вашим услугам абсолютно все доступные мессенджеры, либо же обычный смс-формат. Первое сообщение. Сегодня день рождения моей любимой сестры Ковалевой Людмилы из Брянской области. Она самая лучшая сестра на свете, замечательная жена, мама, классная бабушка и тетя. Самая красивая, добрая, щедрая, с отличным чувством юмора. Я ей очень дорожу и хочу, чтобы она была здорова и счастлива. Здесь отметилась Ирина Дмитриева. Привет Антону из Среднеуральска. Под этим сообщением никто не подписался, но зато Владимир поделился с нами шуткой. Жена – это как дорогой автомобиль. Даже если не катаешься, налоги заплати. Следующее послание от Ильи. Он передает привет всем своим коллегам. Желает поменьше работы в эту пятницу и отличных выходных. От Максима большой привет его младшей сестре Алисе. Пусть все будет отлично, настроение прекрасное и погода за окном тоже супер. Есть еще одна шутка, ей Алексей поделился. Когда воспитательница детсада была в процессе развода, дети полгода лепили из пластилина только козлов. Вот представьте себе такую ситуацию. Пишите, друзья, подключайтесь, жду ваши шутки, приветы и поздравления по номеру +7 915 0303 567. В финале этого часа послушаем веселые истории жизни актеров, ну а через пару минут про отдых и путешествия 5 шуток.
1: Поделись улыбкой.

0: Фоменко. 5 шуток про
1: отдых и путешествия.
2: В первый день отпуска специально встану пораньше, чтобы посмотреть в окно, как вы все идете на работу.
3: Отель понравился. Номер вообще супер. А полотенца и халаты такие пушистые, что еле чемодан закрыл.
2: А давайте все скинемся на море. Я уеду, а вы от меня отдохнете.
3: Только на 6-й день отдыха в Египте Сергей понял, что он еще в дьюти-фри. Купил влажные салфетки с запахом океана и жвачку со вкусом тропических фруктов. А вы как собираетесь отдыхать в этом году?
0: Юмор FM. Шутки и песни.
4: Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, возможны осадки. Вечером температура воздуха плюс 20, ночью до плюс 17. Завтра также облачно с прояснениями до плюс 22, без осадков.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
6: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
7: Качественные, конечно.
8: Надежные, чтобы потом не было проблем.
6: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы Болорс. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болорс обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болорс.
9: Альпийские, баварские, французские.
10: Сережа, что ты делаешь?
9: Путешествую.
10: С открытым ртом и причмокивая.
9: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
11: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
12: «Мясной гурман».
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Двойняшек нужно назвать Ян и Яна, чтобы, забирая их из детсада, орать на весь коридор: «Янки, go home!»

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В этом выпуске «Шутить изволите» я собрал для вас несколько замечательных историй из жизни знаменитых советских актеров театра и кино. Устраивайтесь поудобнее. Камера, мотор!
0: «Шутить изволите»!
1: Анатолий Папанов. Любимый всеми замечательный артист. Мало кто знает, но как-то раз его наградили туристической поездкой в США. Анатолий Дмитриевич отправился в путешествие со своей женой, актрисой Надеждой Каратаевой. Она была членом КПСС и при всякой возможности пыталась показать мужу звериное лицо капитализма. На одной из экскурсий они накупили пирожков, и Надежда Юрьевна обратилась к мужу с очередной агитацией. «Вот видишь, у них пирожок стоит доллар, а у нас всего 10 копеек». «Правильно рассуждаешь, Надя», — ответил Папанов. «Особенно если учесть, что после нашего пирожка и лечение бесплатное». Председатель комитета СССР по телевидению и радиовещанию Сергей Лапин был большим почитателем Фаины Раневской. Актриса, не любившая идеологических начальников, довольно холодно принимала его восторженные отзывы о своем творчестве. Однажды Лапин зашел в гримерку Раневской после спектакля и принялся восхищаться игрой актрисы. Целуя на прощание ей руку, он спросил: «В чем я могу еще вас увидеть, Фаина Георгиевна?» На что Раневская ответила: «В чем? В гробу». И еще одна забавная история про Фаину Георгиевну. Однажды, беседуя с композитором Вано Мурадели, Раневская заметила ему: «А ведь вы, Вано, не композитор». «Это почему же я не композитор?» – обиделся Мурадели. «Да потому что у вас фамилия такая. Вместо «ми» у вас «му», вместо «ре» – «ра», вместо «до» – «де», а вместо «ля» – «ли». Вы же, Вано, абсолютно не попадаете в ноты».
0: «Шутить изволите».
1: Думаю, про композитора с фамилией «Миредоля» наша любимая Фаина Георгиевна тоже сострила бы что-нибудь эдкое на все времена. Обещаю, что с этой потрясающей актрисой мы еще не раз встретимся в «Шутить изволите». А на эту минуту у меня все. До новых встреч. Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Реклама.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Чем только черт не шутит, Юмор-ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
3: Мы не хмуримся и продолжаем.
2: Новости, от которых хочется улыбаться.
4: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
2: Веселые песни.
4: Поднимите мне зарплату.
2: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
5: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
2: Юмор-ФМ-чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

0: российской столице 14.00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Этим летом хочу на море. У меня такая традиция. Каждое лето хотеть на море.

0: Заказ. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселойрадио.ру. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: И мы с вами начинаем пятничный час приветств и поздравлений, а также ваших признаний и иных теплых слов, которые уже принимаются. Пишите, подключайтесь, плюс 7 915 0303 567, номер для ваших сообщений. Написать можно абсолютно во все доступные мессенджеры, либо же в обычном смс-формате. Главное, не забывайте подписываться. Целых 60 минут есть для нашего с вами общения. По традиции, ни одной из них не будем терять. Передаем привет семье Гладкий, Павлу и Виктории. Поздравляем их с покупкой автомобиля. Желаем идеальных дорог, отличной погоды и всего самого наилучшего. Подписали здесь папа Сергей и мама Юля. Следующее послание. Сегодня последний день трудотерапии моего сына веселого Данила. Передайте ему привет и скажите, что он очень хороший сын. Я его люблю. Здесь отметилась мама. Марина из Москвы поздравляет свою маму Елену с днем рождения. Будь самой здоровой и счастливой. Мы тебя очень любим. Пусть этот день будет полон радости. Поставьте что-нибудь веселое. Плюс 7 915 0303 567. Пишите, подключайтесь и вы.

0: Встречайте, Владислав Сапунов, город Москва.
1: Сегодня хочу поговорить про медицину. У меня есть мечта. У меня есть мечта, чтобы на стране появилось телевизионное шоу типа «Орел и Решка», но про медицину. Где бы один чувак лечился золотой картой в Германии, а второй с полисом ОМС. Просто бесплатная медицина, если вы не знали, это же иммунитет. Вот. И если есть, пользуйтесь. Классная штука. Медицина, она в Москве всегда такая дорогая. Она всегда, знаете, стоит ровно столько, сколько у меня есть. Вот прям... Там прям в чеке написано, сколько есть и 4 копейки. Вот. Бесплатная медицина — это всегда очень долго. Я как-то пошел в обычную больницу, мне сказали, ну, вам нужно сдать кровь. Есть окошко через 3 недели. Я говорю, ну, я болею, наверное, мне через 3 недели уже не надо тогда. Она говорит, ну, получается, решили вопрос. Получается, решили. Спасибо большое. Был случай, когда я сам чуть не умер. У меня был аппендицит. Я пытался дозвониться в платную больницу, но я не смог дозвониться им. Оператор так и сказал, недостаточно средств. И меня повезли в обычную, меня привезли к врачам на каталке, и я говорю, я умираю. Они говорят, мы поможем. Я говорю, не надо помогать, помогите выжить, блин. Они говорят, вам нужно пройти 3 врачей. Я говорю, пройти, выбрать, какой больше понравится, в смысле? Говорит, нет, нет, вот вам направление. Вам нужно пройти 3 врачей. Я говорю, ну вы же умные, вот вам квиз, блин. Оцените способность ходить человека, которого привезли на каталке. А, слабая. Б, маловероятная. С, отсутствующая. И Д, привезли на каталке, чтобы он не натоптал. Меня привезли к врачу, а там врач, он решил начать с шутки. Он говорит, расслабьтесь, подумайте о чем-то приятном. Например, о молодой Анджелине Джоли. Я думаю, блин, если я сейчас умру, это будет последнее, что я услышал вообще. Последняя шутка, такая пробиваемая. Я говорю, надеюсь, вы шутите, ну, оперируете лучше, чем шутите. Он говорит, не переживайте, оперирую я так же хорошо. С утра пришел врач и говорит, швы великолепные. Можете отблагодарить своего врача. Я говорю, спасибо, доктор. Он говорит, нет, вот вам мой номер телефона. Вы можете отблагодарить своего врача. Я им пишу, благодарю вас. На самом деле я за то, чтобы врачи хорошо зарабатывали. Ну, искренне, это очень важная профессия. Хотя бы как мастера маникюра. Хотя бы как мастера маникюра. Потому что, ну, их работа правда важна. Это очень сложная работа. Мы не приходим к врачам по хорошему поводу. Из нас постоянно что-то капает, вытекает, мы кашляем, мы такие негативные. Всегда какая-то причина, и они всегда нас принимают, всегда. Нет такого, что врачи капризничают, типа, блин, сегодня я принимаю только с веселой историей болезни людей. Вот пусть тот чувак с попугаем во рту зайдет, мне капец интересно узнать, что там. Ладно, спасибо вам большое, я Влад Сапунов, можем пообщаться здесь. Спасибо, что ходите.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
4: Реклама.
5: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы, 5.
6: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
7: Категория 18+.
8: В люксе?
9: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
10: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58 00 86. 58 00 86.
11: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: Когда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Увидев, как папа целует соседку, Васька живо представил себе и модель велосипеда, и даже цвет.

0: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: Целый час ваших приветов, поздравлений и признаний продолжается. Здесь, кстати, можно не только сообщения передавать, но и заказывать свои любимые рубрики. Еще раз повторю номер. Плюс 7 915 0303 567. К вашим услугам абсолютно все доступные мессенджеры, либо же обычный смс-формат. Хочу передать привет супругу Роману. Люблю тебя, пробка скоро закончится. Подписалась Катерина из Балашихи. Следующее сообщение. Прошу передать привет любимой жене Ирине Игоревне. Скажите, что я ее очень сильно люблю. А Егору Евгеньевичу передайте, чтобы уже оторвался от компьютера и занялся огородными делами. Ну или хотя бы просто подышал воздухом. Здесь отметился Евгений. Виктор из Самары передает огромный привет жене Юле. Ты у меня самая лучшая. Спасибо за твою поддержку. Хорошего тебе рабочего дня. От Елены из Краснодара большой привет и поздравления с днем рождения направляются брату Максиму. Будь всегда на позитиве и достигай всех своих целей. Вот такие прекрасные пожелания. А Игорь из Екатеринбурга передает привет коллегам из отдела продаж. Желает легкого окончания рабочей недели и веселых выходных. А вот Алексей из Волгограда поздравляет свою жену Катю с годовщиной свадьбы. Я тебя очень сильно люблю и безумно счастлив быть рядом с тобой. Ты мое все. Поставьте для нас цитаты Джейсона Стэтхэма. Вот такая просьба. Ну а давайте теперь перейдем к праздничным событиям. Посмотрим, что можно отметить в эту пятницу 7 августа. Ну, во-первых, отмечается Международный день прощения. Имейте это в виду, если сегодня как-то накосячили, что-то вдруг испортили, вас точно должны простить. Ну, если вы, конечно, попросите прощения. Праздник холостяка тоже сегодня можно отметить, почему бы и нет. И такой интересный праздник – День собирания звезд.
0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Самая незатейливая головоломка – это бейсбольная бита. Запомни, лучшее средство для ухода – это ноги. Лучше всего лазать по деревьям. Вас научат кабан и медведь. Вино становится лучше с годами. А я становлюсь лучше с вином. Мой идеальный день начинается с обливания холодной водой. При этом совсем не важно, кого именно я обливаю. В детстве искренне считал, что дед меня любит больше всех на свете. Пока не увидел, с каким искренним чувством он целует пойманного им карася.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Слава богу, что в мире придуман такой термин, как флирт. Вот когда вы сидите где-то в кафешечке, Валера, я без трусов, это не флирт. Чуть дольше задержалась глазами, чем было бы прилично. Где-то там замлела, где-то за пуговку пиджака потеребила. Вот такую женщину хочется.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Сегодня в торговом центре увидел свою зарплату на ценнике для ботинок.

0: признание. Единый номер для сообщений. +7 915 0303 567.
1: И вот на этот самый номер во все доступные мессенджеры либо же в смс-формате принимаются ваши послания и заявки на любимые рубрики. Пишите, подключайтесь и самое главное, не забывайте указывать, от кого и для кого ваше сообщение. Вот девчонки из города Бузулук Оренбургской области передают привет коллегам и поздравляют всех с пятницей. Желают отличных и веселых выходных. Вот это, как говорится, правильно. Вот это по-нашему. Пусть так они и пройдут. Павел из Челябинска поздравляет друга Александра с покупкой машины. Пусть дороги всегда будут ровными и удачи тебе на этих самых дорогах. Ольга далее передает привет своей свекрови Ирине. Мама, спасибо за вашу доброту и советы. Желаю вам только отличного настроения. От Сергея большой привет его папе Алексею и поздравления с днем рождения. Пап, будь всегда таким же бодрым и мудрым. Мы тебя очень ценим и любим. И Анна из Петербурга передает привет своей лучшей подруге Оксане. Пусть этот день принесет тебе только приятные сюрпризы, хорошего настроения. Поставьте тот самый КВН.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Волжане», город Самара.
3: Сейчас российские чиновники активно обсуждают вопрос о переходе нашей страны на 4-дневную рабочую неделю. Одни говорят, что это хорошо, другие, что плохо. А теперь давайте же посмотрим, что об этом думает обычный народ. Итак, на кухне.
4: А я тихо, плохо! Тихо, мужики! Все аргументы я услышал. Значит, я буду работать на день меньше, здоровье будет больше. Плюс.
5: Плюс.
4: Отдыхать будем на день больше, здоровье будет меньше. Минус.
5: Минус.
4: Можно больше времени проводить с любимой. Плюс.
5: Плюс.
4: Вероятность того, что спалит жена, увеличивается. Минус.
5: Плюс.
4: Значит, можно начать пить в четверг. Плюс.
5: Плюс.
4: Пятницу никто не отменял. Плюс. Плюс. Соответственно, выходные. Минус. Выходные приезжает теща. Минус. А как мы помним, выходные я в минус. А минус на минус?
5: Плюс!
4: Все, идемте курить на балкон.
6: Так на балкон уже запретили курить.
4: Возвращаемся к стенду.
3: А вот только у нас складывается впечатление, что в комитетах по делам молодежи работают далеко не молодые люди. Итак, на планерке комитета по делам молодежи.
7: Мне кажется, надо обтянуть тоже кресло.
8: Тишина, товарищи, тишина! Слово предоставляется председателю комитета по делам молодежи Петру Фадеевичу Мотовилову.
4: Значит, сразу по делу. В рамках работы с молодежью для молодежи мы организовали молодежный день молодежи «Молодежь-2018».
9: Добро, добро, добро, добро.
4: По графику мероприятия 5:45 прибытие карусов на площадку. Где сразу же начинают работать молодежные студии, такие как ярмарка гречишного меда, гончарное дело и лепка дымковской игрушки.
9: Добро,
10: добро, добро,
9: добро, добро, добро, добро.
4: Значит, в 14:00 свою работу начнет молодежная полевая кухня, возле которой для молодежи выступит коммунистический певец Слава КПСС. Нам предлагали еще какого-то гнойного. Но никаких гнойных нам не надо. Вперед, вперед, и только вперед!
9: Добро, добро, добро, добро.
4: А теперь, собственно, слово тем, ради кого мы работаем, нашей молодежи. Моей жене Мариночке.
11: Мне все нравится.
4: Все, зайка, беги на карусель, скоро подскочу.
9: Добро.
4: Ложка дегтя. До меня дошла информация, что наш город занимает 2-е место по употреблению какого-то ягуара. Это позор. Я не знаю, что это, но уже завтра мы должны быть на 1-м месте. Вперед, вперед, она только вперед! Вперед, вперед, вперед, вперед, вперед, вперед!
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Юмор на заказ.
1: Это час ваших приветов, поздравлений и признаний в эфире Веселого Радио. Мы продолжаем. Еще раз напомню номер для ваших посланий. +7 915 0303567. Пишите во все доступные мессенджеры, либо же отмечайтесь при помощи обычной смс-ки. Главное, не забывайте подписываться. Жена Наталья, Ярослав и Милана благодарят самого дорогого мужа и папу Игоря за очередную прекрасную поездку в Петербург. Мы тебя очень любим, спасибо за все, ты лучший, признаются они. Дмитрий из Красноярска передает привет брату Максиму, который сейчас находится на работе. Береги себя и возвращайся скорее к нам, мы тебя очень ждем, ценим и любим. Катерина из Самары поздравляет подругу Елену с днем рождения. Желает ей всего самого прекрасного, здоровья, счастья и любви. От Ивана далее большой привет его начальнику Михаилу. Он ему желает отличных выходных и веселого завершения этой рабочей недели. А вот Мария поздравляет мужа Олега с повышением на работе. Ты настоящий профессионал, я тобой очень горжусь. Пусть это будет только начало успеха. Поставьте что-нибудь веселое. Реалити-криминалити прямо сейчас.

0: преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич. Здравия желаю! Русский народ самый читающий в мире. А если выпьет и попадет к нам в отделение, то еще и пишущий. Самые прикольные фрагменты протоколов для вас прямо сейчас. Читаю мухой.
1: Реалити криминалити.
0: Побоев своей сожительницы я не наносил. Я просто посчитал, что она приглашает меня к ролевой игре в стиле БДСМ и с удовольствием откликнулся. Возможно, немного переборщил со шнуром от кипятильника, но это потому, что сильно люблю ее, а не из-за попытки обездвижить в надежде на примирительный секс. Охотничьим ножом продавцу в придорожном магазине я не угрожал. Я просто достал его, чтобы побыстрее порезать колбасу, которую хотел взять в долг из-за терзавшего меня чувства голода. Гражданин Самойлов, аниматор-стажер праздничного агентства «Детские шалости», был травмирован из-за собственного легкомыслия вследствие появления в ростовом костюме свинки Пеппы на центральной площади Махачкалы. На самокате из спортивного магазина я хотел немного прокатиться вокруг здания торгового центра, чтобы убедиться в его функциональных качествах. Они оказались выше всяких похвал, поэтому я слегка увлекся и уехал за город. А потом начались майские праздники, и я совсем забыл, откуда взялся этот самокат, пока не появились сотрудники полиции. Подытожим. Граждане, не нарушайте закон всемирного тяготения, когда вышли покурить на балкон 15 этажа. Услышимся на Юмор-ФМ. Пока-пока.
1: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.
2: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, возможны осадки. Вечером температура воздуха плюс 20, ночью до плюс 17. Завтра также облачно с прояснениями до плюс 22, без осадков.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
9: Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Басты твой.
8: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
2: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Шипенко на Юмор-ФМ.
1: До сих пор не могу поверить в то, что я грею воду, чтобы помыться, в умной мультиварке, которой я могу управлять с мобильного телефона.

0: на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Ну и прямо сейчас финальная порция ваших посланий в рамках юмора на заказ. Сообщение от Андрея. Он передает привет и Читовкиным, Веронике и Василисе. Девочки, не грустите, скоро доедем до бабушки. Далее поздравляем с днем рождения нашу любимую красавицу, жену и маму, вдовину Катерину. Желаем тебе здоровья, а счастье мы тебе устроим сами. Под этим прекрасным посланием подписались супруг Сергей и сыновья Андрей и Влад из Коломны. Далее сообщение от Натальи. Она поздравляет свою сестру Алену со свадьбой. Ребята, будьте бесконечно счастливы и берегите свою любовь. Павел далее передает привет своему напарнику Андрею. Удачного нам улова на выходных. Жду встречи на берегу. И Дмитрий из Волгограда поздравляет друга Олега с днем рождения. Желает ему море удачи и океан счастья. Будь всегда на высоте. Поставьте для него монолог Михаила Задорнова. Именно его прямо сейчас и послушаем. Ну а к вашим приветам, поздравлениям, признаниям и шуткам вернемся уже в веселом чате. Продолжайте писать и не забывайте подписываться. Номер прежний плюс 7 915 0303 567. Напомню, к вашим услугам абсолютно все доступны мессенджеры, либо же обычный SMS-формат.

0: Я хочу вообще составить энциклопедию всероссийской глупости. Мне столько писем приходит, я сам езжу по стране, собираю. Ой, смешная же страна у нас. В меню в баре читаю в Саратове. Что-нибудь вкусное — 300 рублей. Все. В газете статья в Хабаровске. Родственники нашли заблудившегося грибника и заблудились вместе с ним. Британское посольство, оформление анкеты на визу. Пункт. Ваш пол на дату заполнения данного документа. Только в России. Забор, автостоянка, объявление. Ворота автоматические, точки открываются сторожем. Супер. Сообщение в Москве по радио. В Москве на трех кладбищах будет подключен бесплатный Wi-Fi. Я понимаю, зачем, но пишите нормально. А то в зомби верить начнешь. Ой, а на детские сады тоже вот эти воспитательницы пишут объявление. Объявление на калитке детского сада. После 9.00, уважаемые родители, после 9.00 детей через забор не перебрасывать. Россия, матушка. Название кафе в Москве — «Между ног». Отель в Питере называется «Кома». В Рязани парикмахерская «Баба Яга». Фирма такси в Саратове — «Бешеные черепашки». Кому это приходит на ум? Почему сосиски копченые назвали «ядрёна копоть»? Ценник на базаре. Среднеазиаты ж пишут, они и говорить не могут, а еще писать пытаются. Ценник — «нектарин», в скобках, «брытый персик». В Новосибирске название киоска в одно слово — «в рот компот».
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Нет времени объяснять. На Волберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.

0: 3 часа дня в российской столице.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Менеджер банка Наум Соломонович таки уговорил грабителя взять еще и ипотечный кредит.

0: Именно эту фразу сегодня стоит сказать своей работе, коллегам, начальникам. Ну, все потому, что пятница. Какое же прекрасное слово. И день, кстати, тоже не менее отличный. Пусть он пройдет весело, позитивно и, конечно же, в компании лучших шуток и песен в эфире Юмор-ФМ. Далее продолжим с анекдотами Игоря Маменко, лучшими миниатюрами телепроекта «Лига городов». Не реклама, тоже обязательно появится в эфире и всех нас рассмешит. Ну, а прямо сейчас народное и всеми любимое скетч-шоу «Однажды в России». У микрофона Денис Савельев. Все это радио Юмор-ФМ, шутки, песни и автомобиль за улыбток.
1: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в полицейском участке».
2: Здравствуйте!
3: Ой, нет, женщина, только не вы, пожалуйста, вот, ну не вовремя сейчас.
2: У меня важная информация для правоохранительных органов. Пока вы сидите, не куете тут, не чешетесь, в нашем районе процветает преступность. Если бы не я со своими этими 40 пекинесиками, которые блюдим своими этими 40/2, 80 мои два, 82 глазами, а не, пиратик, 81 глазом, скажите нам спасибо, что мы хоть за порядком смотрим.
3: И что же в нашем районе такого криминального, кроме того, что стая пекинесов его загадила?
2: Знаете, что делают в доме напротив наши соседи?
3: Мед.
2: Какой мед? Липовый?
3: Ну, или алтайский, не знаю.
2: Алтайский хорошо. Я вот... Так, что вы мне голову морочите? Знаете, чем они там занимаются? М? Сексом занимаются, говорю.
3: Серьезно?
2: Да.
3: Два взрослых человека.
2: Вот и я говорю же о чем. Ну, не верите? Пойдемте ко мне домой. У меня вот такой телескоп. Все за ними вот так посмотрим. Все разглядим там. Если они шторочки закроют... У меня все есть, вот. Видеокассеты есть.
3: Ну, не доставайте, я верю, женщина, я верю. Хорошо, давайте, пожалуйста, я завтра приду и совсем разберусь. У меня сегодня работы полно.
2: Завтра, да.
3: Да, до свидания.
2: Здрасте! До свидания он мне. Вы знаете, что у нас во дворе какая-то компания собирается?
3: Какая? Microsoft?
2: Какая там Microsoft? Собираются? Галдят целый день, галдят целый вечер и ржут, как лошади.
3: Ну, смеяться-то законом не запрещено же.
2: Можно?
3: Можно! Я на свободе, женщина, смотрите.
2: И я тогда могу, да?
3: И вы можете тоже. Нет, женщина, в вашем случае это административное правонарушение. Не смейтесь. Пожалуйста, очень много работы, правда, давайте, пойдемте.
2: Да подождите, я же вам самое главное не сказала. Значит, я знаю такое место у нас, там очень много шприцов. Люди злые какие-то, подозрительные, бледные.
3: Женщина, вот вы сейчас серьезно? Вы 1.5 года до этого каждый день мне приходили с этой фигней. Говорите адрес.
2: Так, записывайте. Володарского, 13.
3: Так.
2: Вторая городская поликлиника.
3: Женщина, ну вот у вас же есть дом, где вы живете. Ну почему вы не ходите туда?
2: Знаете, что у нас в соседнем доме открыли?
3: Ну, давайте, например, консерву.
2: Чего ничего не угадываете? Вы что такой тупой, я не пойму. Вас в полицию взяли.
3: Я уже сам не знаю.
2: У нас там открыли секс-шоп.
3: Что в секс-шопе не так?
2: Цены! Вы видели там цены?
3: Вам знаете, что нужно сделать? Письмо президенту написать. Значит, давайте помогу с оформлением. Смотрите, пишите, значит, президенту Российской Федерации В.В. Путину.
2: Ага.
3: Жалоба.
2: Жалоба.
3: Значит, я такая-то, такая-то.
2: Я?
3: Прошу поднять мне, в вашем случае, пенсию.
2: Прошу поднять.
3: Потому что мне не хватает денег.
2: Мне не хватает денег.
3: На писюльки.
1: Однажды в

0: Реклама.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Первоклассный комплект в офис-маркет. Подготовьте ребенка к школе выгодно. Готовое рабочее место, парта плюс кресло всего за 5500 рублей. Обучающим центрам особые скидки и условия. Офис-маркет, Белозерское шоссе 9. Акция действует до 15 сентября.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Сегодня я впервые сам убрался в квартире. Пусть теперь жена попробует найти свои колготки.
2: Юмор ФМ. Давай.

0: у нас... Лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Привет, а ты чего такой смурной?
2: Да вот, жена вчера к тарологу потащила, типа за будущее узнать. А там, значит, госпожа Тамара подозрительной наружности 1,5 часа болтала-болтала. Какие-то жезлы, кубки, пентакли, рыцари, королевы. Ничего не понял. Заплатил 50 тысяч.
1: Дружище, ну какая такая госпожа Тамара? Нам, настоящим мужикам, и таролог нужен, мужик. Чтоб коротко, понятно, конкретно и по делу. У меня в соседнем гараже принимает мужской таролог Серега. Я тебе прям рекомендую.
3: Мужской таролог Серега все разложит, расскажет, покажет, поможет, предскажет будущее, перескажет прошлое, обмозгует настоящее, гадает на картах Таро, звездных, топографических, контурных, дорожных, медицинских и банковских картах.
1: У Сереги еще опция такая классная есть – обмыть результат. Я же говорю, вот такой мужик, хоть и таролог.
3: Мужской таролог Серега погадает по-мужски. Запишитесь на сеанс на сайте картынебабскоедело.нет. Не реклама!
4: Слышь ты, сюда иди!
5: Это вы мне?
4: Тебе!
6: Контактный зоопарк «Северное Бутово» приглашает жителей и гостей столицы познакомиться с удивительными животными.
7: Дай телефон позвонить! Ну дай!
6: Вас ждут незабываемые впечатления от личного общения с представителями фауны средней полосы Москвы.
4: Закурить есть?
1: Не-не-не.
4: А если найду?

0: автомобилем? Встречайте новый китайский кроссовер Куньфуй.
1: Простите, я не ослышался?
0: Да, вы не ослышались. Новый китайский кроссовер.
2: У него там такие лампочки, а сбоку такая пимпочка. Я его так хочу.
0: Да, это кроссовер Куньфуй.
1: Ну, обалдеть, у вас название, конечно.
0: А у нас все обалдеть. И название, и дизайн, и сборка. Покупайте. Точно обалдеете. Куньфуй. Новый герой асфальта. Запишитесь на тест-драйв. Хотя что там тестировать? 4 колеса, мотор и руль.
2: И пимпочка такая сбоку.
0: Да, и пимпочка сбоку. Короче, машина как

0: Реклама.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
3: Мы не хмуримся и продолжаем.
2: Новости, от которых хочется улыбаться.
4: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
2: Веселые песни.
5: Поднимите мне зарплату.
2: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
6: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
2: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз.

0: Бабенко на Юмор ФМ.
1: Ваш муж — это уникальный человек. Для него все ваши платья одинаковые, а все отвертки разные.

0: да, это время приветов, шуток, поздравлений и признаний в эфире Веселого Радио. Прямо сейчас буду озвучивать их на всю нашу большую страну, так что пишите и не забывайте подписываться. +7 915 0303 567 номер для ваших сообщений. Отправляйте их, как всегда, во все доступные мессенджеры, либо же в обычном смс-формате. Арина из Ульяновска передает привет семье Красниковых, желает счастья, здоровья, любви, удачи, благополучия и всего самого лучшего. Евгений из Набережных Челнов передает привет любимой жене Ирине Игоревне и просит сказать Егору Евгеньевичу спасибо, что он их услышал. Пусть в будущем себя тоже так ведет. Здоровье дороже всего, береги себя. Никита с нами шуткой поделился. Середина лета, а ты все еще белый, как сметана. И жирный, тоже как сметана. Понимаю, понимаю. Привет папе Вадиму, с которым мы едем на дачу к друзьям. Очень сильно его люблю. Это сообщение осталось без подписи. И Кирилл из Москвы нам написал: давайте улыбнемся, а Юмор ФМ нам поможет и поставит что-нибудь веселое. Конечно, поставим. Еще и шутки расскажем, которые вы присылаете. Вот Николай такую прислал нам. Оля купила фитнес-браслет. Теперь она знает, что до ларька всего лишь 245 шагов. Друзья, в финале этого часа послушаем любимый анекдот Игоря Маменко. Буквально через несколько минут встречайте Лигу городов.
1: Веселый чат. Поделись у

0: задумывались, куда байкеры девают пальцы от всех своих перчаток?
1: Ну, я сейчас только о своей девушке думаю.
0: И как у вас дела, Дим?
1: Она на 6-м месяце.
0: Ого, уже полгода не пьет?
1: Да не, в смысле беременна. Пьет она, будь здоров.
0: Лена, а зачем ты мне в WhatsApp отправила поздравление с Днем работников ФСБ?
2: А это не тебе. Кому надо, тот прочитал.
0: Расул, что это у тебя?
3: Шоколадка.
0: Ну, бери, это же реклама.
3: А что, на ТНТ нельзя рекламировать Россию?
0: Мне, кстати, нельзя шоколад. Я теперь правильно питаюсь, занимаюсь спортом, принимаю контрастный душ.
3: Режим?
0: Ну зачем ты все в политику уводишь?
3: Не увожу.
0: Ладно, чья реплика дальше?
3: Ленина.
1: Реплика Ленина? Всегда знал, что он не настоящий.
0: Ну а для следующего номера нам понадобится случайный зритель. Да, поэтому, Тимур, могли бы вы мне помочь? Мне нужен мужчина средних лет, который хотел бы выйти на сцену.
4: Я могу он сам выйти.
0: Нет, нужен случайный зритель.
4: Я случайно здесь оказался.
0: Ну, идемте. На самом деле мы действительно решили провести вот такой эксперимент и вывести совершенно случайного зрителя. Вы же случайный?
4: Случайный.
0: Надеюсь, вас все равно любили в детстве. Ну, давайте тогда знакомиться. Я Лейсан. Как зовут вас?
4: Я Тимур.
0: Тимур, сколько вам лет?
4: 46.
0: Конечно, 46. Скажите, вы работаете?
4: Получаю удовольствие.
0: Отлично. А вы занимаетесь самообразованием?
4: Да.
0: Прекрасно. Начинаем. Тимур, скажите, будет ли вам комфортно, если я буду обращаться к вам на «вы»?
4: Да.
0: Ага, небинарная личность. Тимур, получается, вы родились до 1991 года. Не считаете ли вы предательством родиться в одной стране, а жить в другой? Тимур, вы любите свою мать?
4: Да.
0: Это похвально. Жаль, не войдет в финальный монтаж. И в конце блиц, вы готовы?
4: Да.
0: Спасибо, мы закончили. Спасибо, Тимур, что решились выйти, а не посадить на свое место кого-либо другого. Скоро вы тоже сможете сесть. Поверьте, я для этого сильно постаралась.
5: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» для слушателей старше 16 лет.
6: Хорошая погода.
7: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями. Возможны осадки. Вечером температура воздуха плюс 20, ночью до плюс 17. Завтра также облачно с прояснениями до плюс 22, без осадков.
6: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
8: Мечтаете очаровывать окружающих? Пишите в ювелирный номер 1. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
9: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
6: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Почему, когда женщину сравнивают с кошкой, то она красивая и грациозная, а когда мужчина с котом, то он наглый и жирный?

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Вчера лесоруб Егор со своей бензопилой «Дружба» возвращался с работы. Вдруг на него напали 6 хулиганов. Победила дружба.
2: Женщина встречает свою подружку, а рядом с ней стоит мальчик и рот перебинтован полностью так, вокруг головы. Ну, они переговорили, говорят, а что это с Антошей случилось? Дурак, разгрызал орех и порвал рот. Да ладно, серьезно, как можно грызть орех и рот порвать? Вот тебе и купи, мама, кокос.
3: Сема, ты мне приснился в эротическом сне. И что я там вытворял, Сарочка? Ты пришел и все испортил.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
4: Я никогда не слушаю музыку в одиночестве. Со мной ее слушают еще 4 этажа.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
5: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
6: Диджей, смени пластинку.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
7: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
8: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
9: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.

0: российской столице уже 16:00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Поднимая пианино на 16 этаж, грузчик Николай подобрал 100 синонимов к словосочетанию «плохие лифтеры».

0: улыбается, потому что знает, что за это можно получить самый настоящий автомобиль, ведь наша суперигра «Автомобиль за улыбку» в самом разгаре. Друзья, на сайте веселоерадио.ру можно найти все правила и подробности и там же стать участником игры. Это просто и абсолютно бесплатно. Все, кто уже с нами, кто уже играет, будьте очень внимательны, потому что в этом часе обязательно прозвучит та самая автомобильная шутка в исполнении Николая Фоменко. Также в эфире появится монолог маэстро Жванецкого, анекдоты Дениса Кляйвера в рубрике «Самый лучший Дэн», сатья с юмором и ответами на ваши острые семейные вопросы, но прежде тот самый КВН, любимая игра всей страны. У микрофона Денис Савельев, все это радио Юмор ФМ, шутки, песни и «Автомобиль за улыбку».
1: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
1: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Парма», город Пермь.
3: После прошлой игры я стал читать все подряд. Дорогие люди, представьте, что творится у меня в голове. Больше всего меня поразили заголовки нашей желтой прессы. Дальтоники не различают холодную и горячую воду. После секса укорачиваются ноги. Подгузники-людоеды. После паспорта укупник съел все архивы НКВД. Тухлое мясо на таможне ищут специально натренированные мухи. Мерлин Мэнсон – куплетист-народник. Домашний кот прошел 900 километров и вернулся домой совершенно другим человеком. Учитель химии продавал детям кислород. В Китае решена проблема с перенаселением. Теперь оргазм – это больно. Пожарные из горящего дома вынесли несущую стену. Америки не существует. Репортаж из Вашингтона. Ну что после этого можно сказать? Мы продолжаем в это верить и бесконечно обсуждать. Мы начинаем лицемерить, умом Россию не понять. Всегда ваш Колян.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы 5.
2: Новый учебный год – время обновлений. Собери комплект мебели в офис-маркете «Выгодно». Новая парта – всего 4300 рублей. А на любое кресло из зала скидка до 15%. Белозерское шоссе 9. Офис-маркет. Учитесь с комфортом. Акция действует до 15 сентября.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: выиграй автомобиль!
1: Когда Иван увидел, что угоняет машину соседа, он не растерялся, выбежал на улицу и припарковался на освободившееся место.
2: Да, такое возможно. Продолжаем играть в автомобиль за улыбку, друзья. Только что Николай Фоменко озвучил ту самую автомобильную шутку, за повтор которой можно прямо сейчас получить 3000 рублей. Ну и, само собой, пройти далее в суперфинал, чтобы уже там бороться за новый и роскошный автомобиль. Напомню, стать участником игры можно на сайте веселоярадио.ру. Заходите прямо сейчас, загружайте свою фотографию. Это просто и абсолютно бесплатно. Ну а в данный момент будем играть с теми, кто уже в игре. Лобайзер я раскрутил. С огромной скоростью сейчас вращаются все ваши замечательные фотографии. Давайте определять игрока. 3, 2, 1. Лобайзер, стоп.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Вот, пожалуйста, тезка выпал. Денис, город Димитровград. Это Ульяновская область. Давайте туда и позвоним. Набрали номер Дениса, звоним в Димитровград, еще раз я повторю, и сразу слышим гудки. Соответственно, 30 секунд засекаем на наших песочных часах и ждем, когда Денис выйдет на связь. Надеюсь, это случится. Алло, добрый день, это Юмор-ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку», мы в прямом эфире. Это Денис из Димитровграда, все правильно?
3: Да, все верно.
2: Денис, как у вас дела, как проходит ваша пятница?
3: Отлично, спасибо. Отдыхаем.
2: Отдыхаете, уже не работаете.
3: Приехали в гости к вам в столицу.
2: О, Отдыхаем. Супер, супер. Ну, тогда вы точно должны прямо сейчас повторить шутку, которую Николай Фоменко только что озвучил. Справитесь?
3: К сожалению, нет. Вот в данный момент мы радио не слушали.
2: Ну, как так?
3: Весь день слушали сегодня на природе, на речке. И вот пока вот домой ехали, выключили нечаянно и прослушали.
2: Вот как оно бывает. В самое неподходящее время, как я люблю говорить, мы позвонили. Ну, ладно, Денис, в любом случае в этом нет ничего страшного, потому что ваша фотография остается в Лобайзере. Можем снова попробовать с вами поиграть, когда, соответственно, Лобайзер вновь вашу фотографию выберет. Давайте договоримся, что тогда вы точно будете готовы и шутку повторите.
3: Да, конечно, обязательно.
2: Все, тогда... Отлично, тогда так и договорились. Вам отличного настроения и прекрасного отдыха в столице. Включайте Юмор-ФМ, слушайте и наслаждайтесь. Ну а мы, друзья, с вами продолжаем играть. Сайт веселоярадио.ру. Заходите прямо сейчас, загружайте свою позитивную фотографию. Это просто и абсолютно бесплатно.
0: Автомобиль за улыбку.

0: Васе, Маше, Саше, Марине и всем-всем-всем можно передать привет или поздравление при помощи веселого чата. Пишите, подключайтесь. Плюс 7-915-0303-567. Номер для ваших сообщений во все мессенджеры, либо же в смс-формате. Из юмора до конца этого часа послушаем монолог маэстро Жванецкого. Также нас рассмешат анекдоты Дениса Клявера. Появятся они в рубрике «Самый лучший Дэн». Ну а прямо сейчас сатья с юмором и ответами на ваши острые вопросы.
1: Юмор ФМ представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор ФМ. Василий, менеджер из Первоуральска, спрашивает.
2: Здравствуйте, Сатья. Моя жена постоянно говорит мне, что я изменяю. Хотя это не так. Немного задержался вечером, дома сразу вопрос. Ну где шлялся? Телефон пропиликал, сразу кто пишет. Бабы твои. Пароли я дал от телефона, секретов никаких нет. Но когда постоянно обвиняют в том, чего не делал, очень неприятно. И иногда задумываюсь, может, правда завести любовницу? Скажите, как еще же не объяснить, что никакой любовницы у меня нет и не было? Спасибо.
1: Сатья отвечает.
3: Никак. Никак. Она просто сливает на тебя свои страхи, свои переживания. Ну, как правило, вы же знаете, что эта ревность, она без...

0: секса является женщина. Мужчина, он даже часто не бывает инициатором собственной эрекции. Ничего себе. Кто дает разрешение на секс? Женщина, инициатор, конечно, женщина, естественно. И вот женщина понимает. Я встретила Василия, Василий был в легком подпитии, да, он как раз шел с работы домой, немножко задержался. Я как бы его схватила, утащила в свое семейное гнездо, там мы сотворили сексуальное какое-то чудо, и так узнала мама моего отца, приблизительно вот так. И теперь она чудесно понимает, знает, что Василий очень, ну, легок на передок, очень легок. И она теперь знает, что если у Василия в организме 50 грамм коньяка, и он видит вот это вот желе, то сразу же он склонен к этой истории. Поэтому она будет вечно его подозревать. А как вы думаете, Василий ее подозревает? Да у него просто нет времени подозревать, он все время защищается, он прячется. Чем все закончится, знаете? Василий найдет себе Василису, которая будет его ценить такого, какой он есть. А эта ответственная женщина найдет себе другого. Сходит на рынок, купит себе петуха и будет морочить ему кукарелы. Да.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор

0: потерялась из набора одна нарда, и у деда будет приступ миокарда.
1: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб, категория 16+. Реклама.
2: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.

0: квартиру сниму на суточный рост.
1: А в каком магазине можно купить все для школы?
2: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
3: Улмакс на группу Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГЛН 102-773-936-4043. ИНН 770-329-54-63.

0: Бабенко на Юмор ФМ.
1: В деревне отсутствует такое понятие, как биотуалет. Там есть понятие биополе.

0: И прямо сейчас ваши приветы, шутки, поздравления и признания будут звучать на всю нашу большую страну. Пишите свои сообщения, подписывайтесь. Принимаются они по номеру +7 915 0303 567. Напомню, к вашим услугам абсолютно все доступные мессенджеры, либо же обычный смс-формат. Привет Татьяне Васильевне и Ивану Васильевичу, моим любимым родителям. Я вас очень люблю. Это послание осталось как раз-таки без подписи. Далее привет и Читовкиной Василисе, а также маме и папе. Здесь Вероника отметилась, и шуткой с нами поделился Василий. Немного бесит, что если ничего не делать, ничего не делается. Как будто бы в пятницу как раз-таки можно ничего и не делать. Читаю далее. Передайте, пожалуйста, привет моей любимой Вере Сафоровой. Скажите, что я ее люблю и обожаю. И поздравьте. У нас сегодня 17 лет совместной жизни. Здесь подписался Денис из Забайкальского края. Далее летят поздравления дочке Бурашовой Таисии. Поздравляет ее Иван с десятилетием. Желает здоровья, любви и всего-всего самого наилучшего. И есть еще одна шутка, ее прислал Максим. Давайте все скинемся мне на море, я уеду, а вы от меня отдохнете. План, по-моему, отличный. Друзья, оставляю вас в компании Кирилла Горина. Именно он продолжит озвучивать ваши сообщения, так что пишите обязательно. Ну а до конца этого часа послушаем монолог маэстро Жванецкого, а также услышим анекдоты от Дениса Клявера.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
3: Попробуем развеять скуку. Представьте, двое в баре, вечер, дамочка игриво спрашивает: «Мужчина, вы скучаете?» Мужчина, внимательно посмотрев на нее, отвечает: «Да, я скучаю, но не настолько». Поговорим о доверии, друзья. Кот бегает за мышкой. Она от него, понятно, убегает, прыгает с полочки на полочку и попадает в бокал с шампанским. Бултыхается, чувствует, что тонет и говорит: «Котик миленький, ну пожалуйста, ну вытащи меня отсюда. Вытащи, а потом делай со мной все, что хочешь. Вот все, что хочешь, только вот вытащи». Ну кот запускает лапу в бокал, вытаскивает ее, она такая: «Юрк», и в норку. Ну кот, естественно, с претензией говорит: «Мышь, ну что такое? Ну как же, ты же мне обещала, спасу и могу делать с тобой все, что захочу». Мышка из норки: «Ну котик, ну глупенький. Ну разве можно верить пьяной женщине?» А вот вам, друзья, потрясающая идея. Ловите и не благодарите. Встречаются два друга. Один другому говорит: «Ну ты как, научил свою жену играть в покер?» «Ха, да конечно, слушай, спасибо тебе за идею, просто блестящая, потрясающая. Представляешь, прошлую субботу я выиграл у нее половину своей зарплаты».
0: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
4: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, возможны осадки. Вечером температура воздуха плюс 20, ночью до плюс 17. Завтра также облачно с прояснениями до плюс 22, без осадков.
0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: на Юмор ФМ.
1: Классное все-таки имя Изяслав. Когда надо, Изя. Когда надо, Слава.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Что внешность человеческая? Ничто. Главное – это ум. Что такое форма лица или носа, размер глаз, прическа? Все это мелочи. Главное – ум, взгляд и интеллект. Вот что главное. Но если к этому еще красивая внешность, тогда все, осталось денег достать. А что деньги? Ерунда, когда есть ум и такая внешность. Но если есть еще деньги, все, нужно только, чтобы они любили друг друга. А если есть ум, внешность, деньги, и они любят друг друга, нужны успехи в работе и счастье в личной жизни. А когда есть ум, внешность, деньги, любовь, успехи в работе, нужно только здоровье. А когда есть ум, внешность, деньги, любовь и здоровье, нужно, чтобы все это сошлось у кого-нибудь одного человека. А этого не бывает.
2: Мы квартиру иностранцам сдали, а там пошло. Телевизор сдох 7 ноября, включился 1 декабря, показал Любе, крикнул «Атас» и сдох. Вода утром из унитаза вдруг пошла горячая. Сидишь весь в пару. Когда замок открыт, ничего из квартиры не пропадает. Когда замок закрыт, кое-чего нет. Однажды дверь оказалась запертой снаружи и изнутри. Плита электрическая включилась ровно в 12, раскалилась. Как только поставили кастрюлю, выключилась навсегда. Велосипед бьет током, хотя ни к чему не подключен. Когда туалет на задвижку закрываешь изнутри, не выйдешь никогда. Снаружи задвинули, наверху кто-то закричал и с кровавым пальцем прискакал. Как-то сообщается, видимо. Ну и регулярно, как ведро воды в унитаз выльют, снизу мокрый чек прибегает. Все в панике, как мусор выбросят, снизу этот же человек в наших объедках. Тоже, видимо, как-то сообщается. В кухне дверью хлопнешь, лифт вниз идет. Соседняя мастерская, как оказалось, на наш счетчик работает. Тоже сообщается, они отказываются жить. А уж с телефоном те, к кому мы попадаем, и палец советуют повнимательнее вкладывать. И последнюю цифру через паузу набирать. Какой бы номер ни набирали, в одну и ту же семью попадаем. Они уже плакали, мы плакали, кричали «Отсоединяйтесь, дайте поговорить». Я уже не говорю, что во время набора через 3-4 семьи проходишь. И опять к ним. Они кричат, ну вставьте, пожалуйста, палец повнимательней. Да мы и так уже внимательно вставляем. А почему говорите мы? Вы что, не один палец вставляете? Конечно, не один. Я уже себе не доверяю. Мы уже втроем вставляем мой палец. Они форточку открыли, соседка из другого подъезда прибежала. Ребенок маленький, просьба закрыть. Жена плакала, да, пол моют, внизу люстра загорается, это уже обычно. Жена плакала, все наши письма обратно приходят с надписью «Адресат выбыл». И те, которые к нам обратно возвращаются, «Адресат выбыл». Как выбыл? Мы же здесь. Телеграмма пришла на наше имя вон отсюда, иностранцы проклятые, с нашей подписью. Это все мы говорим, ребята, это все нечистая сила. Они говорят, нет, мальчики, это все еще социализм.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
3: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама. ПАО «Сбербанк. 0+.»
4: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.

0: российской столице 17.00.
1: Фоменко на Юмор ФМ. Парная консультация у психолога. Это когда за твои деньги в твоем присутствии твоей жене объясняют, почему ты козел.

0: Движение жизни, мы движемся дальше в сторону выходных, лучшего настроения и избранного юмора. Это самое веселое радио страны, и мы продолжаем радовать вас, как и всегда, как и прежде. Здесь с вами Кирилл Горин, всем привет, всем здравствуйте. Приглашаю всех и каждого в наш веселый чат. Через полчаса все непременно буду шутить вашими шутками и обязательно озвучу все приветы. Поздравления и даже признание в любви, если вы хотите, чтобы ваше сообщение прозвучало в эфире, то просто пришлите его вот сюда, номер следующий, плюс 7-915-0303-567. Пишите в любой мессенджер, но самое главное, не забывайте подписываться. И в этом часе еще больше поводов для улыбок. В финале услышим избранный фрагмент из произведения «Золотой теленок» в рубрике «Ильф, Петров и Бурунов». И все это будет в исполнении Сергея Бурунова. Ранее насладимся шутками Николая Фоменко. Их будет 5, и все они будут про мужские носки. А вот в середине часа впитаем порцию детского юмора в исполнении угарного папы. Ну а через мгновение вашему вниманию шутки песни плюс. Ведущие Стас Ярушин и Надежда Ангарская. И Наташа Краснова в гостях в том числе. Все они будут петь, шутить и веселиться. Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Шутки, песни. Плюс Стас Ярушин. Шутки, песни. Плюс Надежда

0: Здравствуйте, друзья! Это мы, ваши любимчики, вокалисты, юмористы, Надежда Ангарская и Стас Ярушин.
1: Это шутки, песни «Плюс» на Юмор-ФМ. И «Плюс» означает, что теперь короткие смешные версии популярных хитов мы поем на троих. А значит, поприветствуем нашу звездную гостью.
0: Популярный блогер, писательница, стендап-комик и невероятно красивая девушка Наташа Краснова. Солнечный Челябинск! Под бурные аплодисменты публики мы приступаем!
2: На Юмор ФМ.
0: Надя, твоя первая песня, ты начинаешь.
1: Начинаем. Из пациента музыка играет, хирург зашил в нем новенький айфон, а номер снова кто-то набирает, и врач кричит в пупок: алло, алло! Алло, алло, говорить вас не слышно.
0: Зачем зашили, я не понимаю, зачем зашили? Так, следующая моя песня, да? 10 лет уж в Антарктиде экспедиция идет. Там полярник Анатолий вахту долгую несет. Он мужчина закаленный и готовый ко всему. Но без женщины так долго стало тяжко и ему. Эй, 3, 4. Косо смотрит на пингвинов, он нежнее день ото дня. Косо смотрит.
2: Шутки, песни, плюс!
3: Ну, сейчас ты удивишься.
0: Давай.
3: Если вы нахмурясь выйдете из дома, если вам не в радость солнечный денек, пусть к вам прикоснется, как к своей знакомой, с вами вовсе не знакомый встречный паренек. И улыбка, без сомнения, как рукою снимет стресс. Для хорошего настроения россиянам нужен секс. Это какая-то прям...
0: Как ты долго к этому подводила.
3: Да, прям...
1: Но согласна, этому можно посвящать побольше времени.
0: Спасибо, Наташа. Надя, твоя песня.
1: Так. Дурачок Антошка выпрыгнул в окошко. Под окном батут. Антошка снова тут.
3: Более классно. Вот, мне вот такие веселые нравятся.
2: Шутки, песни, плюс.
0: Пою. Вы готовы?
1: Да, да, пой, давай, давай, пожалуйста.
0: Семенович спать ложится, чтобы ночью нам присниться. Глазки закрывай, вай, вай, вай.
1: Не, ну понятно, ну все понятно.
3: Кто это поет такое?
1: Вай, вай, вай, вай, вай, вай,
0: вай, вай, вай.
1: Так, что там дальше у нас?
3: Да, сейчас, мой ход.
4: Розовый фламинго, дитя заката, розовые яйца, дитя фламинго.
0: Надежда, Наташа, девчонки, вы поете великолепно.
3: А, все уже? Я могу лучше и смешнее, кстати.
1: Ой, Наташ, ну поверь, мы еще не раз с тобой встретимся и споем. Но потом.
0: Наташа Краснова плюс Надежда Ангарская плюс Стас Ярушин. Шутки, песни плюс. До новых встреч.

0: Реклама.
1: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем.
5: Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
6: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
7: Акция действует до конца августа.
8: Альпийские, баварские, французские.
9: Сережа, что ты делаешь?
8: Путешествую.
9: С открытым ртом и причмокивая?
8: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие!
10: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Мечтаете очаровать окружающих? Пишите в ювелирный номер один. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Siemens Avanta». Высокое качество снимков, ведущие специалисты в области рентгенологии, точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: на Юмор-ФМ.
1: Что такое уйти по-русски?
2: Долго прощаться, выпить весь алкоголь, остаться ночевать.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Мое почтение. Надеюсь, никто не станет спорить с утверждением, что дети – наше будущее. Так вот, не знаю, что у нас там в будущем с экономикой, культурой, автомобилестроением, медициной и так далее, но, судя по тем детским историям и перлам, что вы присылаете в рубрику «Угарный папа», будущее отечественного юмора в надежных руках. Кстати, вот и они, будущие звезды стендапа и короли комедии. Прошу любить и жаловать.
0: Угарный папа.
1: Елисей 6 лет. Утром собирается в садик и говорит маме: «Мамуль, если ты на диете, то не ешь мою шоколадку. А если на толстете, то можешь съесть». Максиму 6 лет, а его брату Артему 2 месяца. Мама переодевает младшего, а старший смотрит и говорит: «Ой, мам, он такой весь беленький, как я. А представляешь, что бы было, если бы Тёма родился с черной кожей и черными волосами? И что бы было? Капец бы тебе был, мама». Олег вместе с мамой и бабушкой сделали коробку для только что родившихся котят. Мама в интересном положении, ей скоро рожать, и она об этом говорит Олегу. Тот поворачивается к бабушке и с изумленным лицом спрашивает: «Это что, нам с тобой коробку и для мамы еще делать?»
0: Угарный папа.
1: Мама с 6-летним Вовой учат буквы. «Сынок, назови слово на букву «Э». РЖД. Ну ладно. Тогда назови слово на букву «М». Но ты его знаешь, это самое главное слово в твоей жизни. Вова подумал немного и выдает: «Макдональдс». Катя возвращается с прогулки по деревне и приносит коровью челюсть. Подходит к бабушке и протягивает ей находку. «Бабуль, я их нашла. Вот, держи, примерь. Это же твои зубы». На этой лирической ноте возьмем небольшую паузу. Кстати, если ваш цветок жизни отчебучил угарную хохму, расскажите об этом мне. А я, Гар Дмитриев, расскажу об этом всем. Единый номер для ваших веселых историй. Плюс 7-915-0303-567. Жду с нетерпением. Auf Wiedersehen.

0: дамы и господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если пельмешки не делают тебя счастливым, сходи к доктору и проверь, есть ли у тебя сердце.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Если вашу жену зовут Галина, то вы все будете делать ради галочки.
2: Только на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
4: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Знакомьтесь, ИИ-помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
6: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ-помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
7: А в каком магазине можно купить все для школы?
8: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
9: У Максмутов, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
10: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПО Сбербанк. ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляют АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: С криком «надо что-то менять» Иван сел на телевизор и посмотрел на диван.

0: Время для ваших шуток, приветов, поздравлений, признаний в любви и просто истории о том, как проходит ваш день. Ирина, ее сообщение. Добрый пятничный Юмор ФМ. Привет, мы едем с палатками на озеро. Привет мужу Николаю, сыну Гордею, всей семье Будиных в том числе. Отличного вам отдыха. Марина передает привет своему мужу Виктору и дочке Юле, а также сыну Сергею и сыну Дмитрию. Желает всем вам отличного настроения и позитива всей стране в том числе. А вот Егор прислал нам шутку. Любая информация, высказанная уверенным тоном, называется личное мнение. Большой привет моему дорогому Почевалову Андрею от жены Натальи. Андрей, принимайте. Сообщение от Стаси из Красноармейска. Муж везет меня на выходные в гости к маме. Там я буду есть кашу, суп и ужин. Спасибо тебе, родной мой Фокин Евгений. Евгений, получается, ваша супруга на работе нормально не питается. Что происходит? Хоть у мамы нормально поест. Приятного вам отдыха. Жена Елена поздравляет любимого мужа Юрия с днем строителя. Любуюсь тем, что ты построил. Город Челябинск гордится твоими творениями. И получается, вся страна в том числе ими гордится. Ну а мы дальше будем смеяться и улыбаться. В финале этого часа избранный фрагмент из произведения «Золотой теленок» в исполнении Сергея Бурунова мы с вами и услышим. Все это в рубрике «Ильф, Петров и Бурунов». Ну а немного ранее Фоменко и целых 5 шуток про мужские носки. Напоминаю, номер для ваших сообщений плюс 7-915-0303-567. Пишите и не забывайте подписываться.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Фоменко. Пять шуток про
1: мужские носки.
2: Самая трудная жизнь у носков. Они реально весь день на ногах. Скелет в шкафу – это не так уж плохо. За гардеробом следит, и носки не теряются.
3: Ну почему нитка, которой соединяют новые носки, всегда оказывается прочнее, чем нитки, из которых сделаны сами носки?
2: Этот мир настолько жесток, что даже носки не могут найти себе пару.
4: Самая популярная игра жанра квест называется «Где второй носок?».
0: Юмор FM. Шутки и песни.
5: Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
6: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, возможны осадки. Вечером температура воздуха плюс 20, ночью до плюс 17. Завтра также облачно с прояснениями до плюс 22, без осадков.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
7: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы 5.
8: Первоклассный комплект в Office Market. Подготовьте ребенка к школе выгодно. Готовое рабочее место, парта плюс кресло всего за 5500 рублей. Обучающим центрам особые скидки и условия. Office Market. Белозерское шоссе 9. Акция действует до 15 сентября.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер J-Cut J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это J-Cut J6. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Комфорт. Комфортный и невероятно просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. J-Cut J6 готов к приключениям. Подробности в Мартен на окружном шоссе 33. Телефон в Вологде 239-939.
5: Телефон рекламной службы Юмор FM Вологда 70 72 82.

0: Клименко на Юмор-ФМ.
1: В Катю никто не бросал мелочь, потому что она была не фонтан.

0: Командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Паниковский торжественно взглянул на Балаганова. «Вам, Шура, я скажу как родному. Я раскрыл секрет этих гирь».
2: «Какой же может быть секрет?» — разочарованно молвил уполномоченный по копытам. «Обыкновенные гири для гимнастики».
1: «Вы знаете, Шура, как я вас уважаю!» — загорячился Паниковский. «Но вы осел! Это золотые гири, понимаете? Гири из чистого золота. Каждая гиря на 1.5 пуда. 3 пуда чистого золота. Я стоял перед этими гирями и бешено хохотал. Какой подлец этот Корейка! Отлил себе золотые гири, покрасил их в черный цвет и думает, что никто не узнает. Вам, Шура, я скажу как родному. Разве я рассказал бы вам этот секрет, если бы мог унести гири один? Но я старый больной человек, а гири тяжелые. И я вас приглашаю как родного. Я не Бендер, я честный. А вдруг они не золотые?» — спросил любимый сын лейтенанта Шмидта. «А какие же они, по-вашему?» — иронично ответил нарушитель конвенции. «Заплатите за кефир, Шура. После сочтемся». В 11:00 вечера молочные братья, кренясь под тяжестью 2 больших гирь, шли по направлению к конторе по заготовке рогов и копыт. У дверей конторы они остановились. Из-под зеленых конторских занавесок пробивался свет.
2: «Кто ж там может быть в такой час?» — удивился Балаганов, нагибаясь к замочной скважине.
1: За письменным столом сидел Остап Бендер и что-то быстро писал.
2: «Писатель!» — сказал Балаганов, заливаясь смехом и уступая скважину Паниковскому.
1: «Конечно!» — заметил Паниковский, вдоволь насмотревшись. «Опять пишет! Ей-богу, этот жалкий человек меня смешит! Но где же мы будем пилить?»
2: Молочные братья подняли свой драгоценный груз и пошли в темноту. На рассвете, далеко за городом, сидели во враге уполномоченные по копытам и курьер. Они пилили гири. Носы их были перепачканы чугунной пылью. Молочные братья изредка важно переглядывались и принимались пилить с новой силой.
1: «Что такое?» — сказал вдруг Балаганов, переставая работать. 3 часа уже пилю, а оно все еще не золотое».
2: Паниковский не ответил. Он уже все понял и последние 30 минут водил ножовкой только для виду.
1: «Ну-с, попилим еще», — бодро сказал уполномоченный по копытам. «Конечно, пилите, Шура, пилите», — заметил Паниковский, стараясь оттянуть страшный час расплаты.
2: «Ничего не понимаю», — сказал Шура, допилив до конца и разнимая гирю на 2 яблочные половины.
1: «Это не золото?» «Пилить, пилить», — пролепетал Паниковский.
2: Но Балаганов, держа в каждой руке по чугунному полушарию, стал медленно подходить к нарушителю конвенции.
1: «Не подходите ко мне с этим железом!» — завизжал Паниковский, отбегая в сторону. «Я вас презираю!»
2: Но тут Шура размахнулся и, застонав от натуги, метнул в интригана обломок гири. Услышав над своей головой свист снаряда, интриган лег на землю. Схватка уполномоченного с курьером была непродолжительна. Нанося удары, Шура приговаривал:
1: «Кто выдумал эти гири? Кто растратил казенные деньги? Кто Бендера ругал?»
2: В город возвращались без радости. Впереди шел рассерженный Шура, а за ним, припадая на одну ножку и громко плача, тащился Паниковский.
1: «Я бедный и несчастный старик!» — схлипывал он. «Ты у меня получишь!» — говорил Шура, не оглядываясь. «Все Бендеру скажу! Авантюрист!»
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
4: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
0: В эту субботу ровно в полночь
4: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
5: Фоменко Фейк Радио!

0: Реклама.
1: Лето – время путешествий и новых открытий.
2: Но иногда открытия бывают неожиданными.
3: Ой-ой-ой!
1: Диарея?
3: Ай-яй-яй!
1: Срочно энтерофурил!
2: Энтерофурил воздействует на причину диареи, помогая сохранять полезную микрофлору.
4: Энтерофурил. Нет причины для расстройств. Разрешен детям с одного месяца.
5: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
6: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни. А также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
7: Лента.
8: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».

0: Ровно 18.00 в столице.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Когда слышишь вопрос жены, что бы ты без меня делал, самое сложное — мечтательно не улыбнуться.

Да, как правильно танцевать и отдыхать может показать каждый из вас. Рассказывайте о том, чем будете заниматься в эти выходные, и делитесь с нами и всей страной своими историями. А также, самое главное, улыбайтесь. И помните, что за свою улыбку вы по-прежнему можете выиграть автомобиль. Участие в игре «Автомобиль за улыбку» бесплатное. И все, что от вас нужно, только фото улыбки. Да, загружайте полученный шедевр на сайте веселорадио.ру и ловите шутки Фоменко в эфире. Остальные детали игры на сайте, название которого я уже произнес, но специально для вас повторю еще раз. веселорадио.ру. Добро пожаловать. А, кстати, через полчаса еще и сообщения ваши могут прозвучать в эфире. Да, абсолютно просто и бесплатно. Номер для послания у нас вот такой. +7 915 0303 567. Любой мессенджер можно использовать. Главное, не забывайте подписываться. Продолжим шутить и улыбаться дальше. И поводов у нас в этом часе, как обычно, очень-очень много. Не смешно, в финале часа легендарный Михаил Задорнов навсегда. Перед этим услышим ляпы спортивных комментаторов в рубрике «Гол, ой, штанга». В середине часа насладимся брутальными цитатами Джейсона Стэтхэма в нашем блокбастере «Я такого не говорил». Ну а прямо сейчас большой стендап. Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.

0: Встречайте, Ольга Макеева, Санкт-Петербург.
1: Всем привет. Так, сейчас все обращаются к психологам, часто у всех там какие-то проблемы, депрессия. Вот это все правильно, но сложно бывает принять, что это правда важно. Ну, потому что наши родители не ходили к психологам. Я вот в детстве психологов видела только в американских фильмах. Но там они прям крутые были. У них там был какой-то большой дом, крутая машина, они работали в шикарном офисе, сразу видно важные люди. А вот в жизни я видела психолога только в школе, вот это, вот там вообще ничего общего, да, там это женщина с красными волосами, в янтарных бусах, там. Я в детстве мечтала стать школьным психологом, потому что там ты сидишь в своем кабинете, всем на тебя пофиг, никто к себе не ходит вообще нормально. И я школьного психолога видела два раза в жизни за все 10 лет. Один раз она пришла к нам на классный час, там, в классе в восьмом, и мы там делали какой-то тест про одноклассников, там надо было отвечать на вопросы, типа, с кем бы ты пошел гулять, кого бы ты пригласил на день рождения. А второй раз она пришла через неделю и начала рассказывать результаты. Типа, сначала кого в классе уважают, прям по фамилиям перечислила. Потом те, кому просто нормально относятся. А в конце, когда одни лошары эти остались, она говорит, ну, тут не будем называть фамилии, чтобы ребятам не было обидно. Я думаю, гениально, блин, ты три фамилии не назвала. Вот. Ты что, думаешь, мы до восьмого класса доучились, не запомнили друг друга? Мы не класс коррекции, мы лицей. И это я прям запомнила, потому что мою фамилию она тогда не назвала. Вот у меня было ощущение, что все, жизнь кончена, прямо в восьмом классе, вот так сразу. Единственное, что меня успокаивало, что, ну, это же дети. Там, когда она называла тех, кого уважают, никто молча не вникал в эту информацию. Там было вот это, кого его, да никто его не уважает. Мы его рюкзак вчера в женский туалет закинули, ты что? Вообще сейчас очень много загонов у всех, особенно у женщин. Причем у женщин я заметила одинаковые загоны. То есть либо слишком толстая, либо слишком худая, там маленькая грудь, стрёмный нос. Ну, вот, девчонки, поаплодируйте, в кого попало хотя бы что-то одно. Вот, у мужчин тоже есть загоны, но у мужчин они вообще не одинаковые. Там каждый загон эксклюзивный просто. У меня есть друг, который один раз загнался, он говорит, я все время чешу ногу. Я чувак, который чешет ногу. Я говорю, господи, да чеши, пожалуйста, ну какая разница, ты не только ногу, ты кое-что другое чешешь, что-то, и это тебя вообще не смущало никогда. Ну просто чешу ногу, ну подумаешь, да, вряд ли была такая ситуация, что ему кто-то не дал из-за этого. Ну типа девушка выходит из душа, он там чешет ногу, она такая, господи, все, я домой, все, офигела, тут ногу чесать, еще и в Водолее вообще, зачем ехал? Да, у мужчин всегда разные загоны, если, конечно, это не маленький Ну вот поаплодируйте, парни, у кого маленький Ни одного, естественно. Естественно, ни одного. Представляете, я где не спрошу, их нигде нет вообще. Я думаю, что они стендап не любят просто. Мне всегда какой-нибудь парень говорит, я не люблю стендап, я думаю, ну, понятно, все с тобой. И за все это время, когда я рассказывала эту шутку, нашелся только один смельчак, который поаплодировал. Это было очень интересно. Он пришел с женой. Я просила поаплодировать, у кого маленький. И они с женой переглянулись, и жена такая, да давай уже. Я недавно увидела новость, что РЖД выпустит новый поезд скоростной от Питера до Москвы. Он будет ехать 2,5 часа. Представляете? 2,5 часа. Просто Сапсан уже нам слишком медленно. И, ну, 2,5 часа это очень круто, но РЖД, по-моему, только этим занимается. Они в курсе вообще, что у них до сих пор есть поезда, где туалет с педалькой. Ну, зато из Москвы до Питера мы скоро за секунду будем добираться. Я боюсь, что просто какая-то в метро залипну в телефон, выйду в Москве, все. И в Сапсане есть там одна или две остановки по минуте. В этом новом поезде как будет? Просто будем выкидывать людей в Твери. Я один раз ехала из Питера в Москву на «Ласточке», решила сэкономить, никогда так не делайте, это ужасно просто, это как сидящий вагон. Вот знаете, сидящий вагон — это единственное место в мире, где ты думаешь, блин, сейчас бы в плацкарт, как было бы круто в плацкарте. Но это даже хуже сидящего вагона, потому что «Ласточка» останавливается каждые 15 минут. Прикиньте, там первая остановка — станция метро Обухово, вот это зачем вообще? Ну, это поезд до Москвы, никто не выйдет в Обухово, там билет надо по паспорту покупать, алло. Он еще и стоит 230 рублей, я специально посмотрела. Вот, ну, никто так не поедет в Обухово. Если, конечно, это не квест «Самый дорогой и тупой способ попасть в Обухово», тогда может быть. У меня на сегодня все. Спасибо, хорошего вечера.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю?
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Реклама.
6: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
7: Акция действует до конца августа.
8: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи «Боллерс» решают задачи, а не создают их. «Боллерс Гранит» – надежный клей для тяжелых плит. «Боллерс Аква Плюс» держит мрамор и керамогранит даже под водой. «Боллерс Элит» – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. «Боллерс Эластид Суперфлекс» – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи «Боллерс» – всегда заметное качество.
9: Новый учебный год – время обновлений. Собери комплект мебели в офис-маркете «Выгодно». Новая парта – всего 4300 рублей, а на любое кресло из зала скидка до 15%. Белозерское шоссе 9. Офис-маркет. Учитесь с комфортом. Акция действует до 15 сентября.
10: Мечтаете очаровать окружающих? Пишите в ювелирный номер 1. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
11: В люксе?
12: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
11: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
13: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Узбекская семья так полюбила возвращать проценты с покупок, что назвала сына кэшбэк.

Я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо. А я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя.

0: Нет, скучать мы здесь не будем. Напомню, уже в эту субботу в 11 часов на Муз-ТВ у нас будет Юмор-ФМ-чарт вместе с Анной Немченко, а в 22 часа он будет здесь в эфире Юмор-ФМ. Также через 12 минут я озвучу ваше послание, номер которого у нас такой вот простой, плюс 7-915-0303-567 и еще. В финале легендарный Задорнов навсегда. Перед этим мы услышим ляпы спорткомментаторов в рубрике «Голый штанга». И совсем скоро «Я такого не говорил».
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм. Как-то раз решил отдохнуть в воскресенье. Этот день теперь выходной для всех. В казахском плове может быть до 3 лошадиных сил. Дают, бери. Не дают, отбери. Если тебе сложно жить, значит, ты сложно живешь. Что посеешь, потом хрен найдешь. А тебе не кажется, что фразу «сам погибай, а товарища вручай» придумал какой-то хитропопый товарищ?
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
2: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Валерий Равдин.
1: Кстати, у тебя по рубашке претензий нет. Да, вот, все нормально. Где трусы, Денис?
0: Екатерина Моргунова.
2: Боже, как же я говорила!
0: Денис Дорохов.
3: Лена, я тебе пообещал на свадьбе, что ты ни в чем нуждаться не будешь. Поэтому, пожалуйста, Лен, перестань в чем-либо нуждаться.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: А, Тыщ-Пищук, очень плохой заемщик денежных средств, Тыщ-Пищук. Человек самой ужасной кредитной истории в истории, Тыщ-Пищук.
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Знакомьтесь, ИИ-помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
8: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ-помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
9: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: А в Гиперленте акция. Скидка дня. С 7 по 9 августа. Минус 50%. На все средства для волос. Уход, окрашивание, укладка и средства для загара.
11: Предложение ограничено и действует по карте постоянного покупателя.
12: Лента.
13: А в каком магазине можно купить все для школы?
14: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
15: ООО «Максима Групп», Москва. Высокосная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
16: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Уважайте своего начальника. Ведь вы видите перед собой только одного придурка, а он целый коллектив.

И в этом чате по-прежнему самый простой и неизменный номер. Все это для ваших сообщений, шуток, приветов, поздравлений и даже признаний в любви. Номер плюс 7-915-0303-567. Пишите в любой доступный мессенджер. Главное, не забывайте подписываться. Александра пишет: «Доброй пятницы, ура, мы в Самаре едим роллы и радуемся жизни. Спасибо, Алена, Владимир и тетя Оля. Ваша Александра. Приятного вам отдыха». Привет, Юмор-ФМ. В такую прекрасную погоду мы едем на дачу отмечать день рождения мужа, поэтому прямо здесь поздравляю Куксарова Дмитрия с днем варенья. А также привет любимой дочке Аринке. Класс! Дмитрий, с праздником вас от всей команды Юмор-ФМ. И пусть жизнь будет реально такая же вкусная, как и это варенье, которое вот каждый, возможно, из вас представил. Шутка от Степана. Сегодня сам убрался в квартире. Пусть теперь жена попробует найти свои колготки. Сообщение от Натальи из Чехова. Передаю привет своим любимым маме Марии Павловне и сыну Александру, мужу Ивану. Я вас всех очень сильно люблю. Анастасия пишет: «Алешенька, мой любимый, прости меня за то, что я разбила твою машину. Я больше так не буду. Очень тебя люблю и ценю. Ты мой единственный неповторимый». Алексей, стоп, спокойно. Настя потом написала, что это шутка. Вот так вот у нас происходит здесь на Юмор-ФМ. Главное, улыбайтесь. И смешного в финале часа легендарный Михаил Задорнов навсегда. И совсем скоро голый штанга. Напомню еще раз номер для вас. Плюс 7-915-0303-567. Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
1: Хеллоу! Комментатор комментировал. Да не вы комментировал. Уф, как вам такая скороговорка? Меня зовут Роман Юнусов, и я уже много лет собираю оговорки спортивных комментаторов. Желаете улыбнуться? Ловите очередной топ.
2: Гол! Штанга!
1: И буквально пару минут назад наши попытались провести контратаку, но сильный порыв ветра остудил их пыл. А вы как думаете? Конечно, тяжело спортсменам. Ведь это же не пиво пить. Какой бросок! Шайба, брошенная хоккеистом, летела как выпущенная из пращура. Интересно. Вот тут у меня написано, что по 25 минут команды владели мячом. А остальные 40 минут кто владел мячом? Судья, что ли? 23-й номер бразильцев с мячом. Да, это Кака. Но нельзя слишком часто называть его фамилию. Ухо режет. Знаете, друзья, а я верю боковому арбитру Эрзиманову. Он с детских лет не пьет, поэтому вся бригада судей пьяной быть не могла. А сколько мы прослушали оговорок? 6. А сколько из них смешные? Все 6. А сколько еще ляпов от комментаторов в моей коллекции? Уйма! Пойду, соберу для вас очередной топчик. С ним и вернусь. Уже очень скоро. Ваш Роман Юнусов.
2: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, возможны осадки. Вечером температура воздуха плюс 20, ночью до плюс 17. Завтра также облачно с прояснениями до плюс 22, без осадков.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер J-Cut J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это J-Cut J6 от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. J-Cut J6 готов к приключениям. Подробности в Мартен на окружном шоссе 33. Телефон в Вологде 239-939.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: У кролика так долго не было крольчихи, что в лесу его даже волки побаивались.

0: Пришел человек со спитым лицом в Калининграде. Говорит, я вам расскажу одну историю, потому что я чуть не спился. Теща уехала в отпуск. Вот это только у нас возможно. Уехала в отпуск теща, а он, пока ее не было, решил построить к своему огородику оградку. Измерил рулеткой огородик 12 метров и заказал 3 секции по 4 метра. Следите, да? Арифметика несложная. 3 на 4 будет 12. Ему сделали 3 секции по 4 метра, он привез, поставил на 1,5 метра длиннее. Он измерил огород. 12 метров поставил длиннее. Измерил каждую секцию. 4 метра поставил длиннее. Пересчитал секции внимательно. Раз, два, три. Поставил длиннее. Умножил 3 на 4 столбиком. 12. Поставил длиннее. Напился. У русского один способ разрешения неразрешаемых проблем. На утро пригласил друзей, все перепились к вечеру, все. Потому что просто меняется вера в жизнь как-то. Таблица умножения другая, понимаете, что-то происходит. Оказалось потрясающе. Оказывается, теща, перед тем, как уехать в отпуск, красила потолок, заляпала краской рулетку, вырезала из нее 50 сантиметров и склеила.
1: Медики, бывает, обижаются. Вы ничего про нас не сочиняете, милый. Про вас не надо ничего сочинять, я это много раз говорил со сцены. Зачитываю цитаты из истории болезни. Отравленная с детства привыкла есть мел, поэтому откусила карандаш от таракана. Пострадавший хотел избавиться от жира, увидел рекламу о том, что стиральный порошок уничтожает любой жир, и натер им себе живот. Сумасшедший народ. Гениально. Больной начал пить в 12, но не помнит утра или ночи. Выпил 200 или 500 грамм водки, не помнит сколько, после чего вызвал скорую, чтобы узнать, сколько времени. А это еще гениальнее. Вот это весь русский характер. Отравление. Ночью очень захотелось есть. Съел 2 пирожка, 4 булочки. 1 стакан молока выпил. Съел 2 соленых огурца. 1,5 литра киселя. Заел это все оливками с косточками. Считает, что отравился пирожком. Ушибленная, хороший диагноз, ушибленная, шла по темному коридору, запнулась об угол, упала, ударилась об розетку. Вообще это какое-то фантасмагория. Запнулась об угол, розетка разбилась, произошло короткое замыкание, обожгло ушибленное лицо, после чего она испугалась и была доставлена стигом в больницу. А это эксклюзив. 9 мая моему мужу стало плохо. Я вызвал скорую, которая приехала 11 мая. Врач попросил сначала выпить, после чего сделал укол в диван и уехал.
2: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Москвич». Не оферта.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфабанк.ру. АО «Альфа-банк».

0: 19 часов в столице.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: И Каю уже 2 часа. Сказали, надо попить водички. Теперь и Каю, и булькаю.

0: больше шуток и больше возможностей выиграть автомобиль. Именно это мы и делаем каждый день, не один раз в сутки, кстати. Продолжаем играть в игру «Автомобиль за улыбку» и приглашаем всех и каждого принять в ней участие. Кстати, оно бесплатное. И чтобы точно получить шанс, нужно просто загрузить фото на сайте веселое-радио.ру. Фото должно быть радостное. Сайт, опять же, веселое-радио.ру. Ну а после всего ловите шутки Фоменко и ждите нашего звонка. Кстати, уже в этом часе я кому-то из вас и позвоню. Зовут меня Кирилл Горин. Всем привет, всем доброго настроения. И все, кто уже в игре, рекомендую вам прибавить громкость динамиков, потому что в ближайшем будущем прозвучит заветная шутка Николая Фоменко. И это будет уже в этом часе, если что. А еще в этом часе, как всегда, озвучу ваши приветы, поздравления, признания и совершенно любые послания. Также буду шутить вашими шутками. И сделаю это все через полчаса в нашем веселом чате. Номер которого, кстати, по-прежнему самый простой. +7 915 0303567. Пишите в любой мессенджер и не забывайте подписываться. И смешно, в финале часа Игорь Маменко расскажет нам тройку своих любимых анекдотов. Здесь же будут лучшие миниатюры шоу Лиги Городов. Еще обязательно послушаем нашу фирменную не рекламу, ту самую рекламу, которая на самом деле не реклама, и при этом очень и очень смешная. А вот прямо сейчас скетч-шоу «Однажды в России». Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в ресторане».
2: Саша, я сейчас тебе такое расскажу. Ты просто охренеешь, Саша. Значит так, иду я вчера по площади.
3: Так.
2: Смотрю, Денис с Катей гуляют. Подхожу, смотрю, Денис, но не с Катей, не с женой со своей гуляет, ты представляешь? Господи, бедная Катя, что с ней будет, когда она узнает?
3: А это, Яночка, не наше дело, кто там с кем гуляет. Они взрослые люди, они сами разберутся.
2: Да подожди, Саш, какая я буду после этого подруга? Вот если бы тебя так увидели, я бы хотела об этом знать.
3: Во-первых, Яночка, меня никто нигде так не увидит. Потому что я бы так не делал, понимаешь? Я же не имбецил с любовницей днем по площади ходить.
2: Подожди, а как бы ты сделал?
3: Я не знаю, ну как-то заранее договоритесь, да, там, может быть, ну сними квартиру, там, на крайний случай гостиницу. Тормози, не надо меня туда впутывать, Яна, не надо.
2: А чё ты, Сашечка, так занервничал, а? Меню в руки взял, вот на люстру посмотрел.
3: Действительно, блин, как я тупо спалился, а, Ян, сейчас? Мне же все изменщики всю дорогу говорили: братан, если что, ни в коем случае не бери в руки меню и не смотри на люстру, потому что смотреть на люстру — это первый признак измены.
4: Привет, ребята!
5: Привет!
2: Катенька, счастье мое, как ты поживаешь, а?
5: Я...
2: Как ты справляешься со всем?
5: Нормально, спасибо.
2: Катюш, я так хочу, чтобы ты всегда была счастлива.
5: Да?
2: Правда.
5: А что-то не так со мной? Я не пойму, у меня что-то с лицом или кофточка не идет.
3: Не-не, Кать, ты прекрасно выглядишь на самом деле. Просто Яна сегодня немножечко эмоциональна. Да, мы просто перед тем, как сюда прийти, мы посмотрели фильмы. Посмотрели много фильмов, там «Один плюс один».
5: А, я поняла.
3: «Малышка на миллион», «Титаник», и она что-то...
5: Растрогалась.
3: Да, что-то расчувствовалась.
2: Денис, а как у тебя дела? Что-то похорошел как-то, похудел.
5: Да, он такой красавчик у меня. Денис сейчас на ЗОЖе, он занялся спортом. У него прогулки каждый вечер на свежем воздухе. Молодец.
3: О, слушай, Дэн, а сейчас же еще прохладно гулять. Ты, может быть, на своих прогулках бы какой-нибудь, ну, капюшон бы надевал, да? Ну так, прям натягивал бы на глаза, чтобы лица не было видно. Ну, чтобы не заболеть, я имею в виду, понял?
2: Да, а то сейчас такие огромные ужасные заразы ходят. Знаешь, можно домой притащить такую тяжелую инфекцию.
3: Да.
4: Что не было происходит? Ты что-то накосячил? Что с ней?
2: Что, Саш, я больше не могу молчать. Значит так, Кать, я должна тебе рассказать. Денис тебе изменяет. Я его вчера с какой-то видела на улице.
5: Блин, вот ты фантазер, же я, надо к нему сестра из Саратова вчера приехала. Вот он и ходит, город показывает.
3: Я говорил тебе, не лезь ты в чужую семью.
5: Ну вот ты, кстати, постоянно что-то выдумываешь такое. То я вышла в солнечных очках гулять, ты всем сказала, что меня Денис бьет, и я синяки прячу. До этого он старый ковер выбрасывал, ты вызвала полицию, потому что он меня убил, расчленил и по частям выносит. Ян, ты че?
4: Яна, занимайся своей семьей, в нашу семью не лезь, Ян.
2: Просто Касенька, она моя лучшая подружка, я за нее очень переживаю.
5: Да какая я тебе лучшая подружка? Я тебя третий раз в жизни вижу. Ты просто сплетница, Яна. Хватит уже, займись своей жизнью. Вон, за Виталиком своим.
4: Да, все, пошли отсюда, наверное. Не обессудь. Давай, все.
2: Вот опять я крайне осталась.
3: Подожди, Ян, это все, ладно. А что за Виталик, за которым тебе постоянно следить надо, а?
2: Брат мой.
3: Какой брат? У тебя нет братьев, Яна.
2: Ой, Саша, знаешь что, а?
3: Что?
2: Не лезь, а? Вот ты в своей семье разбирайся.
3: Ты что, гонишь, что ли? Это наша семья.
1: Однажды в России.

0: Реклама.
1: В люксе?
2: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
1: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
3: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58 00 86. 58 00 86.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: Біль за улыбку. Супер-игра на Юмор-ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Олень утром выбежал на МКАД и почувствовал себя среди своих.
2: И вот она, та самая заветная шутка Николая Фоменко прозвучала наконец-таки здесь, в эфире Юмор-ФМ. И это значит, что игра «Автомобиль за улыбку» продолжается. Совсем скоро мы остановим наш улыбайзер. Он выберет нашего участника или участницу следующего очередного. Мы позвоним именно вам за правильный ответ шутки, за правильное повторение в эфире Юмор-ФМ. Вы получаете в моменте 3000 рублей и, самое главное, путевку в суперфинал, который состоится уже в конце этого года. Ну а чтобы принять участие, нужно зайти на сайт веселорадио.ру и прямо здесь на сайте загрузить свою фотографию в наш фирменный улыбайзер. А чтобы повысить шансы на выигрыш, можно просто пригласить в игру всех, кого знаете. Друзей, родных, коллег, близких, всех-всех-всех. И эта машина потом будет ваша общая такая прекрасная награда, когда можно будет в конце года, вернее, уже на ней кататься вместе и радоваться. Ну а мы переходим к выбору нашего следующего участника. Говорю я вам два заветных слова «улыбайзер». Стоп!
0: Автомобиль! За улыбку!
2: И звонить мы будем Виктории, а звонить мы будем прямо сейчас в Москву. Виктория, я набираю ваш номер телефона. Ждите, когда я наберу все это быстренько. Ожидайте меня. Номер телефона набран. Быстро, оперативно. Ждем, когда пойдут у нас первые гудки. И будем использовать в нашем вооружении есть прекрасные песочные часы, чтобы засекать 30 секунд. Перевернули песочные часы. 30 секунд времени у нас пошло. Ждем, когда Виктория из Москвы возьмет трубку, повторит ту самую заветную шутку, и мы ей за это вручим сразу же 3000 рублей. Виктория, здравствуйте. Это Юмор ФМ. Супер игра «Автомобиль за улыбку». Вы в прямом эфире, и вас слышит вся страна.
3: Здорово.
2: Так, мне уже это нравится. Скажите, пожалуйста, вы слушали Юмор ФМ?
3: Целый день слушала. Сейчас подруги на день рождения приехала.
2: Вот именно сейчас.
3: Вот только зашла к ней, да.
2: Вика, в любом случае, пусть у вашей подруги все будет просто превосходно. Желаем ей успехов, счастья, здоровья, любви.
3: Она тоже участвует.
2: Тоже участвует? Супер! Вы всей семьей, всей группой. Это супер. Подруги и друзья, присоединяйтесь все. Вик, а вам скажу только одно. Ваша улыбка все равно была выбрана в нашем фирменном улыбайзере. Это уже маленькая, но победа. Знаете, что еще раз заново она может быть выбрана здесь. Ее увидит сейчас вся страна. Кстати, да, можно на сайте Юмор-ФМ это увидеть. И помните, что можем вам позвонить еще раз в будущем. Хорошо?
3: Да, буду ждать.
2: Рад вашему настроению, желаю вам отличной пятницы и суперского настроения. Улыбайтесь дальше. Хорошего вам вечера.
3: Спасибо большое, всего доброго.
2: Взаимно, до свидания. Дорогие друзья, напоминаю, ваша улыбка совершенно точно стоит того заветного автомобиля, который можно выиграть в финале этого года. И делайте, как делает это Вика и ее друзья, коллеги, родные и близкие. И ее подруга, в том числе, у которой сегодня день рождения, имени мы, к сожалению, не знаем, но еще раз поздравляем, она тоже у нас здесь в игре «Автомобиль за улыбку». Все вместе присоединяйтесь, улыбайтесь и помните, что игра это совершенно бесплатное. А вот автомобиль можно выиграть за свою улыбку. Но мы переходим к нашему следующему этапу и делаем всего лишь два момента для того, чтобы ваши потрясающие улыбки продолжили радовать нас на сайте Юмор-ФМ. Почему? Потому что игра «Автомобиль за улыбку» по-прежнему продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: вы уже позаботились о надежной защите вашей квартиры или офиса?
1: Конечно! Первым делом поставил железную дверь.
0: Железную? Поверьте, для опытного жулика это пара пустяков. Встречайте по-настоящему неприступную новинку. Железобетонные двери «Гэндальф».
2: Ты не пройдешь!
0: «Гэндальф» раз и навсегда решит вопрос с непрошенными гостями. Непробиваемые, неубиваемые, невскрываемые. Пыль и влага звука непроницаемые. Про них еще говорят.
3: Ну, это прямо волшебство какое-то.
0: Отечественные железобетонные двери «Гэндальф».
2: Ты не пройдешь!
0: Да, он не пройдет. Они не пройдут. Да там никто не пройдет. Там, возможно, даже вы не пройдете. Ведь на страже вашего имущества раз и навсегда встал «Гэндальф».
4: Бегите, глупцы!
0: На сайт «Гэндальф.соп» и закажите вашу по-настоящему надежную железобетонную дверь.
2: Ты не пройдешь!
5: Не работает кран? Упал стояк? Засор? Протечка? Потоп?
6: Надо вызывать сантехника. Опять придет, наследит, нахамит, обсчитает.
5: Крошка, не плачь. К тебе уже выехал пуэрториканский сантехник по вызову Игнасио.
6: Игнасио?
5: Си, Игнасио.
7: Высокий, стройный и кареглазый. Мужчина в пляжных шортах с инструментом. Он ни слова не говорит по-русски, но все понимает в сантехнике.
5: Игнасио починит кран, пробьет засор и поднимет стояк. Вежливо, умело, молча и за разумную плату. О, кто это стучится в дверь?
6: Это Игнасио?
8: Си,

0: авиакомпания «Куда прешь». Туры ультрапрагматик-класса на Черноморское побережье России.
1: Яркий Ейск, хлебосольный Адлер, экзотическая Архипоосиповка. Такой желанный Туапсе. Супер скидки в ноябре и феврале.
0: Куда прешь?
1: Уникальные предложения для туристов со своими палатками и раскладушками.
0: Закажите тур на сайтах кудапрешь.э и удобство во дворе .упс.
1: Куда прешь?
2: На море.
1: Вася, красавчик, молодец. Приезжай, уже ждем тебя.

0: Реклама.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляют АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Эстео на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв Эстео V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Эстео уже ждут вас в дилерских центрах.
3: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Эстео. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Сапелье, сотрудник аптеки, помогающий подобрать подходящий спрей от насморка.

И в этом чате у нас и шутки, и приветы, и поздравления, и признание в любви, и все-все-все. Самое главное, номер для ваших посланий +7 915 0303567. Пишите и не забывайте указывать, от кого направляете свое заветное послание. Ирина передает привет своему мужу Денису, сыновьям Марку и Илье, а также любимой маме Татьяне, желает всем вам хорошего настроения. Сергей из Перми у нас поздравляет с началом отпуска своего друга Олега, желает вам хорошего отдыха и много-много позитивных эмоций. Класс, подписываемся и тоже желаем вам классного отдыха. Андрей из Москвы, его шутка: лень даже лениться, но я ленюсь через силу. Я думаю, уже можно заканчивать это дело, потому что уже пятница, завтра это не обязательно делать. Екатерина из деревни Марьино Кольчугинского района передает привет своей семье и говорит, что сильно вас всех любит. А вот Виктория из Екатеринбурга передает привет своей маме Тамаре, также сыну Диме и любимому мужу Олегу, вот так его зовут. Мы едем отдыхать на дачу, всем желаем хорошего настроения. Еще одна шутка от Алены: один дедушка все время ломал и прятал лопаты, потому что его внук был рыжий. И смешно, в финале этого часа услышим тройку любимых анекдотов Игоря Маменко и совсем скоро лучшие фрагменты телевизионного шоу «Лиги городов». Еще раз напомню, все ваши шутки, приветы, поздравления, любые сообщения прозвучат здесь, в эфире ЮРФМ на всю страну. Главное, фиксируйте номер для своих посланий +7 915 0303567. Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: гостем. Екатеринбург.
1: В последнее время стало легко определить, что тебе звонит телефонный мошенник. Ведь попадаются даже такие. Алло?
2: Здрасте, тетенька, я это, из службы безопасности банка. С вашего счета был списан секстиллион денег. Чтобы их вернуть, вам надо продиктовать эти три цифры сзади.
1: Так, мальчик, откуда у тебя мой номер?
2: А я не мальчик, я этот директор банка такой, самый главный, трехметровый, с усами, у которого еще вся одежда из денег. В общем, либо переводите секстиллион, либо... Сколько там сухарики стоят? 17 рублей!
1: Так, Иванов, ну я же поняла, что это ты. Ты зачем своей же учительнице звонишь?
2: Да у меня просто в телефоне только ваш номер и мамин. Но я ж не буду звонить человеку, у которого я записан как сын.
0: Марина Кравец и команда «Столик». Чулым.
3: А звезды тоже заказывают доставку. Вы Марина Кравец?
4: Да.
3: Я вас узнал. Вот, в общем, ваш заказ. До свидания.
4: Подождите, подождите, это не мой заказ. У меня из пакета должны торчать руккола, ананас, багет. Это не мое?
3: А, просто откуда вы все это заказывали? Меня туда не впустили. Поэтому я вам по дороге в ларьке собрал, что там у вас было. Помело. Ну, я морковку грязную купил, продавщица ее помыла. Вот 1% кефир, 99 я выпил. Сыр фета, я прогуглил, фет умер, поэтому сыр козы. Что там еще? Корень имбиря, ну пускай будет 64. Так, ну и родственница курицы тоже там.
4: Кто?
3: Ну как просили, куркума. Не знаю, кума, не кума, может заловка вообще. Вот эчпочмак.
4: Эчпочмак? К чему эчпочмак? Я не просила эчпочмак.
3: Эчпочму вы не просили, эчпочмак, как для себя готовил.
4: Слушайте, вы знаете, я все-таки эти продукты есть не буду, вы уж меня простите, ладно?
3: Опа, не понял, а что началось? А, звезда! Небось, и, наверное, куртка есть белая, да? Зимних, наверное, вообще две! Сковородка эта крутая на кухне с красным прицелом посередине, так?
4: Чего началось?
3: Марин, корона не жмет!
4: Какая корона? Слабо-то... Так, стоп номер, ребят!
0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, возможны осадки. Вечером температура воздуха плюс 20, ночью до плюс 17. Завтра также облачно с прояснениями до плюс 22, без осадков.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
6: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70-72-82.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить вместе.
4: Давай поженимся.
1: А у нас будет девочка.
5: А мой внук. Сам
6: сын у меня родился.
7: Мой сладкий. Мое счастье, сердечко.
8: Мое солнышко.
9: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: на Юмор-ФМ.
1: Павлик выпил 50 грамм для храбрости и уже храбрым допил бутылку до конца.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Американцы прилетают на Марс впервые, естественно. Идет человек, астронавт, в скафандре, лунная пыль. Очень таинственно все, он так шагает в невесомости. Смотрит навстречу, кто-то идет. Присмотрелся, еврей метет этот веником что-то, подметает.
2: С кем имею честь?
1: Он говорит, я астронавт, я первый человек на Марсе. Он разворачивается, говорит,
2: Сара, ты слышишь, они же нас тут за людей не считают.
1: Мужчина заходит в аптеку. Презервативы есть? Он говорит, разумеется. 200 штук. Ух ты, пакет надо? Он говорит, нет, ну что, она у меня красавица. Больше всего Яков Лазаревич любил смотреть порнографические фильмы в обратную сторону. Очень ему нравилось видеть, как проститутка деньги обратно отдает.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: У соседа перфоратор, зато у меня пианино. Ремонты кончаются, а музыка вечна.
0: И все танцуют. Выходным и большим праздником вечером с 6 до 10.
4: Танцуют все!
0: Шутки и танцы.
3: Хватит шутить! Дайте музыку!
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Platinum. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Лето. Время путешествий и новых открытий.
8: Но иногда открытия бывают неожиданными.
7: Ой-ой-ой. Диарея?
9: Ай-яй-яй.
7: Срочно энтерофурил.
8: Энтерофурил воздействует на причину диареи, помогая сохранять полезную микрофлору.
10: Энтерофурил. Нет причины для расстройств. Разрешен детям с одного месяца.
11: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.

0: В российской столице 20:00.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Мало кто знает, но маленький карман на джинсах предназначен для средней российской зарплаты.

0: Съездит домой отдыхать или уже давно это делает и еще больше раскрасить этот вечер поможет избранный юмор на просторах самого веселого радио страны. И здесь на страже вашего настроения Кирилл Горин. Всем здравствуйте! Через полчаса традиционно ваши сообщения прозвучат в эфире на всю страну. Присылайте все сюда, номер плюс 7-915-0303-567 и не забывайте подписываться. А теперь о юморе. В финале часа послушаем монолог маэстро Жванецкого. Еще раньше самый лучший Дэн, он же Денис Клявер, будет шутить и сделает это с помощью тройки анекдотов. Плюс всемирно известный психолог Сати ответит на вопрос, что же делать, если супруг не делает вам комплименты и общается в деловом формате. А вот прямо сейчас номера самой любимой игры всей страны, тот самый КВН. Это все Юмор ФМ, шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ представляет. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Уральские пельмени». Город Екатеринбург.
2: «Уральские пельмени» на что, где, как, где.
3: Приветствую вас в самом интеллектуальном казино, где можно заработать деньги своим собственным умом.
4: Кто это говорит?
5: Не знаю. Давай спросим. Если ты девица красная, то что у тебя с голосом?
3: Начинаем игру. Итак, первый раунд. Уважаемые уральские пельмени, вам пишет Анна Ивановна Рогалева из Воткинска.
6: Эй, что началось-то, я не понял сейчас. Мы сами себе пишем.
3: Вопрос задает сама Анна Ивановна.
7: Уважаемые знатоки,
8: здрасте.
7: Мой вопрос связан с одеждой. Как вы видите, на мне синяя юбка. А в 16 веке за то, что я надела бы эту юбку, меня сожгли бы на костре. Теперь вопрос, почему?
3: Время пошло.
5: Гладиолус! Ты тупой, что ли? При чем здесь гладиолус? Она в синей юбке. В 16 веке ее бы сожгли на костре. Тебя спрашивают, почему? Так и надо отвечать. Потому что гладиолус.
3: Время.
5: Без 5:09.
3: Кто будет отвечать?
6: Отвечать будет Друзь.
3: Подождите, Друзь, а где он?
6: Не знаю, ваши проблемы. Ищите, спрашивайте.
3: Может быть, я вас удивлю, господа КВНчики, но в нашей игре отвечать должен тот, кто сидит за столом.
6: Что за новшество, не знаете?
5: Ну что, гладиолус? Потому что гладиолус.
3: Итак, ваш ответ?
5: Потому что гладиолус.
3: Значит, вы считаете, что в 16 веке женщину в синей юбке сожгли бы на костре, потому что гладиолус?
5: Мы так считаем.
3: Ну что ж, послушаем правильный ответ.
7: Уважаемые знатоки, если бы я надела синюю юбку в 16 веке, меня сожгли бы на костре, потому что гладиолус.
3: Уважаемые телезрители, вы, конечно же, понимаете, что никакие это не гладиолусы. Мы просто попросили Анну Ивановну записать 40 тысяч вариантов ответов, среди которых по нелепой случайности был и гладиолус. Мы это сделали для того, чтобы не расстраивать ребят в самом начале игры. Но не волнуйтесь, на счете это никак не отразится. Итак, счет 1-0 в пользу телезрителей.
1: Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Не могу открыть бутылку. Похоже, виски заперся от меня изнутри.

0: мы, собственно, тоже никого из вас не отпускаем. Напоминаем, что уже через 14 минут я озвучу ваши шутки, приветы и поздравления, любые другие послания в рамках нашего веселого чата. Номер для сообщений фиксируйте +7 915 0303 567. Пишите в любые мессенджеры и не забывайте подписываться. А также напоминаю, что и смешного в финале часа нас ждет монолог маэстро Жванецкого. Ранее здесь будет самый лучший день, тройка любимых анекдотов. А вот совсем скоро вашему вниманию Сатья с юмором здесь на Юмор-ФМ.
1: Юмор-ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Татьяна, риэлтор из Москвы, спрашивает.
2: Здравствуйте, Сатья. В браке все благополучно, хорошо, но есть но. В общении супруг мало говорит комплиментов. Ну, не очень нежный. Какое-то общение такое, как с сотрудницей, как подчиненной, как коллеги. Объясняю, говорю, прошу, что мне не нравится, что мне хочется иначе. Но ничего не меняется.
1: Сатья отвечает.
3: Потрясающий вопрос. Всегда я задаю, сразу задаю вопрос. А раньше он какой был? И выясняется, что раньше он точно такой был, потому что он вырезан из монолита бензопилой. Здоровый конь такой. Уга-уга. Вот это все. Дым-дым-дым-дым. На кривых ногах ходит, и его локомотив, если с ним столкнется, там вообще не вариант, что он пострадает. Понимаете? Что это что-то такое крепкое, здоровое, что это немногословное, такое что-то брутальное, которое пошел отнюдь и решил какие-то вопросы. Она такая, очень хочет романтики, расскажи какие-то удивительные вещи. Он такой. Книга называется «Пять языков любви». И очень потрясающая книга. Я ее за вечер прочитал, был очень удивлен. Очень удивлен. Я много узнал о жене. Я много узнал о себе, оказывается. Это, ну, разные языки просто. Когда ты покупаешь себе Lamborghini, можно ожидать, что это будет быстро, стремительно и желтого цвета. Когда ты покупаешь себе, ну, не знаю, КамАЗ, да, он может быть тоже желтого цвета, но ожидать от него те же самые эмоции уже невозможно. Когда ты покупаешь Ларгус, ну, это машина для того, чтобы возить улей на дачу. Это отличная история. А если ты покупаешь себе Порш, не надо возить на нем, ну, улей на дачу. Это, они не лезут туда, улей. Поэтому надо под любой проект понимать, кто к тебе в жизнь попал.
2: На самом деле, раньше было иначе. В браке уже более 20 лет. И с другими я вижу в кругу общения, с другими он умеет разговаривать иначе.
3: Отлично. А новое вводное. Внимательно смотрим на то, как ведут себя те женщины, с которыми он мил. Как они на это реагируют? А почему на каких-то чужих женщин он реагирует так, а на любимую он реагирует как на партнера по бизнесу? Во-первых, вопрос. Вы не партнер или по бизнесу?
2: Нет.
3: Нет. Потому что очень часто такое бывает. Вдвоем работали, у кого-то валяли с работой, закрывали какие-то дела, там что-то там мутили, домой пришли, она такая, я Белочка! Да? Ну, так это обычно не бывает. Так это не бывает. Поэтому внимательно... Либо сменить надо мужа, эту адскую тварь, которая уже не может нормально питаться с моего стола. Либо надо внимательно посмотреть, почему он там это получает. Почему он получает эмоцию на стороне, а не здесь. Всегда надо понимать, иногда мы вот бытом, общением, и часто женщины этого не замечают, да и мужчины этим грешат. Они что-то такое делают, мужчина обескураживается и потом этого не делает. А потребность есть. Потребность есть. Если он это делает где-то, надо присмотреться внимательно к этим тварям. Получить этот опыт и в своей жизни его воплотить.
2: Благодарю.
3: Да, пожалуйста.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на

Юмор ФМ представляет. Остап Бендер. Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству. Адам Козлевич. Пить не будете? Голые танцы.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. Алло, Альфа-банк.
2: Чем только черт не шутит, Юмор-ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
3: Мы не хмуримся и продолжаем.
2: Новости, от которых хочется улыбаться.
4: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
2: Веселые песни.
4: Поднимите мне зарплату.
2: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
5: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
2: Юмор-ФМ Чарт. По воскресеньям в 11.00 на Муз-ТВ. 16+.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Благодарность запросто может быть черной. Небольшой такой баночкой черной икры.

0: Плюс 7-915-0303-567. Можно писать в любой мессенджер, а самое главное, не забывайте подписываться. Здесь ваши и приветы, и шутки, и поздравления, и многие другие послания, и с них мы и начинаем. Соответственно, без них мы без вас никуда. Привет Татьяне Васильевне и Ивану Васильевичу, моим любимым родителям, я вас очень сильно люблю. Любимое радио Юмор ФМ, мы на даче, поработали, жарим шашлык и уже готова баня. Всем привет из Челябинска от семьи Якимовых, удачного вам отдыха. Мария и ее послание. Передаю привет своей мамочке Наташе и напоминаю, что она у меня самая лучшая. Мы сейчас едем с ней к бабуле в Казахстан, только сильно не завидуйте. Всем хорошего вечера. А вот буду завидовать. Классного вам отдыха и спокойной самой лучшей поездки. Шутки у нас тоже имеются. Вот, например, от Артема. 75% водителей постоянно разговаривают или ругаются с навигатором. Точно ли это шутка? Елена из Электростали передает привет своему любимому мужу Михаилу, сыну Станиславу, а также их другу Фокину Александру. Плюс еще одна шутка уже от Геннадия. Это сейчас ты брутальный и сильный мужчина, а вот потом выпрашиваешь место на полке ванны для своего крема после бритья. Такое тоже бывает, и смешно в финале этого часа монолог маэстро Жванецкого. И совсем скоро тройка анекдотов в исполнении самого лучшего Дэна, он же Денис Клявер. Еще раз напомню номер для ваших посланий. Он такой вот. Плюс 7-915-0303-567.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Поговорим о подарках. Муж приходит домой с работы и говорит жене: «Любимая, а что это у нас за красивые пакетики в прихожей стоят? Не трогай. Это подарки нашей поварихи, уборщицы и няни». «Подожди, ну ведь у нас их нету». «Как нету? А я?» Вот говорят, что математика во взрослой жизни не пригодится. О, ребята, еще как пригодится. Вот вам яркий пример. Одна большая авиакомпания нанимает пилота. Претендует на эту работу немец, американец и русский. Немец проходит собеседование. «Сколько бы вы хотели получать?» «Ну, я хочу 1003 в месяц, 1000 мне, 1000 отдам жене и 1000 на страховку». Следующий на собеседование американец: «Я бы хотел 6000 евро в месяц, 2000 мне, 2 любимой жене, ну и 2000 на прочие расходы». В кабинет заходит русский пилот: «А вы сколько готовы получать за полеты?» «Вы знаете, я летать не буду. Признаться, я вообще боюсь высоты, но получать бы хотел 1009 евро». «Постойте, ну а как так? Мы вас позвали, мы ищем пилота как бы для полетов». «Да-да, я все понимаю, 9000 в месяц меня устроит». «Ну а в чем прикол, вы объясните наконец». «Ну как, ну 3000 мне, да? 3000 вам. А летать кто будет?» «Ну как кто? Немец, он же за трешку согласился».
3: И снова о любви. Представьте, ресторан, романтическая атмосфера, двое беседуют за столиком. «Милый, ты меня любишь?»
2: «Да».
3: «А как?»
2: «Ну, как ни странно».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
4: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, возможны осадки. Вечером температура воздуха плюс 20, ночью до плюс 17. Завтра также облачно с прояснениями до плюс 22, без осадков.
0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Гостеприимный сторож заряжает ружье солью и хлебом.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Собрание на ликерочном заводе. Председатель, разрешите собрание актива нашего 48-го ликерочного завода считать открытым. Аплодисменты он наливает себе из графита. Товарищи, налил себе, выпил. Товарищи, сегодня мы решили поговорить на наболевшую тему изыскания внутренних резервов. Состояние дел на участке транспортного цеха доложит нам начальник транспортного цеха Опря Николай Егорович. Начальник транспортного цеха. Наливает себе из графина. Петр Иванович, ну что докладать? Есть достижения? Есть. В обеденный перерыв люди отдыхают. Автосцепщик Харитон Крылов опять взял на себя, как и в прошлом году, и все это с честью несет. Обещал, в общем, не дожидаясь конца года. Вслед за ним шофера-водители ящично-разливочной тары Ларионов и Гудько тоже взяли на себя. Завозить точно в указанный путевом листе магазин с минимальным боем по пути, то есть свести бой по дороге от завода до магазина к приемлемой цифре. 50 литров на тонну километр водки и 25 килограмм на тонну километр дорогих конечных изделий. Наливает себе из графита. Теперь самодеятельность. Артисты, приглашенные нами на 1 мая, до сих пор не ушли. Мы все знаем их репертуар. И еще, мы, конечно, привыкли, но молодежь пугается чертей, которые водятся у нас на складе готовой продукции. Представьте, так наливает себе из графина. Теперь попросим на трибуну начальника транспортного цеха. Пусть доложит нам об изыскании внутренних резервов. Доложите нам. Начальник транспортного цеха снова на трибуне наливает. Если вопросов нет, я начну. Наш транспортный цех, изыскав внутренние резервы, задолго до окончания успешно встретил Новый год. Мы перевезли по маршруту винный склад, винный магазин, 45 тысяч, 8 миллионов и 6 десятых литра крепких, крепленных и слегка разбавленных изделий. Водители Ларионов и Гудько обещали сэкономить тонна километров вдвое и бой тары произвести с учетом интересов. Председатель, спасибо. У вас есть вопросы к докладчику? Начальник транспортного цеха, нет. Садится в трибуне. Председатель, ну вот, а где наш начальник транспортного цеха? Интересно, как у него. В прошлом цех хронически отставал. Если его найдут, немедленно на трибуну. Где начальник транспортного цеха? Начальник транспортного цеха снова на трибуне. Товарищи водители, наш цех хронически отставал, теперь хронически обгоняет и задолго до конца успешно встретил Новый год. Водители Ларионов и Гудько, используя один двигатель на две бортовые автомашины, взялись обслужить максимальное количество потребителей с одного штуцера прямо в гараже, ну, чтобы напрасно не возить в эти проклятые магазины. С одной заправки Ларионов и Гудько выезжают с утра на линию и возвращаются в гараж поздно днем, где и ночуют, не заходя домой уже второй месяц, обтирая самосвал ветошью из своих одежд. Председатель, спасибо. Начальник транспортного цеха, пожалуйста. Председатель наливает себе из графина. Жаль, что вам так и не удалось послужить начальника транспортного цеха. Начальник транспортного цеха, ну и черт с ним. Председатель, но выговор мы ему запишем. Начальник транспортного цеха, а как же?
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-1919, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама. ПАО «Сбербанк 0+.»

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Народная примета. Если программист в 9 утра на работе, значит, он там ночевал.

0: Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Привет-привет! Вы не поверите, но наша дружная звездная команда опять приготовила вам несколько забавных коротких шутка-песенок. Нас поддерживает самый громкий и веселый зритель. А Люся Чеботина уже буквально вырывает у меня из рук микрофон. И мы вновь готовы вас порадовать.
2: Ты в натуре утонченная, пиво баночное глазом открываешь.
1: Я думаю, на этой песне многое можно сочинить.
3: Каждому по хатке обещает человек, но потом шлет нафиг, это выборов эффект.
0: На Юмор ФМ.
1: Подвела меня рука.
4: Опа.
1: Футболиста игрока. Игрока. И теперь я буду знать, что нельзя рукой играть. А ночкой темною.

0: Вот есть же такие, да, отчаянные люди, которые
1: да,
0: пытаются.
1: Есть такие. Я видел, когда чувак переходил МКАД, это было ужасно.
0: Я таких людей вижу, у меня просто, я думаю, боже, неужели вы действительно верите, что у вас это получится?
2: Правда, запретить всем крупным дамам срочно надо надевать лосины цвета леопарда. Эту моду точно выдумала падла. Пощадите леопарда и гепарда.
0: Очень ты внутри не гуман.

0: обнаружены.
1: Ой. Ой.
2: Очередные фантастические 3 минуты музыкального юмора пролетели как одно мгновение. Вам снова все понравилось, и скажем за это спасибо Люсе Чеботиной.
0: Ваши аплодисменты Стасу Ярушину.
2: Шутки, песни на Юмор-ФМ. Мы ненадолго улетим, но обязательно вернемся.
3: Шутки, песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки,

0: Реклама.
1: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В детстве жена мечтала, чтобы ее забрал прекрасный принц. Теперь я мечтаю, чтобы ее забрал прекрасный принц.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Здравствуйте, друзья! Думаю, самое время нам сыграть в дочки-матери. Или, если угодно, сыночки-отцы. Правила игры простые. Дети откалывают приколюхи, а я, Гар Дмитриев, выбираю и озвучиваю самые смешные. И всем очень весело. Ну что, пройдем к песочнице?
0: Угарный папа.
1: Полина, 9 лет, задумчиво поинтересовалась. Мама, а у меня сейчас какой период? Ранняя молодость или позднее детство? Мама с 7-летней дочкой учат антонимы. Слова «голодный», «сытый». Мама говорит дочке: «Если ты голодная, то мама какая?» Дочка, немного подумав, отвечает: «Толстая». Из школьных сочинений Илюши. Анна сошлась с Вронским совсем новым, неприемлемым для страны способом. Комсомольцы трудились день и ночь, не покладая рук, не вставая с постели. Доярка сошла с трибуны, и на нее тотчас же влез председатель. На стене висели фрукты с изображением натюрморта.
0: Угарный папа.
1: 4-летняя Оксана обращается к маме: «Если ты меня правда любишь, мамочка, то выйди замуж за того дядю, который под нашими окнами мороженое продает». Однажды Матвей отдыхал с бабушкой на даче. Ему было 4,5 года, у него все время все падало из рук. Когда в очередной раз у него что-то упало, бабушка спросила: «Матвей, ну почему у тебя все падает?» На что Матвей ответил: «Это не я, это бабуль, гравитация». Вот многие меня спрашивают, где я беру все эти шедевры детского юмора. Все просто. Мне их присылают родители на единый номер +7 915 03 03 567. А я отсекаю все лишнее и читаю только лучшее. А у вас есть смешная история про ваших детей? Пишите, договоримся. А к этой минуте у меня все. Вернусь обязательно.

0: Реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: Шуменко на Юмор ФМ.
1: Селфи женщины. Я симпатичная, у меня браслетик и новое платье, и у меня все классное. Выкосите, девчонки.
2: Селфи мужчины. Был в лесу, поэтому на фото я в лесу.

0: Фоменко. 5 шуток про работу.
1: Рабочий день сокращает жизнь на 8 часов.
2: Тяжело быть менеджером среднего звена. И выше тебя, придурки, и ниже тебя, придурки. Что делать, если коллектив молодой и дружный, а ты нет? Не понимаю, зачем мне искать работу, если у моей девушки их две. Они всегда работали слаженно. Слажали и на этот раз.
0: Юмор FM. Шутки и песни.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Валенки – это возмужавшие, окрепшие в невзгодах, закаленные трудностями мужские носки.

0: Командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: «Кажется, наступил психологический момент для ужина», – подумал Остап. И, прервав Ипполита Матвеевича, вспоминавшего выборы в городскую управу, сказал: «В Берлине есть очень странный обычай. Там едят так поздно, что нельзя понять, что это – ранний ужин или поздний обед». Елена Станиславовна встрепенулась, отвела кроличий взгляд от Воробьянинова и потащилась на кухню. «А теперь действовать, действовать и действовать», — сказал Остап, понизив голос до степени полной нелегальности. Он взял Полесова за руку. «Старуха не подкачает? Надежная женщина?» Полесов молитвенно сложил руки. «Ваше политическое кредо?»
2: «Всегда!»
1: — восторженно ответил Полесов. «Вы, надеюсь, кирилловец?»
2: «Так точно!»
1: Полесов вытянулся в струну. «Россия вас не забудет», — рявкнул Остап. Ипполит Матвеевич, держа в руке сладкий пирожок, с недоумением слушал Остапа, но удержать его было нельзя. Его несло. Великий комбинатор чувствовал вдохновение, упоительное состояние перед вышесредним шантажом. Он прошелся по комнате, как барс. В таком возбужденном состоянии его застала Елена Станиславовна. Остап галантно подскочил к ней, перенял на ходу самовар и поставил его на стол. Самовар свистнул. Остап решил действовать. «Мадам», — сказал он, — «мы счастливы видеть в вашем лице...» Он не знал, кого он счастлив видеть в лице Елены Станиславовны. Пришлось начать снова. Изо всех пышных оборотов царского режима вертелось в голове только какое-то «милостиво повелеть соизволил». Но это было не к месту, поэтому он начал деловито. «Строгий секрет, государственная тайна». Остап показал рукой на Воробьянинова. «Кто, по-вашему, этот мощный старик?» «Не говорить, вы не можете этого знать. Это гигант мысли, отец русской демократии и особа, приближенная к императору». Елена Станиславовна села на стул в страхе, глядя на Остапа. «Наших в городе много?» «Хорошо. С вашей помощью мы хотим связаться с лучшими людьми города, которых злая судьба загнала в подполье. Кого можно пригласить к вам?»
3: «Кого же можно пригласить? Максима Петровича разве с женой?»
1: «Без жены», — поправил Остап. «Без жен. Вы будете единственным приятным исключением. Еще кого?» В обсуждении выяснилось, что пригласить можно того же Максима Петровича Чарушникова, бывшего гласного городской думы хозяина Быстроупака Дядьева, председателя одесской публичной артели «Московские баранки» Кислярского и двух молодых людей без фамилий, но вполне надежных. «В таком случае прошу их пригласить сейчас же на маленькое совещание под величайшим секретом». Полесов умчался. Гадалка с благоговением посмотрела на Ипполита Матвеевича и тоже ушла.
3: «Что это значит?»
1: — спросил Ипполит Матвеевич.
3: «Это значит, — ответил Остап, — что вы отсталый человек. Простите за пошлый вопрос. Сколько у вас есть денег?»
2: «Каких денег?»
3: «Всяких, включая серебро и медь».
2: 35 рублей?
3: И с этими деньгами вы собирались окупить все расходы по нашему предприятию?»
1: Ипполит Матвеевич молчал. «Вот что, дорогой патрон, вам придется побыть часок гигантом мысли и особой приближенной к императору».
2: «Зачем?»
1: «Затем, что нам нужен оборотный капитал. Завтра моя свадьба, я не нищий. Я хочу пировать в этот знаменательный день».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
4: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПО Сбербанк. ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО МПФ Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.

0: Москве 22 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: В детстве мама хотела меня отдать в музыкальную школу, но я всегда находил дорогу обратно.

0: Юмор ФМ. Встречайте, Виталий Косарев, Новосибирск.
1: Будем начинать. Йоу. Почему последние люди во вселенной, которых искренне восхищает технология slow motion, это отечественные кинорежиссеры? У них же детский восторг по этому поводу, они же такие...
2: Глянь, что могу, мам, ну ты не смотришь.
1: Всегда, когда выходит новый отечественный фильм, это сопровождается вот этой излишней рекламной кампании, да, которая проникает в новости, чтобы в сюжете новостей появился вот этот режиссер нового отечественного фильма и сказал бы, погладил бы лысину свою и сказал бы, да, знаете, мы вложили душу в эту картину, потому что, ну, не деньги же. Вложили душу, да. Оставили немного денег на Александра Петрова и слоу-мо. Картина называется «Александр Петров в слоу-мо». Я так вижу. А когда слово «отечественный» стало звучать как оправдание? Я упустил этот момент. Я не припомню, когда я последний раз слышал слово «отечественный» не после слова «зато». Не смотрю кино. Я смотрю Ютуб. Я крепко подсел на фильмы РЕН-ТВ в Ютубе. Ну, вот эти фильмы, которые кто на самом деле построил пирамиды. И ты такой, очень интересно, а кто на самом деле? Я явно не те, на кого мы думали ранее. Надо посмотреть. Я смотрю фильмы РЕН-ТВ в Ютубе иронично. Но алгоритмы Ютуба не понимают, что я смотрю их иронично. Алгоритмы Ютуба напротив думают, ну что ж, этому парню явно нравятся рептилоиды. Все рептилоиды к нему на главную страницу, срочно. Я сижу обмазанный рептилоидами. И думаю, твоя главная страница Ютуба — это как твоя жизнь. Но винить можешь в этом только самого себя, правильно? Ходят очередные упорные слухи, что у нас запретят в стране Ютуб, ходят. Мне страшно, я боюсь, потому что, ну, если у нас в стране запретят Ютуб, то как, я вас спрашиваю, как я буду чинить подтекший бачок унитаза? Я не знаю, как вы это делаете. У меня один способ. Я открываю YouTube, пишу, течет бачок унитаза, что делать, вываливается видео, там сноровистый мужчина, почти всегда. Очень наглядно все объясняет. Он говорит, если у вас потек бачок унитаза, не беда, берем, обрезаем пластиковую бутылку, шик-шик, все починит. И он знает ответы на все вопросы, правильно? Он такой, если вы разбили градусник, не беда. Если у вас в квартире порвался, собственно, пространственно-временной континуум, не беда, берем, обрезаем пластиковую бутылку, шик-шик. У нас еще нет же общего понимания, как называть YouTube. Кто-то говорит YouTube, как я. Кто-то говорит YouTube. YouTube, ну это, знаете, это как будто дедушка. Дедушка называет ваше хобби, которое ему активно не нравится. YouTube свой пыришь, сам стал как YouTube. Но это не худшее, потому что худшее это же YouTube, да? YouTube. Я посмотрю это на YouTube. Нет, никаких падежей. Ну, худшее в человеке, который изучает английский, это вот когда он начинает стараться, да? Я имею в виду стараться. Да, это же сразу начинается, oh no, I was like, okay, and he was like, you know. Хочется ему сказать, Стас, перестань, Стас, хватит. Ты живешь в хрущевке, Стас. Но... Нет, Стас не остановится. Стас наоборот. Стас в шаге от того, чтобы устроиться на местную радиостанцию радиодиджеем, да? Человеком, который... Следующая песня. Madonna. Like a virgin. Мне очень нужен этот акцент здесь, в городе Барнаул. Спасибо за внимание, дамы и господа. Пока, ребята.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
4: Реклама. В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем. Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: В каталоге советских игрушек идеально описано мое похмелье. Голова изготовлена из древесно-опилочной массы способом горячего прессования и оклеена искусственным мехом. Туловище и лапы изготовлены из искусственного меха, мягко набивные. Крепление головы и лап шарнирное. Глаза стеклянные.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Бог создал этот мир. Все остальное сделано в Китае. Одна голова хорошо, а все тело целиком лучше. Запомни, ты становишься мужчиной, когда у тебя впервые пропадает второй носок. Если мужик 4 раза сходит налево, он обязательно вернется домой. Это геометрия, сынок. Мой дед говорил: не суй пальцы куда попало, особенно в обручальные кольца. Запомни, докторская колбаса не лечит, любительская не любит.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется, но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: И самовар у нас электрический, и мы довольно неискренние.
0: И Задорнов навсегда.
2: Мужики, у вас тут гиря не пролетала.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Как бы хорошо могла сложиться судьба серого волка, если бы он не заговорил в лесу с незнакомой девочкой.

0: преступлении листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю! Каждый опытный полицейский хочет издать книгу «Тысяча и один прикол-протокол». Но им нельзя разглашать служебные тайны. А мне теперь можно. Поэтому вот вам несколько зубодробительных фрагментов из протоколов.
2: Реалити криминалити.
1: Удар в лицо пострадавшему я нанес не со зла, а чтобы проверить его слова о том, что он в детстве ходил на бокс. Реакция у него никакая, значит, наверное, не ходил, а просто хотел меня запугать. А когда он упал, я действительно испугался и пнул его еще несколько раз, уже по инерции. Олень оказался в моем багажнике, потому что переходил дорогу в неположенном месте на неосвещенном участке дороги. Первую помощь животным я оказывать не умею и хотел отвезти его в ветеринарную клинику. Откуда у него огнестрельное ранение, мне неизвестно. Гражданку Амельченко я назвал коровой, пытаясь сделать ей комплимент, так как являюсь большим поклонником индийской культуры. И был в восхищении от ее сумки на колесиках, которой она перегородила выход из вагона метро. Алкоголь мы с гражданином Селивановым распивали в парке микрорайона Северный, потому что это место не очень-то и общественное. Там на мусорина бегают собаки и крысы всякие, а культурные люди туда не ходят. Наряд полиции стал для нас неожиданностью, потому что мы рассчитывали спокойно, культурно отдохнуть вдвоем. И напоследок. Граждане, не нарушайте закон и не попадайте в полицейские протоколы. Будет не до смеху. Это я вам как следователь говорю. Услышимся на Юмор-ФМ. Честь имею.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.
3: Реклама.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер J-Cut J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это J-Cut J6 от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. J-Cut J6 готов к приключениям. Подробности в Мартен на окружном шоссе 33. Телефон в Вологде 239-939.
3: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Зачастую женщины, без которой нельзя жить, и женщины, с которой жить невозможно, это одна и та же женщина.

0: очень русские истории начинаю вам рассказывать, которые, возможно, только у нас в стране.
1: Женщина мне написала. Вот что меня радует, то, что люди к себе относятся все-таки с иронией. Она пишет: Михаил Николаевич, представляете, я вспомнила вас после того, что произошло со мной. Я полезла мыть окна, а потом гляжу, у меня колготки-то рваные. Готовы? Готовы? Я думаю, а как выпаду? Разобьюсь, и что люди скажут? Мне же неудобно будет. Некрасов прав. Уникальная русская женщина. Мужики с юмором многие к себе относятся. Тоже письмо получаю. Ну, точно, по вашим рассказам. Я торопился домой к жене. Ночью я был пьян. Двор у нас большой. Знаете, так буквой П стоят дома. И я решил по диагонали пересечь двор побыстрее. Бегу, темно, ничего не вижу. Вдруг у меня кто-то железкой бум по башке. Я очнулся, упал, очнулся, встал. Меня бум еще сильнее. Я думаю, надо быстрее встать, дать в морду. Поднялся еще быстрее, еще сильнее. Бум! По лбу. Детский турник оказался. Мне написала одну историю девушка. Я не могу ею не поделиться с вами. Такая нашинская русская история. Пишет: я люблю своего мужа и боюсь его. Уже по-русски все, значит. Боюсь, люблю. И он меня отпустил на девичник, но сказал, чтобы я была в 12 часов ночи дома. Мы с девочками выпили, я прозевала. Вот. Я вернулась в 4 утра. Нормально, это... Прозевала она. 12 часов вернулась. А дальше... Но у нас часы, пишет она, с кукушкой. Я когда вернулась, а муж спит чутко. И вот то, что ей пришло на ум, конечно, ни одной женщине в мире не придет. Я решила прокуковать сама 12 раз. Суперски, суперски. Представляете, эта кукушка с похмелюки. Ага. И еще пишет: я подошла к нему поближе, к спящему. То есть еще дыша перегаром утренним. Это монстр, а не кукушка. Муж ничего не ответил, сделал вид, что спит. На утро не выдержал и говорит ей: милая, ты знаешь, нам, наверное, пришла пора менять кукушку в часах. Я спрашиваю, почему? Он говорит: понимаешь, вот сейчас прочувствуйте первую фразу. Я слышал, как когда ты пришла, кукушка... Сначала прокуковала 4 раза. Вот это мне нравится. Сначала. Потом сказала: во блин. Поперхнулась. Вот это мне нравится. Прокуковала 2 раза. Высморкалась. Кукукнула. Похихикала. Жуткая кукушка просто. Жуткая. Кукукнула, наступила на кошку. Это монстр, а не кукушка. С грохотом обвалилась о пол и докуковала 17 раз.
2: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».

0: 23 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Лайфхак для молодой пары. Получив зарплату, возьмите половину денег и выбросьте в окно. Если вам понравится, значит, вы готовы заводить детей.

0: представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в университете».
1: Дорогие коллеги, наш суперплатный университет специального радидипломного образования имени денег «Зеленергия» окончил очередное полугодие. Поэтому ура!
2: Ура! Ура! Действительно ура!
1: Екатерина Гурамовна.
2: Да.
1: Ну и как сдали ваши студенты?
2: Ой, прекрасно сдали, прям новенькими купюрами. Конвертики красивые, чувствуется тяга к знаниям.
1: Ну, супер-пупер, да.
3: Позор, позор, какой позор, а? Какой позор, просто! Не сдал, никто не сдал. Хотя я задал один банальнейший вопрос. Назовите мне имена всех жен опричников Ивана Грозного. Тишина просто какая-то, тишина!
1: Денис, ты, Игоревич, ты что, гонишь? Какие жены опричников? Даже жены опричников не знают всех имен жен опричников. Ты что делаешь? Они нам платят по 500 тысяч в год, а ты их еще и дочишь? У меня на моем предмете, я на экзамен им вопросы из мультика «Синий трактор» подготавливаю. Давай-ка ставь всем зачеты быстро.
3: Слушайте, не нравятся мои методы? Увольняйте меня. Зачем вы меня держите?
1: Да я бы с радостью тебя уволил, Денис. Но ты же вот скотина знаешь, ты прекрасно знаешь, что у нас по регламенту должен быть хотя бы один профессор.
2: Угу.
1: Ну или преподаватель с дипломом в высшем образовании. Не с нашим, а с настоящим дипломом.
3: Я вам еще раз говорю, я взяток не беру.
1: Да по тебе видно, придурок, по тебе очень сильно видно. Ты посмотри, на чем я езжу. На чем ездит Екатерина Гурамовна.
2: Я летаю.
1: Вот. И на чем ходишь ты, Денис. Я вообще поверить не могу, что ботинки так можно стоптать. Я думал, это кроксы.
2: О боже, какие люди, как мы рады. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Угощайтесь,
2: пожалуйста.
1: Пожалуйста,
2: шампанское. Ой. Самое лучшее для вас.
4: Спасибо.
1: Как у вас дела?
4: Прекрасно. Представляете, подхожу к своему сыночке, к моему кровиночке. Я говорю, а поехали с мамой на бизнес-джетике в Австрию Новый год встречать? А он говорит, не могу. Я говорю, что, сынок, жесткие отходосики? А он говорит, да, и зачета нет. Я говорю, наш папа в 90-е годы ОПГ создавал, старался и все нам оставил, когда этот мир оставил. А какой-то прыщ ему не ставит зачет!
3: Да, Ольга Васильевна, это я не поставил зачет вашему сыну, потому что он тупой.
4: А ты думаешь, я сюда пришла узнать, не гений ли мой сын? Я его воспитала, я его 90 раз от розетки отрывала.
3: Тогда что он делает в нашем университете?
4: То, что и все, два раза хавает и идет домой. Так, все, давайте, ставьте там ему зачет, на кого он там учится у вас.
2: Бьюти-летчик.
4: Бьюти-летчик, я тебе уверяю, он ни дня вообще не будет работать по этой профессии.
3: Хорошо, я поставлю ему зачет.
1: А, вот и супер, вот и классно.
4: Давайте.
3: Если он ответит хотя бы на один вопрос по Древней Руси.
2: Фу ты, а!
4: Какая Древняя Русь? Человек не может ответить на вопрос, ты покакал? А это не Древняя Русь, это просто сзади посмотреть.
3: Тогда я не поставлю, делайте со мной что хотите.
1: Во-первых, никто нахрен с тобой ничего делать не хочет. Во-вторых, Ольга Васильевна, давайте я вам поставлю зачет.
4: А вы можете?
1: Ну, вообще-то нет, конечно, потому что я всего лишь ректор, уборщик и СММщик этого университета. Я вам сразу диплом красный выдам.
4: Ну, отлично.
1: Или черный, какой у нас самый классный?
0: «Однажды в России».

0: Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца августа.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер «Джейкут J6». Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это «Джейкут J6» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. «Джейкут J6» готов к приключениям. Подробности в Мартен на окружном шоссе 33. Телефон в Вологде 239-939.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Какая красивая пара, произнес Сергей, бесцеремонно глядя на грудь Марины.

0: нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ. Вот вы говорите «Лабубу» — это страшные игрушки? Ха! Поверьте, вы ничего не знаете о настоящем страхе.
1: Среднечугунский сталепитейный хэви-метал-комбинат представляет недетские чугунные игрушки «Бабубу».
2: Вдохновленный пол-литрой с

0: Саша, Седина в голову каждому покупателю. Бабубу!
1: Закажите вашу бабубу сегодня, и уже завтра она до смерти напугает всех домочадцев и питомцев.
0: Уроните бабубу на ногу и испытайте настоящую боль.
2: Держите бабубу подальше от детей, ведь это не детские чугунные игрушки.
1: Производство Среднечугуевского сталепитейного хэви-метал-комбината.
0: Бабубу! Налицо ужасные, страшные внутри. Бабубу!
1: Покупайте и...
3: Не реклама!
4: А вы задумывались, какую воду вы пьете?
5: В заповедной подмосковной роще, где-то между ТЭЦ и мусорным полигоном, под старой покрышкой от КамАЗа, спрятался от посторонних глаз кристально чистый целебный ручей. Отдохни, усталый путник, и спей живой водицы. Ну как?
6: Ах, хорошо!
4: Питьевая вода «Козлиный ключ».
7: Птичка пьет, собачка пьет, и вам не повредит.
4: «Козлиный ключ». Вся польза природы в одном глотке.
7: В удобной бутылке с козленочком на этикетке.
3: Ах, хорошо!
8: Элитный маникюр?
9: Теперь это доступно.
10: Росомаха.
9: Авторская студия маникюра Нутеллы Папузян. Маникюр, педикюр, авторский дизайн.
10: Росомаха.
9: Зачем отращивать, если можно наращивать?
11: А можно мне ногти, как у Нутеллы Папузян?
9: Ну, разумеется, Росомаха ждет вас. Москва, стрёмный переулок 8, строение 11А.
12: Вход через эротический салон «Цацки-пяцки».
9: Росомаха. Удивляй когтями.

0: Ленка на Юмор ФМ.
1: Все говорят о внутреннем ребенке. Но как совладать с внутренней бабкой, которая требует покупать только по акции, выращивать рассаду и ложиться спать в 9 вечера?

0: 404, Нижний Новгород.
1: На кассе.
2: Девушка, откройте кассу, пожалуйста.
3: Мужчина, вы можете пройти на кассу самообслуживания.
2: Понимаешь, в ней души нет. Вот кто меня спросит, 15 рублей посмотрите, а я отвечу, показывайте.
3: Идите на кассу самообслуживания.
2: Да я в этих компьютерах не разбираюсь. А вот у женщин средних лет еще как. Вот вы женщина.
3: Да хватит вам. Послушайте, там же ничего сложного.
2: Ну, если я что-то не то пробью, кто позовет Галю?
3: Мужчина, это стереотип, мы уже никого не зовем.
2: Что с Галей?
3: Такие кассы помогают уменьшить количество персонала.
2: Что с Галей?
3: Почему вам так принципиально эта касса?
2: Мой дед ходил на обычную кассу. Мой отец ходил на обычную кассу. Сейчас они оба приболели, вот я пришел.
3: Ну, зато там вы можете оплатить товары улыбкой.
2: Я покупаю тест на беременность, крекеры и шпроты. Как думаешь, я хочу улыбаться?
3: Я вас поняла. Давайте сюда. Карта магазина есть?
2: Понимаешь, в ней души нет.
0: Команда аж до слез. Улан-Удэ.
4: Ну все, третий сезон, вторая попытка. На этот раз точно 10 мультов заберем.
5: Да. А прям нет, Бурбол, можно же проще сделать.
4: Как?
5: Просто на богатой жениться и все.
6: Что? Там нормально. А где такую найдешь сейчас?
4: Всем привет, я Татьяна Вакальчук. Единственный генеральный директор Wildberries.
6: Татьяна, а если серьезно, вы почему с мужем развелись?
4: Ну, ни одна семья из-за Wildberries поссорилась. Вот наша очередь наступила как бы.
7: Татьяна, а вы что с мужем так поступили? Из-за вас у него теперь кликуха кефир.
4: Почему?
7: 1%?
4: У меня есть обращение ко всем девчонкам. Девчонки, как жаль, что на маркетплейсе нельзя купить мужа, да? Нельзя картинки там нет, а отзывы посмотреть, да? Короче, выбирайте сердцем и подключайте мозг, хорошо? Хорошо?

0: Алечка.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Девочка, которая получила на день рождения не совсем то, что хотела, сказала со стула не совсем то, что учила.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Всем привет! Точные науки, например, химия, шуток не терпят. Но это никогда не мешало самим ученым демонстрировать завидное чувство юмора в повседневной жизни. Как вы уже догадались, нас с вами ждут несколько историй из жизни известных химиков.
0: Шутить изволите!
1: У великого химика Дмитрия Менделеева было необычное увлечение. Он любил делать чемоданы. Однажды, когда ученый пришел в магазин купить необходимый материал, один из покупателей спросил хозяина магазина: «Кто этот бородач?» «О, это очень известный человек, его все знают», — ответил хозяин. «Прекрасный мастер чемоданных дел, господин Менделеев». Однажды слуга великого химика Николая Бекетова в панике вбежал в его кабинет и закричал: «Николай Николаевич, в вашей библиотеке воры!» В ответ профессор, жаловавший исключительно научную литературу, удивленно спросил: «Да? Интересно, и что же они там читают?» Великий химик Александр Бородин был очень рассеян. Однажды ему пришлось уйти из дома по срочному делу. На двери он оставил записку: «Буду через час». Вернувшись домой и прочитав записку, Бородин искренне огорчился. «Какая досада! Ну, нечего делать, придется подождать».
0: Шутить изволите?
1: Придется немного подождать и нашей следующей встречи на Юмор-ФМ. Впереди у нас еще немало смешных историй из жизни замечательных людей. Услышимся уже очень скоро. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Жизнь как рояль. Для кого-то спирт, а для кого-то музыка.
0: И все танцуют. Выходным и большим праздником вечером с 6 до 10. Танцуют все! Шутки и танцы.
3: Гражданин, вам песня. Пляшите.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Fake Radio. На Юмор ФМ.
1: Что происходит, спросите вы? А я вам отвечу. Мы начинаем погружение в Фоменко Фейк Радио на Юмор ФМ. Так сказать, в пучину неконтролируемого юмора, в Марианскую впадину откровенных разговоров с нашими необычными гостями. Обещаю, будет глубоко. С вами Николай Фоменко. Не стесняйтесь, делайте звук громче. Все случится сразу после песни.
0: Фоменко. Фейк Радио. На Юмор ФМ.

0: Snake Radio на Юмор ФМ.
1: А вот сейчас вы чувствуете? Пахнуло харизмой. Да, все верно. Это Фоменко Фейк Радио на Юмор ФМ. Так и должно быть. Более того, с вами Николай Фоменко, и я не один. Со мной моя коллега Ирина Рыбладзе и ее необычный гость.
2: Без КДК.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители, с вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе, несмотря на то, что я без очков, вы меня узнали, да-да-да, кто-то, наверное, позаимствовал их, но я понимаю, ничего, надеюсь, отдадут. Так вот, мы на Фоменко Фейк Радио, у нас сегодня в гостях потрясающая, великолепная женщина, уникальная в своем роде, да, это Галина Викторовна Учесова-Изюмина. Здравствуйте, Галина Викторовна.
4: Здравствуйте.
3: Дело в том, что Галина Викторовна решилась на интересную совершенно операцию, она себе удалила кадык.
4: Да.
3: Правильно я все
4: да,
3: говорю?
4: Да.
3: Вот скажите, Галина Викторовна, как вы считаете, вот кадык, атавизм ли это?
4: Я скажу вам правду.
3: Да.
4: Голос сел чуть-чуть.
3: Да-да-да.
4: Немножко, я просто пила холодное.
3: Да, зря. Зачем же вы перед эфиром?
4: Я люблю холодное.
3: Да?
4: Да. Ну вот.
3: Ну так что, атавизм или нет?
4: Я скажу правду. Может быть, даже я скажу горькую правду.
3: Да вы что?
4: Да, горькую правду.
3: Да.
4: Кстати, я люблю и горькое.
3: Да? Да? Холодное и горькое, но мы будем знать.
4: И горькое.
3: Да.
4: Вот, у меня был кадык. Был.
3: Был.
4: Был, конечно.
3: Но вы знаете, у многих женщин это бывает, к сожалению.
4: Да. Ну, у меня был. Но я решила этот вопрос.
3: Решили?
4: Да, и просто спокойно его решили.
3: А теперь скажите, больно ли удалять?
4: Не так, чтобы очень больно. Ну, просто... Кстати, после этого дают мороженое.
3: Да?
4: Да.
3: Так все-таки удаляют или как? Или что
4: нет,
3: делают?
4: Нет, просто рассасывание.
3: Это рассасывание.
4: Да, это рассасывание.
3: То есть прием каких-то препаратов специальных,
4: это,
3: да?
4: Это, конечно, это инновация. Пахмисалу. Это фирма такая, Пахмисалю. Она выпускает вот эти маленькие такие гранулы.
3: А, гомеопатия?
4: Да, ну, можно назвать, да.
3: И вот несколько гранул, и кадык...
4: Несколько, оно рассасывается в течение 34 дней.
3: 34 дней?
4: Да.
3: И вы без кадыка?
4: Без
3: скажите,
4: кадыка.
3: А на голос как-то влияет? Потому
4: ну,
3: что
4: видите,
3: чуть-чуть влияет, да?
4: Немножко,
3: чуть влияет.
4: Да. Ну, знаете, зато у меня красивые ногти. Я, кстати, сегодня покрыла, видите?
3: Я вижу бесцветный лак прекрасный.
4: Бесцветный лак, да. Это называется лак-мимикрия.
3: Да вы что?
4: Да.
3: Интересно как.
4: Пахмисалю, вот этот, который выпускает эти таблетки.
3: Да.
4: Он еще этот лак выпускает.
3: Я так понимаю, вы просто, ну, как сказать, в курсе всех модных тенденций, получается, да? Да, они меняются. А вот скажите, а если вдруг вам захочется обратно кадык?
4: Ну что?
3: Нет, не может такого быть.
4: Нет, конечно нет. Конечно нет. Кадык мешает, во-первых, не только мне, женщинам, он мешает и мужчинам.
3: И мужчинам
4: да.
3: тоже.
4: Я вам скажу, я ведь рассказываю об этом популярно. Планетарии.
3: В планетарии?
4: Да.
3: Интересно, а почему такое место выбрано фантастическое?
4: Там укромное местечко такое, звезды. И вот я на фоне звезд.
3: А скажите, мне говорили, что вы еще иногда выступаете и поете. Это правда?
4: Да, я могу спеть.
3: Спойте, пожалуйста.
4: Да.

0: Ого!
1: А, ну что ж, Галина Викторовна, спасибо вам огромное.
0: Да, конечно,
1: а, я надеюсь, что благодаря нашей передаче о вас узнали многие слушательницы. И, ну, и слушатели, конечно, тоже. И, наверное, на вашей следующей лекции в планетарии будет просто аншлаг. Чего я вам очень искренне желаю. Да.
0: Приходите в планетарий.
1: Спасибо. Спасибо, дорогая Галина Викторовна, спасибо.
2: Без КДК. Фламенко. Фейк радио. На Юмор ФМ.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Да, друзья, сейчас время сладенького на ночь. Это Фоменко Фейк Радио на Юмор-ФМ. И снова в нашем эфире необычные гости с откровенными признаниями о своей нечеловеческой судьбе. И я с удовольствием уступаю место моему коллеге Владиславу Жульпацкому.
1: На газу готовим вместе.
2: Губы осьминога.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях, боже мой, Владислав Жульпацкий, естественно, ведет на Фоменко-Фейк Радио программу, которая называется «Губы осьминога». Она, эта программа, находится у нас в разделе «На газу готовим вместе».
3: Да.
0: Да, я хочу спросить, ну, вы знаете, давайте попросим представиться наших гостей сегодня. Прошу вас.
4: Вероника.
0: Вероника.
3: И... Гена.
0: Геннадий.
3: Просто Геннадий.
0: Вероника и Геннадий.
3: Геннадий.
0: Ну, я приоткрою небольшую завесу, скажу, что Геннадий...
4: А вы?
0: Геннадий Гамак.
4: А вы?
0: Ну, я Владислав Жульпацкий.
4: Это Владислав Жульпацкий?
3: Это
0: и у нас прекрасные гости. Сейчас я скажу, к чему все это, дорогие друзья. Ой. Дело в том, что открыт потрясающий новый ресторан, который называется «Губы осьминога». И передо мной сейчас находятся владельцы, совладельцы этого ресторана. Они владеют этим рестораном на двоих. И они же, я хочу подчеркнуть, они же, наши дорогие друзья, являются и... поварами в этом ресторане.
3: Конечно,
0: сами готовят. Вот. Ресторан называется «Губы осьминога». Ну что ж, у меня первый вопрос. Скажите, кому первому пришло в голову вот создать такой ресторан? Ну,
4: как?
3: А кому?
4: Подожди, я первая заметила.
3: Да ладно. Нет,
4: началось все просто со здания. Просто
3: с дома. Конечно, ты же увидел, ты сказала «Ампир».
4: Я люблю «Ампир». Да, я хочу это здание, да.
3: Да,
4: все, сам, поэтому с меня все началось.
3: Ага, ну ладно.
4: Я прошу тебя.
3: Ну ладно.
4: Ну так вот, с меня.
3: Сначала мы хотели, чтобы было, ну, я не знаю, какой-нибудь там, не знаю, мякоть ежа там, например. Ну, что-то такое.
4: Мякоть тунца.
3: Лунца.
4: Мы думали, мы сразу знали, что будет что-то рыбное.
3: Рыбное, да.
4: Мы сразу это знали. Обязательно. Поэтому, если и мякоть, то тунца.
3: Ну, тунца, там, не знаю. Ну, короче,
4: ногти морского ежа.
3: Вдруг мы как-то, мы вместе уезжали с Никой просто отдохнуть. Ну, просто там были на Ривьере. Вот. И вдруг я смотрю, когда мы вышли в море. Это красиво, этот закат. Все.
0: Вы на яхте вышли?
3: Да. Ну, конечно, у нас есть яхта, там все. И мы как бы раз вышли. Но вопрос-то в другом, что вдруг на этом закате солнца, вдруг какой-то, не знаю, какой-то что-то, кто-то такое
4: переворот. Ну, шевеление какое-то.
3: Шевеление
4: пошло
3: в воде. И какой-то... И что-то большое такое.
4: Я крикнул, что это? Что это?
3: И так шмяк нам на яхту прямо. Прямо немножко даже дало мне немножко по губам. Представляете? Такой вот шмяк.
0: А на палубу.
3: На палубу.
0: Как бы, получается,
3: как бы?
0: Это... Ну, это
3: так
0: вот
3: это щупаль. Конечно. Я сказал, Ника, вау, эврика. Я сказал, Ника, эврика. А давай замутим ресторан. И он мне дал же по губам щупальца. И поэтому у меня как-то совпало одно. Это же креатив, да? Скажи, креатив.
4: Необычно.
3: Я говорю, а давай губы осьминога.
0: Мы прощаемся с Вероникой, мы прощаемся с Геннадием. Естественно, приглашаем вас в ресторан «Губы осьминога». Ждем вас, несмотря на то, что попасть туда достаточно трудно. Ну, скажу вам еще раз. Экология, чистота, дух. Вот основной посыл этого ресторана.
2: «Губы осьминога».

эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: Фоменко Фейк Радио на Юмор ФМ.
1: И снова с вами Николай Фоменко со своими маленькими жалостями. Это я, конечно, про своих коллег, которые не могут усидеть на месте. Они буквально рвутся к микрофону, чтобы познакомить вас с очередным невероятным гостем. Да мне и не жалко. Пожалуйста.
2: Партия недолюбленных.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, на Фоменко Фейк Радио. Сегодня у нас в программе «Партия недолюбленных». Именно что, как говорится, и мы. Вот я, хочу сказать, я, Владислав Жульпацкий, веду сегодня эту программу. И хочу вам сказать важную вещь. Мы, конечно, не политическая радиостанция, никогда не занимались политикой. Никогда. Но сейчас такое время, так все остро, так все выборно, я бы сказал. Так все, так сказать, ну, что ли, с напругой. Да, ну и вот сегодня мы пригласили в гости в нашу программу главу Федерального совета Любовь Рахметовну Рыжкову. Она глава Федерального совета партии недолюбленных.
3: Федерального политсовета.
1: Вот, прошу прощения. Глава Федерального политсовета партии недолюбленных Любовь Рахметовна Рыжкова. Здравствуйте, Любовь Рахметовна.
3: Здравствуйте.
1: Ну, прежде всего, что я хочу спросить. Регистрация партии есть?
3: Нет. Совершенно не нужна регистрация партии нам.
1: Ага.
3: Да.
1: То есть вы считаете, вам регистрация как партии не нужна?
3: Абсолютно не нужна.
1: А почему, скажите?
3: А я объясню. Вы знаете, ну, во-первых, мы даже, как сказать, если бы можно было иначе как-то назваться, мы бы назвались по-другому, потому что партия, как вы знаете, в переводе с латыни, это группа, часть.
1: Mm-hmm.
3: Мы не группа.
1: Mm-hmm.
3: Мы не часть.
1: Mm-hmm.
3: Нас много. Нас слишком много. Нам не нужна регистрация. Наши люди есть везде.
1: Ну, то есть вы хотите сказать, что партия недолюбленных – это, так сказать, в общем, даже и не партия, а просто сама природа, так сказать.
3: Конечно, но, понимаете, мы есть везде. Мы есть в Думе, наши люди есть в Думе.

0: Думе бесчисленное количество.
1: Недолюбленный.
0: В Сенате. Угу. В любой из политических партий есть мы.
1: И так я понимаю, что основной девиз вашей, так сказать, не девиз, вернее, основной посыл вашей партийной доктрины звучит так. Недолюбленные объединяются, а долюбленные разъединяются.
0: Конечно, понимаете, но... Тут тонкость заключается в том, что вы можете сказать, что мы что пропагандируем? Конечно, мы пропагандируем то, что долюби. Дескать, долюби. Долюби, не смей не любить. Не прерывай.
1: Получается, недолюбленность – это положительное явление нашей жизни.
0: Да, конечно, это абсолютный мир, во-первых.
1: Во-первых, идеальный.
0: Идеальный мир.
1: Все время какое-то движение вперед.
0: Да, конечно, у долюбленного человека нет движения к цели.
1: И тогда получается, что мы долюбленного, когда мы, так сказать, вступаем в отношения, и человек получает вот эту долюбленность до конца, он оказывается на той стороне, которая как раз и способна враждовать,
0: вот это все, как сказать, и враждовать, и быть недовольными этим, тем-то, любой чепухой, любой ерундой, мешанина в голове, вот это все, понимаете, это все вот это.
1: Это как раз я понимаю так, что, так сказать, в основном вот эти все бунты по всем странам, вот это вот все восстания, все протесты, это все долюбленные.
0: Долюбленные люди.
1: Долюбленные.
0: Я бы даже сказал залюбленные.
1: Даже залюбленные, я бы сказал.
0: Да.
1: Ну что ж, дорогие друзья, я могу сказать следующее. Сегодня у нас в гостях была глава Федерального политсовета Любовь Рахметовна Рыжкова, партия недолюбленных. И сегодня мы прослушали уникальную, так сказать, методу, уникальную цель этой партии. А цель такова: управляемая недолюбленность. А недолюбленность — это прогресс. Я правильно понимаю?
0: Абсолютно. И пользуясь случаем, хотела сказать, что у нас осенью будет слет, как обычно, в лесу. Приходите, приезжайте, будем петь.
1: Ну, я надеюсь, что там и попытки долюбленности тоже будут осуществляться.
0: Не, ну естественно, это не случайно в лесу.
1: Итак, дорогие друзья, не смей не любить. Да люби, не прерывай. Вот о чем говорит нам сегодня партия недолюбленных.
2: Партия недолюбленных. Фоменко Фейк Радио на Юмор ФМ.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

канал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. Фоменко Фейк Радио.

0: на Юмор-ФМ.
1: Вот вы спросите меня, кто пришел в гости к моему коллеге Юрию Бурзону? А вот спрашивайте, а я вам отвечу, естественно, что мне скрывать, выдающаяся личность, я бы даже сказал, организм. Подробности прямо сейчас.
2: Отбили себя.
3: А вот, мои дорогие друзья, с вами Юрий Бурзон. И да, мои золотые, передо мной она, пленительница моя. Да и не только моя, господи боже мой. Ну здравствуйте. Саманта Архипова, это первая женщина-негр.
4: Ну, наверное, не первая.
3: Ну, почему?
4: Да нет.
3: Саманта
4: Григорьевна. Архипова, да.
3: Боже мой, Саманта. Ну, официально, ну, я не могу, я смотрю на вас,
4: да?
3: Вы зажигаете.
4: Ну, вы знаете, я очень любила своего отца, поэтому я бы хотела,
3: Григорьевна.
4: Чтобы, да, Григорьевна, да.
3: Саманта Григорьевна.
4: Да.
3: Ну, немножко официально звучит, ну, а почему нет?
4: По-моему, отлично звучит.
3: Ну, вот, и все-таки, наша программа сегодня, дорогие наши золотые, наши ненаглядные наши, наша программа называется «Отбили себя».
4: Mm-hmm.
3: Вот как вы, как вот произошло это, как осветляться вообще? Как вы осветлились?
4: Ну, как осветлилась? Вы сначала, знаете, как я затемнилась, так сказать.
3: Вот, давайте.
4: Я сначала же была черная.
3: Да.
4: Сначала я была черная, но это как бы такой родилась, так сказать. Это вот спасибо маме как раз.
3: Маме, да?
4: Да,
3: но не
4: да,
3: папе.
4: Да. Нет.
3: А, понимаю. Так,
4: маме.
3: Да? Так.
4: Ну вот, а потом в память об отце, так сказать, решила поменять цвет кожи. Ну, тут я хотела вот уточнить такую деталь, важную.
3: Да.
4: Очень важную для вас, женщины, потому что
3: если
4: у вас не будет понимающего человека рядом, который будет помогать вам во всем, если бы не мой супруг Семен, то как бы ничего бы не вышло, потому что он во всем меня поддерживал и говорил, что давай, как тебе хочется,
3: а
4: давай.
3: А почему не взяли вот его, а хотя я понимаю, почему вы не взяли его, он же Бороздка.
4: Семен Бороздка, да.
3: Вот, но вы не взяли его фамилию.
4: Ну, потому что все-таки отец есть отец. И опять-таки
3: отец.
4: Семен мне сказал, что если речь идет о как бы мое, я не настаиваю.
3: Тем более, что когда одна Бороздка, вы понимаете,
4: так сказать,
3: это все-таки не стоит брать фамилию.
4: Вот, поэтому, это первое. Первое, что нужно, если хотеть вот менять цвет кожи, потому что есть мужья, понимаете, такого архаического склада, которые будут говорить, что... Да нет, будь такая и все, или будь сякая и все.
3: Будь такая, будь сякая.
4: А Семен говорил, как хочешь, дорогая, как хочешь. Люблю любую тебя.
3: Но
4: пунктом 2 все-таки, я бы сказала, договориться, как я говорю, с генами.
3: С генами?
4: Ну так вот, договорились с геномами,
3: да.
4: А потом уже идут прям очень простые несколько процедур. Во-первых, ну вы делаете некую смесь, это отбеливатель.
3: Ага, да.
4: Желательно наш, конечно, покупать.
3: То есть наш, простой,
4: абсолютно, да. Наш отечественный отбеливатель. Пока лучше никто еще ничего не придумал.
3: Mm-hmm.
4: А запах специфический, но опять-таки для этого
3: но
4: тоже
3: он же
4: важен.
3: Потом проходит запах, да?
4: Ну, не сразу. Для этого опять-таки мы возвращаемся к пункту номер 1.
3: Да.
4: Это трепетный спутник жизни. Потому что не всякий выдержит этот запах.
3: Да, Семен Бороздка-то выдержал.
4: Семен выдержал, так вот. И вот это вот наш отбеливатель, вертолетовая соль. Ну, известно всем, да.
3: Да. То есть так просто.
4: Собственно говоря.
3: И весь секрет получается.
4: Смешивайте один к одному, и все, и покрываете
3: один
4: себя.
3: Покрывай?
4: Да.
3: И происходит вот это вот отбеливание за какой период?
4: Ну, за ночь нормально.
3: За ночь. То есть утром, Семен Бороздка встал.
4: Да.
3: И...
4: Да.
3: Ошалел. Я все-таки, вот несмотря на то, что вы сейчас отбелились... Я все равно представляю вас негритян.
4: Ну, представляйте, а что? Кто
3: а я вас представляю.
4: А, давайте.
3: И давайте все будем представлять.
4: Да, пожалуйста.
3: Потому что я в финале хотел задать вопрос. Все-таки, что вот разница между черной и белой Самантой?
4: Огромная разница.
3: Огромная, спасибо. Спасибо, моя дорогая Саманта. Целую.
4: Пока, девочки, не бойтесь ничего.
3: Девочки, ничего не бойтесь. Благодарю. Спасибо за встречу.
4: Чао.
3: Целую ваши ноги.
2: Отбили себя.
0: Юмор ФМ.
1: Вот и все на сегодня, мои неспатыши. С вами был Юрий Бурзон, Владислав Жульпацкий и Ирина Рыбладзе. Вернемся с новыми ошеломительными историями ровно через неделю на Юмор ФМ.

0: Москве час ночи. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Российские чиновники на Хэллоуин пугают друг друга костюмами учителей, врачей и других бюджетников.

0: Встречайте, Наташа Краснова, Челябинск.
1: Меня зовут Наташа Краснова, мне сколько лет? 18. Приятненько, но неправильно. 43. Правильно, но неприятненько. Короче, это прикольная игра. Не знаю, мужики, мы все женщины в это играем. Игра заканчивается, как только вы угадываете реальный возраст. Мне не нравится, я не хочу стареть, мне это не нравится. Я вчера, в честь 8 марта, пошла покупать шампань. Принесла там 3 бутылки, выставляю, понимаю, что сейчас в КБ надо представить документ же. Я говорю, сейчас паспорт покажу. Он мне говорит, продавец, не надо, я так вижу. Мужики, давайте честно. Ну, типа, если вы продаете алкоголь женщине, спросите, сколько лет. Даже если видно, что она не этого века. Просто, ну, блин, 43 года, но, блин, ребят, вы в курсе, что у меня есть титул? Я самая сексуальная женщина России по версии читателей журнала «Максим». Я первое место, реально, проголосовали все читатели журнала «Максим», поставили меня на первое место, самое сексуальное среди всех женщин. И потом был второй этап голосования. И я оказалась на 37-м месте, где-то там после «Лолиты» уже даже. Ну скажи, это не прикольно. Я звонила туда, в журнал «Максим», говорю, а что, а как так произошло? Что произошло? Мне говорят, там собрались эксперты, ну мужчины, ценители женской сексуальности, уважаемые люди. Я говорю, кто? Пофамильно. Мне говорят, это очень-очень уважаемые люди, ценители женской сексуальности. Филипп Киркоров. Сережа Лазарев. Дима Билан, там, Егор Крид, да куча вот это все. И всех вот так переставили. Шейк на первое место, потому что она хотя бы на Тимати похожа. Вот, мне 43 года. Чуть больше года назад я развелась, знаете, да? С молодым своим великолепным мужем. Так меня жалко было. Блин, просто муж на 16 лет младше меня. Короче, сейчас объясняю, почему мне не зашло. У меня вверх 16 лет. Ну, то есть, если я просто вот стою, типа, сколько мне лет? Там, 20, там, 25. Сколько я сказала, столько мне лет. Типа, вот так я могу говорить. Но когда я с этим тюком, блин, ну мне, блин, 40. Понимаешь? Когда я просыпаюсь рано утром, Игорь спит еще, а я проснулась, потому что у меня же бессонница, я же старая. Это лежит туловище. Я вот так смотрю и думаю, а где твои морщины? Где хоть один пролежень от подушки? Где они? Ничего нет. Лежит, просто красивый, лежит молодой. Мне не нравится не то, что он молодой, то, что я не такая. Но Игорь очень хороший парень, он старался. Это им плюс. Маленькие пики очень стараются, чтобы понравиться взрослой тете. Претензий к нему ноль. Он однажды пришел домой и говорит, Натах, мы давеча с друзьями играли в футбол. Давеча. Я говорю, а откуда ты это выкопал? Из какой песочницы ты наковырял это все? Он говорит, Наташ, давай честно, я просто хочу, чтобы ты не комплексовала. А я до этого момента и не комплексовала. Он говорит, я просто хочу, чтобы ты не комплексовала, поэтому я выучил несколько слов из твоей эпохи. У меня есть эпоха, мезозой, скорее всего, из твоей эпохи. Говорит, выучил, чтобы тебе было комфортнее. Мне вообще комфортно не было ни разу. Я тоже старалась, ты тоже должна стараться выучить эти кек, шпек, лол, кринж. Я выучила, я даже ему однажды сказала, ну что-то он там цветы подарил, я такая, блин, Игорь, ты мой кринж. Девочки и мальчики, что я вам хочу сказать? Во-первых, мужчины, давайте честно, мы интересные, умные, с нами сложно, честно, мы знаем это, но, ну, любите нас, уважайте нас, любите своих женщин, если позволяет других еще любить, еще и других долюбляйте. Мужчины, просто любите женщин. Всех сильно люблю. Все.
0: Это большой стендап. Стендап. На Юмор-ФМ.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто
3: улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и
2: выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
4: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. На «Юмор-ФМ».
1: Ходил вчера на пляж и понял, что люди, которые усиленно готовились к пляжному сезону, худели, сидели на диетах и ходили в спортзал, почему-то не пришли.

0: представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Признавать свои ошибки хорошо, но признавать чужие еще лучше. Позитивный человек – это тот, кого послали нахрен. А он вернулся загорелый, отдохнувший и всем подарил магнитики. Кто поздно встает, тот рядом с метро живет. Не имей 100 рублей, а имей 100 тысяч рублей. Шкаф не тумба, Тимон не Пумба. Она так сильно влюбилась в него, что родила ему сына уже через 2 месяца после знакомства.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только...

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Мужчина с тобой встретился, пообщался и куда-то пропал. Ну, пропал и пропал. Это что, последний мужчина на планете? Вы на необитаемом острове. Есть ты, он и попугай. Я сижу, жду. У нас было свидание без интима, как Сатья рекомендовал. Теперь я жду, когда он меня позовет замуж. Сколько у тебя поклонников? А должно быть много.
0: Вы спрашиваете. Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ. Категория 16+.

Юмор-ФМ. Вот так иногда приходишь домой с работы, а там твоя жена весь день сидела в интернете и поняла, что у вас проблемы в отношениях. И сейчас она тебе все объяснит.

0: Игорь Мухич.
1: Всем привет! В очередной раз задержанные в качестве писателей-сатириков. Мы их стараемся держать вместе, может, не знаю, команда КВН получится. Ведущий Игорь Мухич. Итак, мы начинаем КПЗ.
2: Реалити криминалити.
1: Мы гоняли ворон, которые замучили жильцов своим гнусным карканьем. И камень, угождённый в лоб гражданину Варанову, следует считать обычным, непредусмотренным последствием, которые случаются. Тем более, что на его синюшном лице синяк не очень-то и заметен. Откуда взялся алкоголь в моем анализе, я не знаю. Возможно, что подкинула враждебно настроенная жена, чтобы испортить отношения со мной, основываясь на анализах. Мне дали 5 суток всего лишь за то, что я хрюкнул в ресторане. В женский туалет поликлиники я попал не из-за хулиганства, как меня хотят обвинить, а из-за конкретного недержания в себе со стороны живота. Не моя вина, что мужской туалет был закрыт, а гражданка, потерпевшая, вломилась уже полураздетой, испугав и меня, и себя. И в заключении находится сейчас большая часть авторов этих объяснительных. Друзья, помните, протокол — это вам не шуточки, а серьезный документ. Ваш большой, местами огромный друг Игорь Мухич. Вам на че.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.

0: Маркуленко на Юмор-ФМ.
1: Любимая песня Огородников. Я разогнулся посмотреть, не разогнулась ли она, чтоб посмотреть, не разогнулся ли я.

0: Все-таки удивительно энергичная жизнь у нас. У меня двое знакомых пошли по грибы. Естественно, напились, потому что они же по грибы пошли. И... Подождите! Рано смеяться! Дайте досказать. Я специально рассказываю, чтобы вы немножко успокоились, чтобы было... передышка была. Они сидят, выпивают на полянке, вкусно, расставили на пеньках все, и лось выходит. Подождите, лось просто вышел. Подождите! Нет здесь смешного ничего. И один видит лося, второй нет. И тот, который видит лося, у него организм как сработал? Мол, пошел вон отсюда. И бутылка. Я махну, когда смеяться надо. Подождите. И он бутылка запустил в лося, он думал, что лось побежит. Лось побежал, но на него. И... Тот, который видел лося, ни слова не говоря тому, кто не видел, развернулся и убег в лес. Второй не то, чтобы увидел лося, он его почуял. Вот. Ну подождите, ну сейчас махну. Все, сейчас. И вот картинка, которую бы замечательно было заснять в кино. Но в кино артисты будут кривляться, а я попытаюсь, так сказать, пересказать словами. Этот уже вскочил, потому что там лось уже наклонил. А нас уже, наш уже оттопырил. Это... Готово? Готово? И нас убегает от лося и кричит лосю: «Это не я в тебя бутылкой запустил!»
1: Да, мы уникальные люди со сбившейся программой. Вирус попал в нашу программу развития. Только наш человек может начать торговаться с водителем маршрутки. Только наш может подойти на пляже к незнакомому человеку, незнакомому, и сказать: «Я хочу сплавать за буйки, я надолго уплыву, посторожите мои вещи, пожалуйста. У меня там дорогой мобильник и деньги». А потом удивляется, куда все это делось. Только наш хранит в шкатулке почечный камень и хвастается им перед гостями: «Сам вышел. Еще бы оправу сделал, колье». Только наша женщина, когда ее бьет муж, вызывает милицию, а когда милиция приезжает, становится на защиту мужа и начинает с ним бить милицию. Только наши люди могут любоваться ураганом. В Болгарии в кафе сидели, ураган стал надвигаться, все разбежались, кроме русских. Русский говорит: «А, ураган, класс, фотографирую, быстро, вот на фоне урагана, пока он под... как он приближается ко мне, давай, давай, сюда, быстро». А в маршрутке у женщины звонит телефон, вот этой серии «Женская логика». Наша, российская женщина, которой творчества много, логики никакой. Звонит телефон в маршрутке, все на нее смотрят, она так копошится у себя в сумочке, ничего найти не может, говорит им: «Ну и кажется, дома забыла телефон». И что, выборы ей помогут? Никогда. А это я сам слышал. Женщина в маршрутке говорит водителю: «Остановите на следующей остановке». Вторая: «И мне тоже». А женщина при мне встала в поликлинике на весы и живот подтягивает.

0: Москве 2 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Мэр не только пообещал горожанам построить новый храм, но и, сняв рубашку, продемонстрировал, как он будет выглядеть.

0: представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в турагентстве».
1: Кого я тут вижу? Ты посмотри, а? Ты посмотри, наши Даши-путешественницы, блин, да? Посмотри, какие красивые. Все в пене, да? В пене, в пузырьках. Потому что что? Потому что намылились куда-то, не так ли, а? Вот они, наши терминаторы. Потому что сейчас мы отправим их уничтожать всего Джона Пив Коннора на пляже. Так! Добро пожаловать! Наше туристическое агентство Oral Travel, между прочим. Нашими услугами воспользовались уже более 1000 клиентов. И это только интимными. Внимание.
2: Нам бы на Мальдивы.
3: Да.
1: На Мальдивы?
3: Да, Мальдивы хотели.
1: Девчонка и на Мальдивы? Не в Иран? Странно. Мальдивы, да?
2: Да, да.
1: Считай. 7 дней. 6 ночей. Все включено. 5 звезд. Перелет. Так, ну что ж, как сказал бы человек, итого, а лошадь... Иго-го. Иго-го, с вас 1 363 295 рублей.
2: Что?
1: Сколько? 1 363 295 рублей. Представляете? Вы просто услышали 9 и расстроились, правильно? Ну там на 4 меньше, понимаете? Да, это корпоративная скидка для вас, друзья мои.
2: Да подождите, скидка, не скидка. Тут это в принципе в голове не укладывается. Мы с мужем уже были на Мальдивах в 2012 году. Нам это стоило 120 тысяч.
1: Да, да. Не говори, подруга, не говори, реально. А коза в 19 веке стоила 3 серебряника, ты помнишь, да?
3: Хорошо, мы поняли. Давайте что-нибудь подешевле. Не Мальдивы. Тысяч за 150 нам надо.
2: Угу.
1: За 150?
3: За 150. Да, ну, в пределах. Ну, плюс.
2: Хотя бы в пределах.
1: За 150, за 150. Ну, давайте поищем за 150. Так. Ага. Слушайте, сразу предупреждаю. Тут комфорт перелета будет, как у Аленушки с Иванушкой, когда их гуси таскали. Вы помните, да? Так, с гостиницы до аэропорта вас доставит интуиция, скорее всего. Ну и главный вопрос, да? Где же это все?
2: Да, да.
1: Вам нравится Тай?
2: О!
3: Нет,
2: Тай,
1: да, это да,
2: вариант,
1: да.
2: Конечно.
1: Да.
2: А гостиница такая ерунда какая. Ну что, мы просто вещи закинем, да и все.
3: Да,
2: не принципиально.
1: Господа, перед вами откроется весь Тай. Что по-английски звучит как all Thai. All Thai. Вы едете на Алтай.
2: Что?
1: А?
2: Какой Алтай?
1: Так, главный вопрос, да? Сколько же это все стоит? Надо нам выяснить, сколько это стоит. Ага. Ну что ж, и как бы сказал человек итого, а очень странный человек и бобо с нас копейки. Только, к сожалению, мега драная куча копеек. Конкретно 83 миллиона копеек.
2: Что?
1: 830 тысяч рублей. 830 тысяч рублей.
2: Да это откуда вообще такие суммы?
3: И Алтай даже так дорого стоит.
2: Давай, может, тогда в Подмосковье дом снимем какой-нибудь классный. Ну, уж за такие-то деньги, да? И там и отметим, друзей позовем.
1: Снять дом в Подмосковье на Новый год. Бинго! Да? Не случайно это слово сказал, просто именно такую сумму спортлото разыгрывали. Смотрите.
2: Да что ж такое, а? Это... Ладно, значит, давай просто дома, наверное,
3: да,
2: мы
3: значит,
2: отметим.
3: Просто
2: раз
3: дома.
2: Такие цены бешеные. Что там, шампанское откроем, бенгальские огонечки зашел, мы посмотрим какой-нибудь фильм по настроению. «Поезд в Пусан» какой-нибудь, «Необратимость», там «Мальчик в полосатой пижаме».
3: Да, да.
1: Стойте, извините, а можете меня тоже взять с собой домой Новый год праздновать? Я просто директор туристической компании, мне денег хватает слетать отдохнуть только с 5-го этажа.
0: «Однажды в России».

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Нка на «Юмор-ФМ».
1: Лариса очень злая девушка. Даже когда она кормит уток на пруду, она пытается попасть им в голову.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Давно мечтаете о переезде в новую квартиру? А как вам такое предложение?
2: 18 корпусов, по 3 подъезда, по 44 этажа, 19 тысяч неудобных квартир, 70 тысяч недовольных жильцов, паркинг на 4 автомашины и один работающий лифт. Все это Мандула. Новый жилой комплекс на грани выживания.
1: Вода.
3: То нет, то да.
1: Свет.
4: То есть, то нет.
1: Тепло.
4: Ну, если повезло.
1: А территория?
5: Это та еще история.
2: Единственный ЖК в России, квартиры в котором каждый день дешевеют.
1: Жилой комплекс «Мандула». Какое название, такая и жизнь.
6: Хочешь выжить в «Мандуле»?
7: В телефон скажи «Алле».
1: Горячая линия 8 800 808 плюс 100 500.
8: Не реклама.
9: Считаете, каршеринг – это слишком дорого?
10: Да уж, дороговато.
9: Тогда специально для вас. Федеральная сеть бюджетного каршеринга «Ведромобиль».
11: Не сдавай «Ведромобиль», если есть «Ведромобиль».
9: В каждом городе огромной страны, на каждой улице, в каждом дворе «Ведромобиль». Действительно недорогой каршеринг.
12: В нашем парке только проверенные, неубиваемые ведра с пробегом от 300 тысяч километров и более.
9: И в каждом авто революционная отечественная система бесключевого доступа с помощью обыкновенного кирпича.
11: Ведромобиль!
12: Бери и пользуйся! Бросай где хочешь! Плати сколько не жалко!
9: А еще в наших автомобилях можно спать, есть и жить!
10: Да ладно, так просто не бывает.
9: Теперь бывает. Бюджетный

0: Дорогой, я все придумала. Скоро наша квартира станет еще уютнее.
1: Дай угадаю. К нам опять приедет твоя мама.
0: Нет, не угадал. Мы покупаем камин.
2: Городские камины «Дымовуха». Для квартир любых размеров и планировок.
0: Только представь, вечер, свечи, бокалы, романтика. Только ты, я и наша любимая дымовуха.
2: Надежные, безопасные, долговечные домашние камины «Дымовуха».
1: Ну, во-первых, это красиво.
2: А во-вторых, вы навсегда забудете о тараканах, соседях и визитах любимой тещи.
3: «Дымовуха!»
0: Пусть и в вашем доме вспыхнет пламя страсти.
2: Забудь бытовуху. Купи «Дымовуху». Закажи онлайн на сайте www.alisichkivsi.com.

Радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер. Серия L. Номер FS-77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2000.

0: Бабенко на Юмор ФМ.
1: Искал в холодильнике сосиски, но так и не нашел. Потом посмотрел на довольное лицо тестя и понял: сосиски в тесте.

0: всегда ведут себя как девушки, даже на похоронах.
1: Он был хорошим человеком в любом случае, спасибо.
2: А вот мне столько приятных слов ты никогда не говорил.
1: Алина, успокойся.
2: О, сфотай нас, типа мы все такие Total Black.
1: Алин, мы на похоронах.
2: Дима, это что там, твоя бывшая?
1: О, действительно пришла.
2: Ты ее до сих пор любишь?
1: Да нет, конечно, дурец, она просто флорист, все здесь украшает.
2: А что, меня нельзя было попросить?
1: Если бы дядьке нужно было мыло из свиного жира, я бы обязательно попросил.
2: Все, она видит, как мы ссоримся. Быстро засоси меня, чтобы она поняла, что у нас все хорошо.
1: Алина! Люди, которые сосутся на похоронах, у них не все хорошо.
2: Вот я так и знала, что не надо мне сюда идти. Атмосфера тут такая негативная.
1: Алина, тебя что не устраивает?
2: Да то, что столько цветов ты мне никогда не дарил.
1: Алина, мы на похоронах.
2: Да, наших отношений.
1: И твоего дядьки!
3: Команда Кыргызы. Москва.
4: Здорово.
5: Здорово.
4: Киркорова, интересно, кто ангел-хранитель? Работает вечно. Ты слышал, что Илон Маск хочет 1 000 000 человек на Марс переселить?
5: Да ладно.
4: А Сашу Таню до сих пор снимают на ТНТ. Видел, на ТНТ сделали новую фабрику звезд. Новых Букиных сделали. Интересно, а новую креативную группу не хотят сделать? Знаешь что? В фабрике звезд был сын. Сын Тины Канделаки.
5: Да. Но он выбыл уже оттуда.
4: Думаешь, это ему помешает выиграть?
5: Это хорошая шутка. Там все участники проголосовали за то, чтобы он остался. А он благородно отдал свои голоса другому участнику и решил сам уйти из проекта.
4: А, так придумали, да?
5: Там еще... Племянница Мартиросяна участвует.
4: А, серьезно? А сын Канделаки вылетел? Интересно, конфетка сколько еще будет идти? Видел в зале, сколько звезд сидит?
5: Да. Только я не знаю никого.
4: Ну, вот так вот сейчас.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Это, конечно, невинный мультик, но неужели никто не задумывался, почему только у тихого маленького пятачка было дома ружье?

0: новые анекдоты Игоря Маменко.
1: У Рабиновича не было детей, а у Каца, который жил этажом выше, каждый год приплод. Но Рабинович обратился к Кацу за советом. «Как у вас это получается? У меня никого у вас каждый год, хлопчик или девочка». «Хорошо, я дам вам совет. Вам понадобится только две вещи. Кусок мыла и швабра». «Зачем?» «Берете кусок мыла и хорошенько умоете свою жену в ванной». «А швабра зачем?» «Потом берете швабру, стучите в потолок, и я приду и все устрою».
2: И жена: «Оля, мы обязательно должны расстаться, так жить больше невозможно». Она говорит: «Тогда я покончу с собой». Он говорит: «Это приятный бонус, огромное спасибо, но мы должны расстаться».
1: «У меня две новости. Начни с хорошей». «А с чего ты взял, что есть хорошее?»
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: У женщин более высокий болевой порог, поэтому они легче мужчин переносят песни Стаса Михайлова.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам вечером с 6 до 10
4: танцуют все.
0: Шутки и танцы.
3: Кто песню поет, тот ее и танцует.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+.